0: И торжественным маршем подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.
1: Сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроет.

0: всем вернется.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.

0: Это
1: наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: А у дельфина срезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.
0: Радио сделано в России.

сейчас твоя печалится забота. Я помню голос искренности, звук, в котором доброты всегда звенела нота. Ты говорил, что мир уже у наших ног, и что достать с небес звезду любую

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе и были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова, Оскара Конюхова, синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой, редактор и автор бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Еще сегодня в ходе работы форума запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. На протяжении двух дней участников ждут 25 секций, 50 спикеров, практические кейсы, новые деловые контакты, обсуждение актуальных проблем. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвест-климата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. Подробности в наших выпусках. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове, служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции, подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты, освещение и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу которой мешали частные гаражи. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет право собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг», инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. И последняя. Новая камера автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до улицы 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством от боли, должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе и были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова, Оскара Конюхова, синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Еще сегодня в ходе работы форума запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. На протяжении двух дней участников ждут 25 секций, 50 спикеров, практические кейсы, новые деловые контакты, обсуждение актуальных проблем. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвест-климата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. Подробности в наших выпусках. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове, служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции, подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации Ордена Мужества посмертно. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты, освещение и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу которой мешали частные гаражи. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет право собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг», инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. И последнее. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до улицы 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55!
7: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: радио. Это навсегда.
1: Вот она мечта, вот она судьба.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе и были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова, Оскара Конюхова, синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Еще сегодня в ходе работы форума запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. На протяжении двух дней участников ждут 25 секций, 50 спикеров, практические кейсы, новые деловые контакты, обсуждение актуальных проблем. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвестклимата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. Подробности в наших выпусках. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове, служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции, подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты, освещение и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу которой мешали частные гаражи. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет право собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг», инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. И последнее. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до улицы 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.
2: Массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут столицы. Это то самое время, когда мы обычно говорим вам доброе утро, выходим, улыбаемся, желаем. О, боже мой, сколько мы вам нажелали тон, я не знаю, любимое, я больше не буду говорить слово тон, потому что это любимое слово Лукьяновой. Огромные километры счастья, добра там и так далее. Что, из чего я делаю вывод, что вообще вы должны быть счастливыми, добрейшими души людьми. Если даже мы вам что-нибудь скажем такое, что вам не понравится, вы проглотите. Извините, в меня вселился...
3: Это то, что радость у Сашки вызывает, видите, сразу.
2: Вселился Люцифер, поэтому... Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Слушайте, холодно.
3: Ужасный дубак. Просто ужасный.
4: Я убрал все теплые куртки. Мне пришлось доставать.
3: Плюс 9 сейчас, но по ощущениям, на самом деле, вот когда на солнышко не попадаешь, стоишь где-нибудь в тенечке, реально гораздо холоднее. Вот. Но говорят, что будет еще прохладнее, так что готовимся, друзья. И все-таки с антресоли, наверное, уже пора достать пару курточек.
2: Прохладно будет эту неделю, а на следующей неделе будет потепление. Это, собственно говоря, еще не лето, поэтому что вы не накаркайте холодное лето. Погода прекрасная, освежить землю нужно. Так же, как и людям нужно освежаться. Понимаешь, тухлые люди — это ужас.
3: Как освежить тухлого человека, Александр Григорьевич? Можно? Ну, просто пару рецептов.
2: К сожалению, с утра. Некоторых уже никак. Но некоторых можно. Поэтому вот такая погода. Поэтому, товарищи, выходите чаще на улицу, проветривайтесь. Голову нужно проветривать. Ты что? Голова... Держи голову в холоде. Ты же сама говорила.
3: Да. Говорила.
4: Хорошо.
2: Ты пшикать все время будешь?
4: Доброе утро. Нет, я перевариваю услышанное.
2: А, переводишь?
4: Нет, перевариваю, Саша.
2: Перевариваешь?
4: Именно перевариваю.
2: Хорошо.
4: Доброе утро, мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут столица.
3: Две новости хотел бы вам от ученых дать.
2: Соединив в одну.
3: Устный счет и чтение помогают поддерживать здоровье мозга. Нейропсихологи советуют чаще тренировать память и давать мозгу нагрузки. Одним из самых полезных упражнений называют устный счет на время, потому что он заставляет быстрее обрабатывать информацию и поддерживать когнитивные функции. Вы считаете в уме?
2: А до скольки?
3: Не до скольки, Саша, считать что-то в уме. Также специалисты рекомендуют больше читать, особенно вслух, двигаться и чаще получать новые впечатления. По словам экспертов, мозг любит активность и хуже всего переносит скучную рутину.
2: Ага.
3: Это раз. И тут же ученые выяснили, что люди чаще всего ошибаются не в сложных расчетах, а в самых простых подсчетах. Это касается расчетов там, в магазине, на кассе, если вы считаете в уме, ну, сами вдруг решили посчитать, не знаю, перепроверить и ошиблись, да? Хотя, возможно, это не там 30 и больше покупок, а всего 2.
2: Иногда ты стоишь и думаешь, господи, тут все по 150, по 130 рублей, а у тебя счет на 2000, и ты начинаешь перепроверять. С калькулятором, правда, я так не могу все посчитать. Вот. Смотришь,
3: а нужно действительно, в уме, Саш?
4: На 2000. На самом деле, мне кажется, что в сложных подсчетах ошибаются реже, потому что ты перепроверяешь себя десятки тысяч раз, прежде чем принять какое-то решение. А вот эти вот быстрые истории... Легкие, как ты говоришь, да? Они, конечно, ты там наспех что-нибудь сделал.
3: Исследователи очень удивился. Провели эксперимент и выяснили, люди гораздо чаще ошибаются, когда считают что-то на глаз или параллельно делают другое дело. Например, пересчитывают деньги в кафе. Мне кажется, что сейчас все-таки чаще люди... Хотя с отключением мобильного интернета, не работающими там картами и... наличкой, которую ты сейчас все чаще, да, в руках держишь за последнее время, наверное, это вновь стало актуальным. Пересчитывать деньги, я имею в виду, наличные.
2: Вот, знаешь, я покупаю иногда у бабушек, я еду, когда в сад, там сидят старушки из деревни, которые построили себе на наши деньги от редиса вырученные. Огромные дома. Вот, они продают этот редис. Я ни разу не пересчитывал. Может, потому что я давал ровно.
3: Ученые называют этот эффект эффектом бытовой арифметики. Чем проще кажется задача, тем меньше внимания мы ей уделяем.
2: Mm-hmm. Ну так, а что, к чему все?
3: Я просто хотел предложить...
2: Посчитать?
3: Посчитать, точнее даже не посчитать, а вспомнить, когда вы последний раз что-то неправильно посчитали.
2: Mm-hmm. Самое ужасное, это знаешь, вот когда в магазин... Я просто часто этим занимаюсь. Когда ты в магазин зашел, что-то купил и посчитал... Ну, сейчас я так не делал раньше. И сразу говорю, что магазин ошибся. И потом магазин меня как щенка мордой тычет в эти цифры, и ты ничего... Я научился принимать вот неудачи с возрастом. Говорю, да, спасибо. Вот так вот я и ухожу. А так вообще стараюсь пересчитывать потом на калькуляторе.
4: Слушай, я редко пересчитываю, потому что обычно какие-то глобальные вещи или большие покупки мы совершаем вместе с мужем. А в ясности его ума, я не сомневаюсь.
3: Он не ошибается.
4: Нет, но он вообще в этом отношении, да, очень такой. А если я куда-то забегаю, я обычно по мелочам. Но вот как Саша говорил, иногда наберешь, кажется, что все по 130, по 150, набираешь много, кажется, ой, что там, это 100 рублей возьму. А в конечном итоге сумма большая, но тут я понимаю, что уже это не я ошибся просто. Но
3: речь не только о деньгах. Вот, например, решили вы поехать с друзьями на дачу, и нужно что-то купить. Посчитали количество гостей, посчитали, сколько вам нужно продуктов, и так. Выяснилось, что вы неправильно посчитали.
2: Василию не хватило.
4: А мне, опять-таки, наоборот, чаще всего. Я всегда переживаю, что всем не хватит, и накупаю столько, что потом это невозможно съесть неделю, да.
3: А выпить?
4: Да.
2: Слушай, ну за выпить всегда можно сбегать.
3: Не всегда, Саша.
2: Почему?
3: А если уже не работает магазин?
2: А, не-не-не-не, здесь вот тут расчет очень важен.
3: Вот, я об этом и говорю.
2: Здесь расчет важен. Поэтому я всегда говорю, что, ну, допустим, когда я приезжаю куда-нибудь, я привез с собой, потому что пью только это. Да, и когда я вижу, что какое-то лицо прикладывается
3: к этому... К моему квасу?
2: Зачем вам это? Ну, ну, вам же вообще никуда. Я, от этого зависит моя жизнь. Ну, зачем? Это мой инсулин. Ну, зачем вот так?
3: Итак, когда вы ошибались в подсчетах, что было, расскажите нам, пожалуйста, свои истории. Почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Седлес. Космос. Космос.

0: наша реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
6: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 36 минут. Столица. Мы спросили вас...
3: О подсчетах.
4: Давай ошибались.
2: Да.
4: У мужа беда с подсчетом всяких разных шурупов и гвоздей. Вечно по 10 раз в магазин гоняет. А теплицу ставили, так шурупов одно количество, заглушек другое, да к тому же не те. Вместе с продавцом считали.
2: Ну на то они и нужны продавцы, вы знаете.
3: Чтобы два раза к ним вы сбегали, да.
4: Друг на друга понадеялись.
3: Работаю бухгалтером по зарплате. К нам часто приходят сотрудники, которые пересчитывают за нами зарплату в уме. И у них не сходится. То отпуск считают дополнительный отдельный выплат, а не частью зарплаты, то аванс одного месяца складывают зарплаты другого. И когда объясняешь, что все правильно, говорят, ну вот, теперь понятно. И хоть бы кто извинился за то, с каким наездом сначала пришли.
4: При строительстве дома требовалась доска для чернового пола в оставшемся техническом помещении. Пока электрика, пока канализация, вода. В общем, осталось последнее помещение без пола. Сконцентрировался на ширине доски, с удовольствием обнаружил, что получается целое число досок и не надо пилить вдоль. Но совершенно забыл, что доска 6 метров, а помещение 3. Купил в два раза больше.
3: Работаю столяром. Однажды при изготовлении настенного панно посчитал количество заготовок в два раза больше. В итоге у меня дома тоже есть панно, но под него пришлось сделать ремонт в зале.
4: Вообще, стройматериалы на первом месте. Очень часто ошибаюсь с подсчетом стройматериалов для ремонта. Всегда остается куча остатков, шпаклевка, штукатурка и так далее. Лежит потом мертвым грузом. А когда оно понадобится, то уже качество не то, срок годности заканчивается.
2: Я, знаешь, я когда вот пол клал в доме у себя, мне считал мой друг, товарищ. Я сейчас вам не скажу, как правильно посчитать, потому что у меня все записано. Как правильно считать. Но иногда, если ты не можешь сам посчитать, ну, попроси друга. Главное, чтобы он был трезвый.
3: Несколько лет назад делали конференцию. После конференции предполагалось автопати. Вот с началом вечеринки я вдруг понимаю, что вместо 10 ящиков Менделеевской заказал всего 10 бутылок. Шок. Пришлось в костюме с помощницей в вечернем платье бежать в ближайший магазин и покупать за наличные еще 9 коробок.
2: Вот так вот.
4: Года два назад стало замечать, что не могу посчитать в уме. Например, 83 минус 39. Калькулятор же в компьютере есть. Стало заставлять себя считать в уме, и оказалось, функция восстановилась. Считаю в уме и запоминаю по несколько цифр. Например, в таблицу занести. Светлана, 60 лет.
2: А сколько, 44?
3: Ты знаешь, мне кажется, раньше, кстати говоря, очень помогала память натренировать количество телефонов, которые мы знали наизусть. Вот мобильников когда еще не было, да, и ты звонил из какого-нибудь там автомата.
4: Запомнить и посчитать все равно разные вещи, Янка.
3: А это тоже тренирует память, вот это вот запоминание цифр.
4: Но речь шла об устном счете. Работаю установщиком мебели по индивидуальным заказам. Так вот, чем проще заказ, тем больше с ним проблем. То одно не лезет, то другое меньшего размера. А сложные заказы устанавливаются на ура.
2: Да.
3: А вот в «Глобусе», например, можно взять пиклку и пикать товар самостоятельно. На экран выводится чек. Очень удобно, выгружается в кассу самообслуживания. Платишь и все, это для тех, кто считать не умеет.
2: Да, это очень удобно, потому что есть товары, например, есть один кошачий корм, который вообще не пробивается. Все кассиры матерятся. Вот без этой штучки невозможно.
4: Заметил такую закономерность. Чем богаче клиент, и у него больше денег, и сумма заказа больше, тем больше с ним геморроя. Чем беднее, тем меньше.
2: Не совсем про подсчет, но вот такое замечание. Ну, спасибо. Ну, я, наверное,
3: я думаю, более требовательно.
4: У всех по-разному бывает.
2: Да, бывает.
4: От человека все-таки зависит, а не так от того, сколько у него денег.
2: Да.
3: Господи, я как вспомню, как я делала ремонт, и как меня обвели обманули вокруг пальца, да, мои строители, и когда в очередной раз я приехала за новой партией, ну, вот этих всех материалов, там, цемент и прочее, вот эта вот вся история, и в магазине мне говорят, Ян, а вы, ну, какой-то огромный особняк там отделываете? Я говорю, да вы что, у меня, говорю, маленькая квартирка 42 квадратных метра. На что мне сразу вот продавец говорит, вы перепроверьте, пожалуйста, своих мастеров, вы у нас уже в магазине столько материала купили, что можно было бы 200 квадратов отгрохать. И все, вот так вот.
4: 7.41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте дочитаем ваше сообщение про ваши просчеты.
3: Ну, во-первых, по клиентам вообще не согласен. Все наоборот. Чем меньше у клиента денег, тем больше он от него проблем и вопросов.
2: Выносит мозг.
3: Да.
4: Работаю в налоговой. Приходят граждане, подают на вычет, и когда они хотят вернуть сумму больше, чем они могут, и ты им объясняешь, что вы не можете получить больше, чем с вас удержали за предыдущий год, они просто никак не хотят понимать.
3: А я только закончил ремонт, за работу отдал специалисту 700 тысяч. После ремонта по пути домой в соседний город его поймали и сейчас сидит в спецприемнике, ждет депортацию на родину. Обидно, ведь могли бы же на день раньше поймать. А я как... бы тогда при деньгах остался.
2: А как вы проследили?
3: Может быть, позвонили ему.
4: Мой муж все делает очень скрупулезно. Высчитывает по 100 раз, потом отрезает и... мимо. Вот сейчас делаем ремонт, он оставил кабель для интернета. Вчера проверяем, а его, оказывается, не хватает. Слушайте, а ведь все перепроверял аж неделю.
2: Слушайте, в рилсах есть, знаете, очень много вот видосов, где ну, вот как правильно там уголок соединить? Достаточно там два движения сделать, и все, и уголок соединен. Тут крестик поставил, тут крестик поставил. Точку. И они сошлись.
3: У нас на работе дизайнер ошибся с размером подарочных пакетов. Долго, очень долго вымеряли эти пакеты под календари А3. В итоге пришли в полтора раза больше. Четвертый год не можем реализовать эти пакеты кони.
4: Слушайте, а иногда так нужны пакеты кони. Ну вот когда какую-то габаритную вещь несешь, и вот ты фигушки найдешь вот так вот легко.
3: Не часто люди все-таки носят.
2: С него высчитали?
4: Коней?
2: С дизайнера.
3: Могли в этот пакет и засунуть. 7:50 в Москве. Доброе утро. 27 мая. Сегодня день недели, среда.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru. Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге с утра была отражена ракетная атака. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавшая госпитализирована, одна в тяжелом состоянии. Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Севастополе после падения ракеты пострадал многоквартирный дом. От ударной волны поврежден фасад, окна и балконы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сама ракета попала в здание Южного управления Центробанка. Москва предупредила Ереван о возможном пересмотре льготного режима поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Происходит это на фоне курса Армении на сближение с Евросоюзом. Об этом сообщается в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, в послании говорится, что шаги Армении по углублению взаимодействия с ЕС и заявленное стремление вступить в Союз ставят под угрозу сохранение российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Соглашение было подписано в 2013 году. У релокантов собираются изымать имущество за дискредитацию армии. Решение накануне единогласно приняла Госдума. Как заявил НСН основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, для того, чтобы изъять имущество, нужно решение суда.
2: Сегодняшними электронными инструментами можно совершенно четко идентифицировать всю собственность на территории России, которая есть в реестре, по крайней мере. Второй момент надо понимать, это касается, наверное, исключительно имущества самого релоканта, поэтому это в любом случае судебные решения. Если нанимаются адвокаты, то это может быть длительная процедура, как минимум 3 инстанции от полугода. Самый длинный путь — это 3 года.
1: Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. А основатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров заявил НСН, что в российском законодательстве нет такого понятия, как «релокант». Праздничная молитва на праздник Курбан-Байрам началась у Московской соборной мечети. В районе метро «Проспект Мира», где собрались верующие, дежурят правоохранители, а также усилены меры безопасности. Верующие собираются на намаз у входа со станции метро «Проспект Мира». Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных праздников мусульман. Россия передала Казахстану амурских тигров. Президент Владимир Путин накануне своего визита в республику написал статью, которая опубликована в «Казахстанской правде». В публикации Путин указал, что Россия передала Казахстану 2 взрослых амурских тигров и пару тигрят. Сейчас они находятся в природном резервате под присмотром ученых, а в ближайшее время тигров выпустят в дикую природу. Они должны помочь в восстановлении популяции этих хищников в Казахстане. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 5 минут в столице. Сегодня 27 мая, сегодня среда. На улице нам обещают прохладную погоду, до 13 градусов сегодня будет максимально, дожди.
2: Давайте сыграем в кинопробу, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 27-й правильный ответ.
3: Прекрасный приз у нас сегодня, друзья. Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
2: Приятно.
3: Очень красиво.
2: Красиво, безусловно.
3: Хорошо проведете время.
2: Мы, как люди, которые бывали не раз, вкушали не раз этот прекрасный авторский гастрономический сет, настоятельно рекомендуем побороться, а если не сможете выиграть, то обязательно посетить по возможности и башню, и ресторан «Седьмое небо».
3: Да, и задание сегодня, в общем, простое, несмотря на то, что я пыталась исполнить мужскую роль, и это у меня, конечно, коряво получилось, признаюсь, но сложно дает такие вещи. Тем не менее, я уверена, что благодаря тексту вы точно справитесь с задачей.
2: Ну что, давайте послушаем фрагмент.
4: Ацек, джамухры, фазан, акальго, манго, майонез, мним.
5: Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокопочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
6: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
5: Второму.
6: Второму, что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
5: креветками.
6: И плодами...
5: Манго.
6: Манго. Я уже давно не ел.
2: Ну вот так. Ждем 27-й правильный ответ. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столя.ру».
9: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров, Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем еще раз, послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 27-й правильный ответ.
4: Ацек, джамухры, фазан, акальго, манго, майонез, мним.
5: Его высочество, наследный принц Бурухтании, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокопочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
6: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
5: Второму,
6: что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
5: креветками.
6: И плодами...
5: Манго.
6: Манго. Я уже давно не ел.
2: Какой-то странный рецепт, честно говоря. Но, может быть, он такой есть.
7: Ну, там столько всего вкусного перечислено.
2: Особенно майонез.
7: Ну, вот, если майонез убрать. Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, друзья, разыгрываем. Прямо сейчас, плюс ко всему, у вас будет возможность посетить легендарный ресторан «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета, в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, безусловно, а ваша машина в это время подождет вас совершенно бесплатно.
3: Ну и, к слову, об Останкинской башне. Дорогие друзья, хотели бы вам напомнить, что ко Дню защиты детей Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, проведут фестиваль «Музыка жизни» 7 июня на территории под Останкинской башней. Выступят.
2: Прекрасно.
3: Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Кэжуал. Вход бесплатный по электронному билету, без возрастных ограничений. Всех желающих, а их огромное количество, мы не сможем, ну, территория фестиваля не сможет вместить, поэтому билеты выкладываются в доступ определенными квотами. И завтра, четверг, 28 мая, мы выложим очередную квоту в 12:00. Поэтому, дорогие друзья, можно с разных телефонов, ноутбуков, если вы хотите сразу несколько членов семьи зарегистрировать, чтобы... В прошлый раз, в прошлую пятницу за минуту билеты закончились, чтобы точно успеть, потому что билеты именные, нужно каждого члена семьи регистрировать отдельно. И даже детям билеты нужны. И при входе нужно будет показать либо паспорт, либо свидетельство о рождении.
7: Ну и пока... Да, пока вы ставите себе будильники, заводите их для того, чтобы не проспать завтрашнюю регистрацию, вернусь к фильму «Холоу. Приключения барона Мюнхгаузена», тот самый Мюнхгаузен, «Вокруг света за 80 дней». Это все неверный ответ, и мы загадывали художественный фильм «Неисправимый лгун». И счастливый номер телефона, который отправится на Останкинскую телебашню, 977-264-63 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Я закончу про фестиваль. Вчера мы опубликовали, будет не только музыкальная программа, естественно, огромное количество тематических зон, детских развлечений. Вот вчера появилась информация, что будет как минимум 4 тематические маршруты: здоровье, осознанности, творчество и знаний. Проходят эти маршруты на территории нашего фестиваля. Вы можете найти себе по душе. Гости станут участниками соревнований по перетягиванию каната, эстафеты со смешариками, командные игры со смешариками. Звездную разминку с гостями проведут футболисты ЦСКА. Можно будет посетить мастер-класс по техно-йоге, что бы это ни значило. Янка, ты, наверное, знаешь.
7: Я тоже не знаю, что бы это значило.
3: Гвоздестояние, мастерскую фокусника. Вы научитесь делать тату, аквагрим, оригами и многое другое. Особый акцент – образовательный трек «Дорога знаний». В рамках него технонаучная образовательная платформа, партнер фестиваля, подготовит для гостей серию лекций о путешествии по России, мастер-классы по креативному мышлению. И директор библиотеки Сколково Александра Максимова встретит вас вот на этой территории. Четырехкратная чемпионка мира по бальным танцам покажет свои возможности и проведет интерактивное занятие. Дальше изучение китайского языка. Ну, вы понимаете, что музыка — это лишь небольшая часть всех активностей, которые будут на фестивале. Завтра в 12 часов, ровно 12 дня, новая билетная квота. Так что успейте. Всех ждем на фестивале «Музыка жизни» 7 июня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице. Давайте начнем нашу тему дня. Партнер темы дня – российская компания Helmetex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Helmetex не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Обивка из салона авто – все, что сложно постирать, очистит Helmetex. Ищите на всех крупных маркетплейсах страны.
11: Ой, сейчас вспомнил запах из детства, запах Нивы моего дяди, папы моего двоюродного брата, который приезжал в деревню с братом на этой машине и забирал меня к себе в гости. И вот мы ехали там, не знаю, 30 или 40 минут на этой машине, и вот она так пахла, я даже не могу сказать, на что это похоже. Там не было никаких вонючек в машине. Была эта собака вот с головой и календарики с полуобнаженными женщинами. Но вот этот запах меня сразу уносит в детство. Иногда, вот периодически, я его где-то в машинах встречаю, но не в новых вот машинах, а вот...
10: Ну, все-таки это старых. Тот запах, который не нужно перебивать.
12: А меня уносит в детство запах подвала нашего в Хрущевке, в котором я жила. Открываешь вот этот вот сырого подвала запах, я не знаю, или не сырого, может быть, он и не был сырой, но вот такой был специфический. И я когда, если где-то вдруг мне попадается, у меня сразу ощущение, что я опять маленькая.
11: Я и вот это все. Предлагаю поговорить сегодня о запахах, которые ни на что не похожи. И знаете, я даже нашел целую статью с примерами, где обсуждаются запахи, ни на что не похожие. Например, запах мокрой земли после дождя. Его очень сложно описать вот словами, на что он похож, но когда ты произносишь запах мокрой земли после дождя, у каждого сразу же всплывает в воспоминаниях. Озон после грозы, бензин, очень узнаваемый и странно притягательный для многих, горелые волосы, один из самых неприятных и мгновенно узнаваемых запахов.
10: Ну, прям вот как то, у меня что однажды... неприятный, нормальный запах.
12: Нет, ужасный, ужасный.
10: Да, конечно.
12: У меня однажды так вспыхнула шевелюра моя, я стояла, готовила, маленькая, мне было лет 13, наверное, я там что-то варила.
10: Нет, это ужасно.
12: Распустила волосы вот так вот сбоку, свесила, а у меня как оно вспыхнуло. Нет, все, это был
10: само
12: ужас.
10: Само по себе это ужасно, но запах нормальный. Ну, горелый, конечно.
12: Да ничего не нормальный, кошмарный запах.
11: Дедушка свинью опаливал.
10: Вот.
12: Вот примерно.
10: Вспомни.
12: А когда джинсы варили. Вот это был запах.
11: Ну, там уже узнаваемый более-менее запах. Старая книга, не просто бумага, там пыль, клей, древесина. И вот в библиотеках иногда еще можно почувствовать этот запах. Подъезд после ремонта, Янка. Краска, пыль, бетон, влажная штукатурка, старый дом. Ну, такой вот яркий запах.
12: Скошенная трава.
11: Больница, антисептик, хлорка, лекарства, пластик.
13: Нафталиновые вещи.
11: Море. О, да. Йод, водоросли, черная. Соль, рыба, мокрые камни. Я помню, первый раз, когда я был на море, мне показалось, что оно пахнет крабовыми палочками. Я потом, мне кажется, год не мог есть крабовые палочки.
12: Море пахнет?
13: Да. Перекупался?
11: Нет, наверное, вот как раз йод и водоросли давали такой запах.
12: А мне нравится, как кожа пахнет после моря. Вот ты выходишь, когда из воды... И
13: чья?
12: Вот... Ну, любая, детская, своя собственная даже. Вот так вот руку поднесешь к носу, прям так. Класс.
11: Метро. Горячий металл, тормозная пыль, электричество, резина, камень, люди. У большинства...
13: Метро, люди. Давайте не будем.
12: Люди пахнут по-разному.
13: Это ужасно.
11: У большинства...
12: В электричках.
11: Городов метрополитен...
13: Метрополитен, да.
11: Пахнет по-своему.
13: Ну, прекрасно, да.
11: Дуриан. Ну, это экзотический фрукт. Фрукт,
12: я не знаю, как он пахнет.
11: Особенно вот полежавший. Свежий он сильно не пахнет. Но это известная история. Трюфель. Кошачьи, ну, это мы уже вчера разговаривали, всякие разные выделения. Ну и продолжите, пожалуйста, этот список. Вот, по вашему мнению, запах чего не похож ни на что? Вот так мы сформулируем.
13: Да, за лучшее сообщение мы вручим специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmetex.
11: Ждем. Пишите на главной странице сайта. Есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему дня.
3: Когда начал работать в медицине, узнал интересный факт. У оперирующих хирургов есть электрический нож, который разрезает плоть и сразу током обжигает края кожи, чтобы было меньше крови. Запах очень похож на запах шашлыка. Кто не в теме, очень сильно удивляется, почему в операционной жарят шашлык.
4: А помните, когда, зимой приходили с прогулки, как комки снега, вот этот вот запах мокрой шерсти от варежек, а потом руки ей пахли. Это приятное тепло, когда мама тебя раздевает с улицы, а ты как снежный тающий комок. Невероятный запах. Сейчас обожаю, как пахнет с улицы сын. Постоянно, прежде чем дать ему раздеться, утыкаюсь и дышу этим ароматом. Он, конечно, негодует, но я еще сильнее.
3: Самый невероятный запах — это когда мама зимой вывешивала какие-нибудь пододеяльники, например, и потом они тебе каменели. Нужно было их занести, да, они каменели и оттаивали потом. И вот эта морозная свежесть, ее потом даже в рекламах всех этих порошков рекламировали.
4: Да.
3: Запах железной дороги этих пропитанных шпал точно не перепутаешь.
4: Запах из детства в дедушкином гараже. Масло, железо, живущий там петух и кот. Каждый раз, когда бываю в чьем-то гараже, пытаюсь уловить эти прекрасные нотки. Но это совсем не то. Дедушки давно нет, а запах этот безуспешно пытаюсь найти периодически.
2: Ну, это должен быть специальный гараж.
3: Запах,
2: мазут и так далее.
3: Который унес меня на 35 лет назад, в детство, когда мама любила залечь на диван с книжкой и сигаретой. Этот запах старой книги и табачного дыма. Взял почитать книжку из тех времен, и между страниц нашел сигаретный пепел. Вдохнул, и мне опять 10 лет.
4: Да. Запах скошенной травы, запах жженого сахара, когда делаешь конфеты и сахар в ложке на плите, и запах свежего хлеба с хрустящей корочкой, точно.
3: Запах младенца, а еще новых книг, только из магазина. Прям открывались с сестрой и нюхали. Я очень люблю читать, и этот запах прямо в детство переносит.
4: Битумные крыши, в детстве летом по ним бегали, и карбид, который после ремонта старались тащить и поджечь.
3: Запахи, которые моментально откидывают в детство, это запах горячего асфальта при укладке и, конечно, мазь-звездочка. До сих пор обожаю эти запахи, хотя уже 40+.
4: Запах длинных русых волос после долгого нахождения под палящим солнцем начинает пахнуть соломой и еще чем-то очень вкусным и манящим.
2: Только русых?
4: Как красиво написали.
3: Запах старых фотоаппаратов. Можно с собой носить дальномерный Киев и украдкой нюхать детство и восторг от маленького щелкающего чуда.
4: Помню, приходил со школы, и мама говорила: «Иди, руки мой!» И вот это волшебное хозяйственное мыло. Запах незабываемый.
3: В детстве терпеть не мог есть печень, неважно какую, но когда мама ее жарила, запах просто был волшебный. Сейчас, конечно же, уже ем.
2: А что там с запахом жареной печени?
3: Ну, у нее яркий такой запах, не всем нравится.
4: Да. Запах гудрона возвращает в далекое и счастливое детство, ну и вкус его тоже.
3: Запах деревянных бараков в детском лагере. Подобное испытывал лишь раз. Потом в доме отдыха на выпускной в техникуме. Для меня это запах лета и свободы.
2: Вы знаете, я вот утратил этот запах.
4: Да?
2: Насовсем, да. Мы жили в бараках в пионерском лагере.
4: А я помню запах бараков в Копейске. Запах парной в бане. Да с березовым веником, с веточкой можжевельника.
3: Очень люблю запах мокрой глины. Это запах детства. Всегда сидел и смотрел, как отец ремонтирует печку и обмазывает ее этой смесью.
4: Запах галереи ваяния в Академии художеств Санкт-Петербурга. Запах веков. Сносит голову. По сути, там просто пыль не убирали со времен обучения там великих. Но это не просто пыль, а вековая, великая пыль.
2: Машина для многих второй дом, а в доме должно пахнуть чистотой. Наш партнер, компания Helmitex, разработала специальное средство Helmitex Auto, которое подходит для обработки различных поверхностей и материалов. Тканевой и кожаной обивки салона, потолка, ковриков, напольного покрытия и багажного отделения. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
3: Предлагаю наградить человека, у которого мама с книжкой курила. Минздрав предупреждает,
2: давайте,
3: курение вредит вашему здоровью, но это очень трогательное сообщение. Поздравляем, вы получаете наши подарки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
10: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63. 13 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
10: Возрастное ограничение 16+.
12: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров.

спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе и были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Еще сегодня в ходе работы форума запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. На протяжении двух дней участников ждут 25 секций, 50 спикеров, практические кейсы, новые деловые контакты, обсуждение актуальных проблем. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвестклимата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. Подробности в наших выпусках. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове, служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции, подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты, освещение и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу которой мешали частные гаражи. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет право собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг», инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. И последнее. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до улицы 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 27 число, сегодня среда, до 13 градусов тепла обещают нам синоптики, прохладный и холодный ветер на улице, но в целом все идет к тому, что лето буквально уже на этой неделе, да?
3: Или на следующий? Нет, календарь на следующий, с понедельника.
4: 1 июня в понедельник. Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. Жена очень любит смотреть на себя в зеркало. У нас в двухкомнатной квартире 7 зеркал. Я считаю, что это много. Рассудите.
2: Да как должно быть? Женщина должна смотреться в зеркало. Как только она перестала смотреться в зеркало, все, звоните в колокола. Женщина, не смотрящаяся прямо в зеркало, так? Это просто беда. Ну, конечно.
4: Ну, 7 зеркал для двухкомнатной квартиры немного ли? Ну, или вы маленькое зеркальце косметическое тоже считаете отдельно, за отдельное зеркало? Или большие зеркала?
2: Мы не знаем, какие у вас зеркала. Там,
3: и может, какие у вас комнаты?
2: Может быть, у вас внутри шкафа зеркало, его нужно открыть. А так ей нужно, чтобы, проходя мимо, она видела себя и так, и сяк. Не вижу в этом... Да, у вас, как бы, может быть, перебор легкий есть, но...
4: Пытаюсь посчитать,
3: сколько у тебя зеркал?
4: Но, слушайте...
3: У меня одно зеркало в гостиной. Ну, не в гостиной, а...
4: Прихожей?
3: Ну, да, такое странное место. Я даже не знаю, что это. Это и не гостиная, и не прихожая. Это где-то посередине. И по маленькому зеркалу в ванной и в туалете. У нас два санузла, и вот в каждом из них маленькое зеркало. Все.
2: А в туалете что смотреть там?
4: Ну, совмещенное, наверное.
3: Ну, руки ты можешь над раковиной зеркало.
2: А. Ну, это не считается.
3: Ну вот.
2: Я думаю, что это не считается. Я тут, наверное, человек говорит, что 7 зеркал.
3: Почему? Я думаю, что это...
4: Думаю, считается.
3: Нет, я думаю, что считается.
2: Ну, я такие не считал. В общем, не переживайте, все хорошо.
4: Купил велосипед за 150 тысяч рублей и недоволен им. Магазин обратно не принимает. Как быть?
2: Вы знаете, я поэтому второй месяц сижу... И меня гложет.
4: К концу лета Саша поймет, что уже поздно, и
2: меня гложет момент, что а вдруг он мне не зайдет. Понятно, что надо посидеть, покататься там туда-сюда. Я даже вот напрягал чат GPT, вот, и он, ну, искал альтернативу тому велосипеду, который мне порекомендовал специалист, а его сейчас нет в продаже. И вот даже чат GPT мне сказал, что вот... Ну, все, порекомендовал там туда-сюда. Я вот сижу и смотрю на него. Пока он не пропадет отсюда, видимо, из магазина.
3: А потом уже что? Ну, пропал и пропал, да, Саша?
4: Странно, что вы не можете вернуть. Мы, конечно, еще те защитники прав потребителя и не знаем своих прав, но у нас есть коллега-специалист. Я уверен, он бы вернул даже через год.
2: Без чека.
4: Без чека, да.
2: Что вы, собственно говоря, запросто можете сделать.
4: Проконсультируйте.
3: Без чека?
2: Транзакция об операции есть, конечно.
3: А если нет, а если ты за наличные покупал?
4: Сейчас электронный чек приходит, мне кажется, практически в любом магазине. Но если только вы не на рынке покупали.
2: Но транзакция
4: переводом.
2: Все равно, даже если ты за наличку покупал, транзакция есть в магазине? Время есть. Ну как? Списывание товара есть. Как это?
4: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет. Спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: 27 мая, сегодня день недели, среда. И сейчас поговорим о важном.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: И снова с вами рубрика «Пространство для жизни», где мы обсуждаем изменения в благоустройстве наших городов. Меняются улицы, дворы, парки и площади, создаются новые спортивные площадки, памп-треки, набережные и пешеходные зоны. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уже сделано многое, и о некоторых значимых достижениях мы уже рассказывали в прошлых выпусках рубрики. А сегодня поговорим о будущем. Расскажем, каких целей предстоит достичь в ближайшие годы.
4: Ориентироваться абсолютно четкие, друзья, как и сроки планирования до 2030 года. Например, один из ключевых показателей звучит предельно конкретно. Рост обеспеченности жильем до 33 квадратных метров на человека.
2: Параллельно с этим идет масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Цель обновления и строительства более 50 тысяч километров инженерных сетей и порядка 2 тысяч объектов водоснабжения.
3: Причем заложен не разовый ремонт, это абсолютно системная работа. Ежегодно должно обновляться не менее 2,5% сетей. Это важно, потому что износ в ряде регионов значительный.
4: По оценкам, все эти изменения затронут около 20 миллионов человек и действительно изменят их жизнь к лучшему. В первую очередь, в части качества воды, отопления и надежности коммунальных услуг.
2: Если перейти к благоустройству, здесь тоже понятные цифры. С 2019 года уже преобразовано более 80,5 тысяч территорий. Из них примерно 37 тысяч общественных пространств и более 40 тысяч дворов.
3: И эта работа продолжается. Каждый год на народное голосование выносится около 6 тысяч новых объектов по всей стране.
4: И добавлю про транспорт. Один из ориентиров нацпроектов – увеличение доли дорог, соответствующих нормативам, и снижение аварийности. Плюс идет развитие общественного транспорта и связанности территорий, чтобы новые жилые районы не оставались изолированными.
2: Еще один важный блок – это так называемые опорные населенные пункты, города и агломерации, где сосредоточены основные усилия по развитию. Для них установлен целевой показатель – рост качества городской среды на 30%.
4: В общем, если разложить по эффектам, новые и отремонтированные сети – это снижение аварий, благоустройство – это рост использования общественных пространств и, как следствие, улучшение общей удовлетворенности жизнью, а дороги – это сокращение времени в пути и повышение безопасности.
2: И еще одна цифра, которая показывает масштаб участия. С 2021 года на голосованиях за объекты благоустройства было собрано более 68 миллионов голосов. А только за прошлый год в голосовании участвовало почти 17 миллионов человек. Это означает, что ежегодно значительная часть проектов определяется напрямую жителями наших городов. По-моему, это очень важно.
3: И напоминаем, что голосование за объекты благоустройства проходит прямо сейчас, и каждый может принять в нем участие. Так что заходите на сайт загородсреда.госуслуги.ру и участвуйте в принятии решений о благоустройстве именно вашего города. А на сегодня это все.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Маша и Медведи. Василиса.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 25 минут столица. Давайте погадаем. Гадать будем по книге.
3: По Фридриху Дюренмату сегодня будем гадать.
4: Все надоело. Хочу скомпоновать отпуск и поехать поездом до Иркутска. Потом по кругу Байкальской железной дороги отдохнуть на Байкале и добраться до Владивостока. В поезде надеюсь, что жена забеременеет и жизнь наладится. Погадайте, получится ли задумано или нет.
3: Ну, вполне себе маршрут длинный.
4: Планы.
3: Пусть получится.
2: Слушайте, в поезде, да, помним, по молодости, конечно, катались мы.
3: Эти прекрасные планы вообще.
4: Не так долго.
2: Да, решили вопросы быстрее.
4: Самое дальнее расстояние твое?
2: Самое дальнее?
4: Ну да.
2: Ну, я на поездах ездил из Челябинска, значит, в Адлер.
4: Ну, это сколько по времени?
2: Это больше 2 суток.
4: Угу.
2: Вот. В Новосибирск, в Кемерово, в Костанай. Сейчас Костанай, наверное.
4: Добрый день. Проблема. Не был в отпуске уже 8 лет. Все какие-то трудности, проблемы. Финансовые обязательства. Погадайте, получится в этом году хоть немного отдохнуть? Хоть чуть-чуть? Хоть маленечко? А слушайте, вот мы тут слышали заявление эксперта, который говорит, что финансовые проблемы — это не повод не отдыхать. Никто не говорит о том, что нужно обязательно ехать. Но это его мнение, я цитирую сейчас фактически. Ехать на море, лететь за границу. Можно поехать, неважно, где вы живете, в область из своего города. В областной какой-то там городок небольшой или маршрут построить относительно недалеко своего места жительства. По кольцу, хотел я сказать. И отдохнуть таким образом.
2: Ну, то есть недорого.
4: Да.
2: Ну, да. Если у вас нет цели поставить там посещение какой-то страны или утереть нос знакомым, то, конечно, Смена обстановки.
3: Даже на выходные вот так вот прийти на автовокзал, сесть на ближайший автобус в любой город, где вы еще не были, и поехать.
2: Слушай, наверное, это так. Но для меня это все равно не отдых. Вот переться
3: Почему?
2: Куда-то, я лучше дома полежу.
4: Ну, потом не говори.
2: А я и не говорю. А я и не говорю, что я не отдыхал. Я спокойно могу провести дома. Вот, ты знаешь, буду пялиться в телек и нормально. Просто тут все зависит от настроя. Вы какие у вас задачи стоят? Пальмы увидеть.
4: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом.
2: Так.
4: А мы дачу любим. Но содержать 2 дома сложно. Придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть.
2: Ну, хочет, пусть умирает.
4: Это жирная проблема. А что вот дача требует постоянного ухода?
3: Ну, конечно, если сад у тебя какой-то.
4: Ну, вот если нет сада у тебя.
2: Ну, хорошо, но там все равно придется косить, потому что не ездить туда невозможно.
4: Косить.
3: Не, ну все равно за домом надо смотреть.
2: Плюс, ну, если это СНТ, ежегодные эти...
4: Взносы.
2: Взносы, там, сколько, 15-20 тысяч.
3: Да даже если взносов нет.
2: Может быть и больше.
3: Все равно же.
4: Хорошо,
3: территория, дом.
4: Можно сдавать сдачу.
2: Сдавать можно, да. Но
4: тоже нужно ухаживать.
2: Ее могут ухайдакать. Могут. Хотя, ну, это же не квартира все-таки. Ну, чтобы не простаивало. Я не знаю, если хотите там умереть, то, конечно, не надо продавать.
3: Мне сдавать морально было бы сложно, наверное.
2: Почему?
3: Ну, не знаю.
2: Люди ухаживают за твоим участком, сами платят.
3: Это если они ухаживают за твоим участком, а если нет?
2: Ну, с другой стороны, зачем сдавать?
4: Мечтаю стать радиоведущей. Получится ли?
3: Ну, пусть получится.
2: Ой, а сколько вам лет? Надо подождать, пока кто-нибудь уйдет. Либо сам, либо...
3: Посмотрел на меня.
2: Не-не-не, я с вами советую взглядами.
3: Да.
2: Я либо Нет. сам уйдет, либо его уйдут.
3: Ну, на самом деле, просто надо взять и написать...
2: Либо по естественным причинам, либо нет.
4: На самом деле, сейчас, чтобы стать ведущим, не нужно работать на радио. Каждый дома может сделать свой подкаст и транслировать его всему миру. И, поверьте, у многих охваты больше, чем у некоторых радиостанций.
2: Нужно придумать только свою фишку.
4: Да.
3: Но если человеку хочется именно на радио, то, мне кажется, имеет смысл просто взять и на все известные или желанные радиостанции написать просто, приложить свою демо своего голоса.
2: Для этого многое должно сойтись. Например, вот да. напишет он сюда, сейчас сюда писать не надо. или она, не важно.
3: Ты никогда не знаешь, когда и куда надо написать. Вот не, это вот ну, такая
2: я,
3: история.
2: Яна, сейчас не надо вот сюда писать. Ну зачем? Вот, ну, потратите время только. Ну, я, ты же знаешь ситуацию? У нас полный короб. Ну, ты же знаешь ситуацию? Когда ты написала нам, у нас не было радиоведущей, мы ее искали, это естественно.
3: Ну, так просто все сошлось, да.
2: Да, вот. Поэтому как только... Ну, то есть вот просто писать сейчас, я не знаю.
3: Прям пишите.
2: Попробуйте Игорю... Ой, вот, Игорь, идея этот подкаст сделать.
4: По кольцу да. Только если московского метрополитена. Съездили в Тулу втроем на выходные. Это уже около 70 тысяч рублей.
2: Да, ничего себе. Поесть вы гораздо, конечно.
4: А что?
3: Ну, на выходные бензин, 70 тысяч?
4: Проживание ну, и да. Так далее.
2: Да, я думаю, там... Ну, и вы, наверное, на природе были, да?
4: 9.31 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте гадать.
3: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом, а мы дачу любим, но содержать два дома сложно, придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть. Алена нам написала. Алена, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Алена, а мы вот тут спорили, что значит содержать дачу, какие расходы вот сейчас на дачу у вас, если там не жить?
4: Ну, она без отопления простоять не может, а зимой это порядка 30-40 тысяч в месяц уходит только на электрическое отопление. Ну, плюс географическое местоположение, дача в районе Переславля-Залесского, а мы Москва, Московская область, и поездки достаточно длительные.
3: Ну, сколько вам ехать от дома до дома?
4: От дома до дома, ну, часа 3, наверное.
3: Но вам же построили родители мужа дом, и вы за него не платили? То есть, получается, вам подарили фактически этот дом? Уже экономия на всю жизнь?
4: Экономия на всю жизнь, но платить тоже придется и за отопление, и за прочие коммунальные услуги. Вот. А ждать дачу, муж состарится, ему 28 лет. Поэтому...
3: Подождите, вам 43, мужу 28?
4: К сожалению или к счастью, решайте сами.
3: Нет, ну, если вы счастливы, то, значит, к счастью, конечно же. Просто...
4: Тогда к счастью.
3: Угу. А дом где у вас находится?
4: В Московской области, по Дмитровскому шоссе.
3: Угу. Угу.
5: А где вам лучше, Ален, где вы себя лучше чувствуете? Вот вы приезжаете, и все. Душа поет.
4: Ян, вы знаете, Ян, и там, получается, чувствуем себя хорошо. Просто дом сейчас, ну, в отделке, вот-вот, как бы мы будем туда переезжать. Поэтому оценить с точки зрения проживания пока не могу. Но когда нахожусь там на участке или делаем какие-то работы на стройке, мне там хорошо, и семье там хорошо. То есть мы и на даче прекрасно.
5: А место само? Вот если про место, тоже, да?
4: Тоже, да, но на даче, конечно, это природа, это ярославские леса, это пруды, озера.
2: Скажите, пожалуйста, красиво. Да, очень красиво. А скажите, пожалуйста, а с чего ваш муж 25 лет?
3: Восьми лет,
2: решил, что он хочет именно там умереть? Он жизни-то еще не видел.
4: Да, он такой интровертивный, а на даче маленький поселок, это прям село, ага. Рядом красивая церковь, людей практически нет, вот поставил себе жизненную цель умереть на даче.
3: Ну так пусть тогда себе в 28 лет поставит цель зарабатывать на 30 тысяч больше, чтобы зимой содержать дачу.
2: А сдать ее вы не пробовали?
4: Сдать, я, наверное, я на слова тут повторю, для меня это, ну, такое, я брезгливая, наверное, что ли, и мне будет сложно потом
5: вычищать
4: этот дом.
5: Ну да.
4: Да, это моя территория.
5: Оно уже как будто перестает быть твоим, да? Есть такое.
4: Да.
2: А муж ваш брезгливый?
4: Еще какой.
3: Давайте обсудим эту богатую проблему с книгой. Номер страницы, номер строчки.
4: 54-я страница, 14-я строчка сверху.
3: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом. А мы дачу любим. Но содержать два дома сложно, придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть. Напомню, муж 28. Алена написала нам.
2: Трубачист умолк, Кренбюль понял, что выхода нет.
3: Выхода нет, нужно содержать оба
2: дома. Тут живите, как хотите.
3: Да, если да, вам это
4: а
3: хорошо.
4: А может, выхода нет и продавать?
3: Ну, продать вы всегда успеете.
2: Выхода нет и продавать, да, пожалуйста.
3: А чем сразу продавать? Деньги это...
2: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Если там природа и душа поет.
2: Как бы, да.
4: Спасибо, любимые ведущие, будем решать.
5: Решайте, вам верного решения.
3: 9:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 27 мая, сегодня среда, 9 часов и 46 минут в столице.
3: Мы уже долгое время говорим о ценообразовании в такси, и хотели бы вам напомнить, что всегда есть альтернатива. В часы пик, когда повышен спрос, когда с коэффициентом работают тарифы, можно всегда воспользоваться общественным транспортом. В приложении Яндекс.Го есть сервис «Транспорт», очень удобный, где можно построить маршрут, и не один маршрут, а несколько маршрутов, как добраться из точки А в точку Б с помощью общественного транспорта. Причем вы этот транспорт видите в реальном времени на карте. А также в Яндекс.Гоу появилась возможность, если еще вы вдруг не знаете, добавлять карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому искать терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд, деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемой в других сервисах Яндекса. Это, кстати, удобно, потому что вот в приложении другом, официальном метрополитене, где я раньше пополнял «Тройку», там несколько минут занимает история с пополнением. Да? Ты вроде перевел деньги и ждешь там, вот, 2-3 минуты, а иногда и дольше, пока деньги окажутся на счету. А здесь они прям за несколько секунд оказываются на вашей карте, и дальше достаточно приложить ее к турникету или валидатору, чтобы сумма записалась, и спокойно проходите. Баланс «Тройки» всегда под рукой, в приложении видно, сколько осталось и когда пора ее пополнить. Можно покупать абонементы также и привязывать несколько «Троек» к одному аккаунту, что также удобно, когда вы, например, с семьей передвигаетесь на общественном транспорте в Москве.
2: А один аккаунт на семью?
3: Не понял, смотри, сейчас. В метрополитене ты можешь несколько раз приложить «Тройку»,
2: да,
3: и будет списываться, ну, провести несколько человек
2: могу
3: с тобой.
2: Вообще,
3: а вот, например, в электричке нет, так не работает.
2: Да. А как сделать так, чтобы работало?
3: Ты можешь привязать несколько «Троек» к своему аккаунту.
4: А можно прям в приложении купить билет, и вообще ничего не надо будет пополнять. Да. Ты просто берешь и электронный билет прикладываешь и проходишь. Да. Это вообще просто идеальное решение.
3: Причем даже если интернет не работает, в билетах в офлайн-режиме можно достать штрих-код, QR-код,
4: да,
3: что там у вас.
4: Я так в Питере ездила.
2: На стоимость билета это влияет? Потому что
4: нет,
2: на...
3: влияет. Ну, в смысле...
2: Нет, подожди, если я пополняю «Тройку», у меня
3: дешевле
2: на 20
3: тебе,
2: рублей там с лишним дешевле.
4: Дешевле,
3: да,
4: да?
2: Чем, ну, конечно,
3: да, чем
2: ты
3: разово покупаешь в автомате, конечно. Ну, и я думаю, не только в автомате. Ну, и не только метрополитена это касается. Ну, по «Тройке» удобнее в Москве ездить.
2: Ну, выгодно. А самое выгодное ездить...
3: По абонементу.
4: Ну, да. Я не сравнивала. Не знаю,
3: ну, может Янка быть. У богатых свои причуды.
4: Нет, я просто по Москве передвигаюсь,
2: ты,
4: бесплатно.
2: Конечно,
4: я бесплатно передвигаюсь.
3: Мы с Сашкой-то считаем каждую
4: копейку. А в Питере я один раз покупала, я даже мне в голову не пришло проверить, есть разница или нет.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Групп

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
3: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. Добавлю, в апреле беспилотники ВСУ трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. Евросоюз продлил на год санкции за нарушение прав человека в России. Они будут действовать до 28 мая 2027 года. В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры введены в отношении лиц, ответственных за серьезные

0: нарушение и злоупотребление правами человека за подавление гражданского общества. Такие санкции распространяются на 72 физических лица и одну организацию. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло почти 2 миллионов человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Среднегодовая зарплата в этом секторе составила порядка 2 миллионов рублей или около 170 тысяч рублей в месяц. В конце декабря 2024 года Сбербанк оценил дефицит IT-специалистов России до 2030 года примерно в 1 миллион человек. Понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта. Глава профсоюза таксистов Евгений Грег заявил на сцене, что граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей.
1: Мы сталкивались очень с большим количеством вещей, которые уже в рамках недоумения граждан, которые вроде соблюдают правила дорожного движения, потом получают штрафы за несоблюдение не от органов правопорядка, а от самых каршеринговых компаний, причем каких-то странных, непонятных размерах. Вот эти вещи, безусловно, надо прописывать. Защищать и компании от недобросовестных ездоков, наездников, как в простонародье их называют. И, собственно, граждан от компаний, которые пытаются нажить, если они ничего не нарушали.
0: Как пишет «Известия», сегодня в России нет единых требований к работе каршеринга. Например, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом получить за это штраф. В Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею. В группе А борьбу за медали продолжат сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Лидерство между собой разыграют швейцарские и финские спортсмены. Сборная Латвии гарантировала себе третье место, американские хоккеисты вышли в плей-офф с четвертой позиции. В группе Б в следующую стадию турнира попали сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Игры четвертьфинала пройдут 28 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 5 минут столица. Сегодня 27 число, до 13 градусов тепла обещают нам синоптики. Очень прохладно в Москве. Ну, а так заканчивается май, весна ушла, скоро что лето. Ну и, Лукьянова, ты готова?
2: Конечно.
1: Моргни глазом.
2: Опять вот это ты? Брось успев, вот эти свои штучки.
1: Не успев моргнуть
2: глазом. Пусть медленно идет.
1: Вы увидите, как листья будут падать. Ну, а до этого еще далеко. Партнер рубрики ООО «Яндекс. Вертикали технологии».
3: Сегодня у нас будет гость интересный. Поговорим про автомобили. Буквально в следующем выходе начнем. Так что, если тема для вас актуальная, то присоединяйтесь к нашему разговору. А я хотел бы вам несколько объявлений сделать. Ну, во-первых, если вдруг вы пропустили, то Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, организовывают фестиваль «Музыка жизни», приуроченный ко Дню защиты детей, который мы будем отмечать, я имею в виду, День защиты будет 1 июня, а фестиваль 7 июня в воскресенье на территории у Останкинской башни. Вход бесплатный, но по бесплатному электронному билету, который нужно зарегистрировать на сайте наш.ру. Так как ажиотаж страшный на билеты, а всех желающих территорию фестиваля вместить не может, мы выкладываем билеты квотами. Следующий квот появится завтра, 28 мая, в четверг в 12 часов дня. Рекомендуем сразу запастись несколькими устройствами или попросить несколько человек регистрировать билет, потому что они буквально в прошлый раз за минуту улетели, и я думаю, что завтра будет плюс-минус такая же история. Диана Арбинина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Это лишь музыкальная программа. Это музыкальная программа нашего фестиваля. Ну, я к тому, что это семейный фестиваль, и он не только музыкальный. Огромное количество разных развлечений, тематических зон, смешарики, футбол, оригами, выставка, мастер-классы и многое другое будет на фестивале. Мы вчера опубликовали лишь несколько активностей. Можно зайти на сайт наш.ру, почитать новости, изучить, что ждет вашу семью и, конечно же, детишек на нашем празднике. Пройдет он с 12 до 18.00. Многие спрашивают, во сколько он закончится. До 18.00. Билеты именные. Нужно взять будет с собой документы и на детей. Вход без возрастных ограничений, но ребенку, даже маленькому ребенку, нужно свидетельство о рождении. Но, смотрите, целый день на природе, на свежем воздухе, массовое мероприятие, поэтому подумайте, стоит ли брать совсем малышей. Громкая музыка будет играть, много людей. Достаточно экстремальное мероприятие, чтобы вам было комфортно. Может быть, совсем малышей лучше оставить, если есть
2: возможность.
1: Посидеть, возможность.
4: Думаю, что это родители сами решат.
3: Безусловно. И еще важный момент. Если вы зарегистрировали билет, но понимаете, что планы изменились, и вы не сможете попасть на наш фестиваль, то, пожалуйста, зайдите в личный кабинет и верните его. Билеты бесплатные, но пока вы его не вернете, вы будете занимать чье-то место, кто потенциально мог бы его зарегистрировать и точно пойти на
2: фестиваль. И получить удовольствие,
4: да. Займет, в том числе, место в туалет.
3: Это займет всего несколько секунд у вас, но вы добавите билет в нашу квоту для тех, кто точно пойдет на мероприятие. Завтра в 12.00 следующая партия билетов появится на сайте наш.ру. Там же есть вся подробная информация. И обратите внимание, билет на фестиваль не равно билет на башню. На башню вы проходите по отдельному билету. На сайте башни можете его приобрести. А зона у башни, где будет проходить фестиваль, туда вход бесплатный по электронному билету, который можно зарегистрировать на сайте наш.ру. Ну, давайте посмотрим в календарь. Сегодня 27 мая. Ян, твой праздник. Общероссийский день библиотек.
2: Поздравляем всех библиотекарей, всех ходоков в библиотеке с нашим общим праздником. Ну и надо поздравить обязательно Санкт-Петербург с Днем города. Сегодня День города Санкт-Петербург. Мы очень любим ваш город, друзья, петербуржцы. Всегда приятно к вам приезжать. И вот буквально неделю назад мы вот на протяжении 7 дней гостили у вас, получали удовольствие. Еще раз огромное спасибо каждому из вас, друзья, кто приходил к нам на протяжении этой недели в гости, обнимался. заниматься, был на нашей подъемниковской вечеринке или на фестивале, где мы также с парнями выходили на сцену. Мы вас очень-очень любим.
3: Да, поздравляем всех жителей с Днем города. Мы видели, наша студия находилась в Капелле, и мы видели каждое утро, въезжая и выезжая в нашу студию, как на площади Дворцовой строили огромную сцену. Наверное, она как раз ко Дню города монтировалась. Там еще был забег.
4: Последний день, когда шел пешком, зашел в какой-то магазин сетевой, и там, значит, два таких веселых парня выставили на ленту продукты с питьем и сказали: «С праздником вас!»
3: Уже начали отмечать?
4: Она говорит: «С каким?» «Что, День города?» Она говорит: «Вообще-то еще рано». Она говорит: «Нет, самое то, мы начинаем!»
3: Ну, в общем, всем, кто начал, наше поздравление.
2: Поздравляем,
3: 11 минут 11 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-07-07. Код

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 18 минут в столице. Сегодня у нас 27 мая. Сегодня среда. И у нас сегодня специальный гость. Будем говорить об автомобилях. Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору».
3: Добрый день, друзья.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей. Ну, доброе давайте утро. Сразу к вопросам. Их у нас много. Я думаю, что тема для всех актуальная. Правда ли, что машину с пробегом долго не могут продать не столько из-за цены, сколько из-за недоверия покупателей? И почему доверие стало ключевым фактором во всем этом?
3: Вы знаете, на самом деле это очень интересно и отчасти правда. Да, цена, безусловно, является ключевым фактором. Даже если у вас будет автомобиль в состоянии лучше нового, хоть он и с пробегом, дорого его все равно никто не купит. А вот именно прозрачность сделки, чтобы было понятно, какие ожидать от этого автомобиля сюрпризы, поломки, юридические какие-то ограничения, это вот зачастую сейчас является как раз самым главным фактором. И я вам хотел даже привести пример. У нас на «Автору» есть возможность проверить автомобиль, купив отчет «Автору», чтобы там узнать, были ли ДТП, сколько было владельцев и тому подобное. В какой-то момент мы решили раздавать их бесплатно, обменивая на контакт. Позвони данному продавцу и получи этот отчет бесплатно, либо напиши в чат. Так вот, вы удивитесь, люди не звонят и не пишут, вот те, кто покупали отчеты, а просто их продолжают покупать. Да, появились люди, те, кто получают эти отчеты за звонок или за чат, но как покупали отчет, так и покупали. Это потому, что для человека важно сейчас предварительно убедиться о том, что он смотрит действительно хороший автомобиль или, по крайней мере, понятный.
2: А может быть, потому что я просто не понял, позвонить кому? Хозяину автомобиля?
3: Да.
2: Ну, может быть, потому что они не доверяют самому хозяину магазина? Автомобиля. А по проверку кто устраивает? То есть я проверку покупаю на «Автору». «Автору»?
3: Смотрите, данные собираются с разных отчетов. Mm-hmm. Это и отчеты ГИБДД, это и страховые, и ДТП, и аукцион битых автомобилей. Ну и, в принципе, историчность размещения объявлений. То есть этот автомобиль на «Автору», возможно, когда-то размещался, и вот будет вся историчность размещения этих объявлений. То есть в 2015 году пробег был 200 тысяч, а вот сейчас, в 2026 году, он продается с пробегом 100 тысяч. Вот уже вопросы пошли.
2: Ну вот поэтому я и говорю, что организации как бы с именем я доверяю все-таки больше, чем человеку, который может для продажи своего, быстрой продажи своего автомобиля, может там что-нибудь...
3: Вы имеете в виду, если вы покупаете в организации?
2: Если я покупаю через «Автору».
5: Ага. Но, мне кажется, исторически люди не доверяли продавцам автомобилей, если они тебе не знакомы. Раньше брали с собой какого-нибудь
4: эксперта,
5: друга, дружка, который там что-то нюхал, тер там, светил, смотрел.
2: Да, говорил, заведите автомобиль, и тишина. И вот я помню, я так покупал автомобиль, стоял друг друга. И он говорит, заведите автомобиль. Там хозяин автомобиля чуть не
5: ухал. Недоверие было всегда.
2: Записывал, вот такой список написал.
5: А вот актуальная информация для всех сейчас. Какие объявления продают автомобиль быстрее всего? И что у них общего может быть?
3: Ну, знаете, у них обычно три общих черты. Это, как мы правильно, наверное, все думаем, это цена. Главное, чтобы автомобиль попадал в ценовой сегмент, так называемый рыночный. Мы, кстати, на «Автору» подсвечиваем, это зеленая пометка, справедливая цена. То есть да, этот видно. Автомобиль в рыночной цене. Второе, как мы обсудили выше, это прозрачность истории автомобиля. То есть есть какая-то история владения, зафиксированные пробеги, заезды в дилерский центр. Ну и третье, это качество подготовки автомобиля. Качество подготовки объявления, так скажем, фотографии, описания, как вы постарались, как продавец, продать свой автомобиль. Потому что мы уже... все прогрессируем, прогрессируем, я имею в виду, и мы хотим, чтобы нам тоже предоставляли, ну, я имею в виду покупатели, нам предоставляли какой некий там приятный сервис. Если мы видим, что человек автомобиль выставляет красиво и хорошо, значит, он хочет нам понравиться. Ну, конечно, это не всегда хорошо, но, тем не менее, это намного лучше, чем если вы не постарались, не помыли автомобиль, отфоткали, поставили его дороже рынка и вообще написали, что автомобиль вот просто у меня хороший, кто позвонит, тот и выиграет.
5: А нет такого, что вот когда фотография сделана непрофессионально, может быть, не очень качественно, то доверие больше к этой фотографии, потому что думаешь, ну, это человек живой размещал объявление. А когда вот фотографии как из рекламного буклета, ну, понятно, автосалоны, значит, точно дороже будет и так далее.
3: Вы прям вот все верно подметили. У нас есть инструкция, конечно, как фотографировать автомобиль при подаче объявленских ракурсов, фотографировать все остальное. Есть целая книжка, как правильно фотографировать автомобиль. Но нет ни одного исследования, как лучше сфоткать
4: автомобиль, чтобы продать его?
3: Сфоткать плохо, но поставить там приятные технические характеристики, соответствие цены, рынку и все остальное, чтобы человек такой, вот, надо быстрее хватать, даже не потратили время, чтобы сфоткать, надо его срочно покупать. Поэтому вот есть такая задача в голове, да, как вот ухитриться и сфоткать так, чтобы не выглядеть как профессиональный перепродавец, а выглядеть как частный там продавец.
6: Не знаю, для меня, например, важна фотография. Я не обратила бы внимания на автомобиль, который плохо отснят, потому что ну, у меня сразу какое-то отторжение происходит. Мне важна картина.
2: Ну, на самом деле странно, когда у автомобиля там 4 фотографии и все. А у меня еще вопрос. А как все-таки, вот вы говорите про отчет, там предоставляете за деньги, а что делать, если я вот свой автомобиль ремонтировал в гараже? И нет никаких вообще заметок о том, что он там заезжал в гараж, битый и так далее.
3: А вот это как раз и создает ту прозрачность истории к вашему объявлению. Она либо есть, либо нет. Если вы владеете автомобилем 10 лет и проехали 200 тысяч, и в отчете автору нет никакого упоминания о заезде в сервис, значит, перед вами лотерея. Как вы обслуживали? Может, вы сами обслуживали? Может, вы лучше всех обслуживали сами, потому что это ваш автомобиль? Ну, и зачастую это так бывает. Но именно прозрачности не будет. То есть, если там будет каждые 10 тысяч заезд в сервис и с перечнем работ, что вы делали, это намного привлекательнее, чем ваша история. Но, тем не менее, ваш автомобиль может быть даже в лучшем состоянии, просто он непрозрачный.
2: А что делать? На ценник это влияет?
5: Твоя ответственность.
2: Не, ну, моя ответственность, я продал, до свидания.
5: Нет, когда я покупаю у такого, как ты.
6: Ну, ответственность покупателя, получается.
3: Вам надо тогда в описании объявления все это честно расписать, что вы его обслуживали самостоятельно, и у вас даже есть фотографии, как вы это делали. Конечно, такого, наверное, не будет, но, тем не менее, вам придется создавать прозрачность самостоятельно.
5: Сергей, как изменилось поведение покупателей автомобилей с промегом? Изменилось ли оно вообще? Чего они боятся больше всего сейчас?
3: Ну, как мы и выше с вами все обсуждали, раньше ты, даже если вы вспомните, там, не знаю, автору 20 лет назад, он даже, там, ну, не 20, наверное, 25, он даже без фотографии была, просто строчка, как в Excel. Тип кузова, цвет его, пробег и все остальное, это людям было достаточно. Теперь около 40 фотографий надо сделать хорошее описание, прозрачную историю, чтобы вы хорошо выглядели в отчете. И поведение, конечно, изменилось. Сначала человек выбирает, ну, глазом, чтобы понравилось. Потом уже он начинает выбирать из тех автомобилей, что ему понравилось, ту самую, которую он хочет купить. Поэтому поведение действительно изменилось. И вот та самая навязчивая прозрачность, о которой мы говорим уже там 5 минут, она выходит, наверное, на первое место.
6: А бытует мнение, что честное указание недостатков повышает шанс на продажу авто. Ну вот я помню, когда я покупала автомобиль, не то чтобы это было указано, но я позвонила, говорю, слушайте, вот такая ситуация, мы вот сейчас вот если купим машину, сразу ее там заберем туда-сюда, я сяду, поеду, я поеду с детьми, я могу быть уверена, что у меня там ничего не развалится по дороге?
5: Ну, такой... странно, что если бы тебе кто-то сказал, конечно,
6: и мне честно сказали. Нет, мне честно сказали, там вот это, я уже там не помню что, но вот это вот как бы хорошо бы поменять, в остальном все, отличный автомобиль. И на самом деле не обманули. Ну вот есть какие-то данные, ну, данные о том, что вот если человек там указывает в объявлении, например, или хотя бы по телефону говорит четко, что это как-то повышает шансы на продажу авто?
3: Смотрите, это, как сказать так, профессионально увеличивает конверсию из звонка к вам в продажу. То есть этот человек, значит, ознакомился, и вы указали, потенциальный покупатель ознакомился со всеми недостатками и в душе их принял, что его они устраивают. И когда он вам звонит, для него не будет это новостью, что там что-то было там не так. Но само количество потенциальных звонков это, конечно, снижает. То есть если вы укажете все недостатки, вам позвонят только те, кто их приняли. А если их не указывать, то вам позвонят, у вас приятный голос, вы про все преимущества классно расскажете, ну и потом про недостатки там условно, да, про какие-то умолчите, а вдруг и не спросят. Но на самом деле сейчас все стараются рассказывать, если уж автомобиль совсем в плохом состоянии, то продавцы стараются их не продавать самостоятельно, а отдавать в трейд-ин, там, выкуп, в комиссионные какие-то магазины. Поэтому, ну, люди и продавцы тоже становятся более такими честными, осознанными. Поэтому, с одной стороны, да, увеличиваете шанс продать автомобиль, с другой стороны, снижаете количество потенциальных касаний с вами.
5: Мы прервемся надолго. У нас сегодня в гостях Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием их озвучим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, 10 часов 32 минуты в столице. У нас сегодня в гостях Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору». Говорим об автомобиле, об его продаже, покупке. Поэтому, если есть какие-то вопросы, вы пишите, задавайте.
9: Ну что, давайте продолжим.
10: Да, про цены поговорим. Вот бытует логика такая, если поставить цену повыше, потом поторговаться, то как бы можно заработать...
9: Выйти на ту, которая тебя
10: хочешь.
9: Устроит. Да.
10: Да, вообще работает эта история или нет?
11: Вот прям перед тем, как прийти у вас, читал пост от одного известного блогера о том, как разные люди выставляют цены. Как выставляют перфекционисты, как выставляют люди с СДВГ. Это вот описание людей с СДВГ. Выставлю побольше, поторгуюсь и все остальное. Работает, но отчасти. И не на каждый автомобиль. Если вы продаете очень популярный автомобиль, например, Toyota RAV4, которых сотни в день покупается, сотни продается, на следующий день новые сотни, и вы не выставите очень далеко, много эту цену свою, высоко.
8: Ликвидный, короче.
11: Да, ликвидный. То вас и не заметят, что она у вас там высоко стоит, потому что каждый день добавляется огромное количество новых таких объявлений с разными техническими характеристиками, пробегами, соответствие цены пробегу года, и к вам, на вас могут просто не обратить внимания. Но есть автомобили, которые менее ликвидные. Вот там как раз можно этим заниматься. Там есть любители как раз этих автомобилей. Например, там, не знаю, Seat какой-нибудь взять, не очень популярный бренд в России, но есть определенная когорта людей, они их любят, они отслеживают, их немного, и вот там можно ставить много и договариваться потом, потому что вас будет заметно. На первой страничке люди обязательно смотрят автомобиль, а там вмещается 38 объявлений. Вот если вы туда не попадаете, то вам придется постараться, чтобы найти того, с кем торговаться.
9: А, вот, кстати, вот есть ли у вас статистика, самый продаваемый автомобильный бренд сейчас в России?
11: С пробегом?
9: Да, с пробегом.
11: Они такие традиционные, как правило, это Ford Focus, и, что удивительно, Opel Astra, и в зависимости от региона еще будет Lada. Если взять страну в целом, то на первом месте будет Lada, мы ее так называем одним автомобилем Lada, там понятно, что... Больше всего сейчас Гранта, такие достаточно доступные автомобили. Но если мы будем говорить про иномарки, то это вот Focus, Astra.
8: Я думал, Opel Astra уже в России.
11: Удивительно, я тоже думал.
10: Мне кажется, Opel Astra часто женщины выбирают. Она маленькая, компактная, легко припарковать, потому что много места она не занимает. Ну, вообще, мне кажется, для женщины такой оптимальный вариант. У меня мама долгие годы ездила на Astra.
9: Кстати, вот тут существует, не знаю, миф это или нет, подтвердите вы или развеете его, частные продавцы чаще завышают цену в объявлениях, чем, например, дилеры.
11: Все верно. Почему? Это абсолютно точно. И прям недавно мы делали исследование. Мы насчитали в 8 раз больше объявлений от частных продавцов по завышенной цене. Почему? Потому что для дилера автомобиль – это средство заработка. Он его купил, ему надо продать и быстрее вернуть деньги. Поэтому он отслеживает рыночную стоимость и, ликвидность. Ему надо продать его как можно быстрее, чтобы как можно быстрее заработать деньги и купить следующий автомобиль. Для частного продавца это ваш любимый автомобиль. Его даже сравнивать нет смысла с теми, что там стоит на рынке. Конечно, у вас самый лучший автомобиль, думают многие, и зачастую отталкиваются от самых дорогих объявлений. То есть вот я нашел, что мою машину кто-то продает там за 2 миллиона рублей при рыночной цене 1,5. Вот я ее выставлю 200, потому что я за своей ухаживал, я ее состояние знаю. Как только кто-то приедет, он в нее влюбится, как и я, и обязательно купит. Вот отсюда это рождается. Это во-первых, а во-вторых, это новостной фон. Сами ну, сами, наверное, наблюдаете, да, что вот-вот все подорожает, все подорожает, все подорожает, и люди, ну, и видят, что новые автомобили все дорожают и дорожают. И, конечно, они свои автомобили с пробегом также выставляют. Но есть и другая статистика, как долго они их продают.
8: Да.
11: Вот. Хотел вам сказать, что в среднем сейчас, если дилеры продают автомобили там порядка 25 дней в Москве, то частные продавцы там чуть ли не под 3 месяца уже. Mm. Эта динамика туда-сюда уходит, но, тем не менее, продают долго.
9: Не, именно если ты можешь этого ждать, то почему бы и нет? Найдется, говорят же, что найдется покупатель всегда.
11: Абсолютно точно продается любой товар, какой угодно. У нас можно по пальцам, наверное, 5 рук пересчитать автомобили, которые стоят в продаже там более 2 лет.
9: А вот, кстати, ну, что это за машина, интересно?
11: Ну, это, знаете, вы купили автомобиль редкий какой-то, классный. Недавно я видел этот Audi S4 с небольшим пробегом, когда-то году в 2008. И поставили его сразу там миллионов на 2 дороже, чем вообще существует рынок. И нашелся покупатель, ее, кстати, тоже купили. Я за ней следил 1.5 года, она вот, никто туда не звонил, раз она исчезла с продажи. Ну, либо перестали продавать, ну, либо вот так. Есть такие автомобили, которые долго-долго продаются. Какие-то, знаете, там, гоночные вот эти автомобили, спортивные, они долго продаются.
9: А вот тут вопрос от слушателей. Правда ли, что самые важные первые дни после публикации? Что происходит, если цена завышена вот сразу же? Про первые дни вот после публикации.
11: Да, да, первые дни — это когда ваше объявление самое популярное, самое просматриваемое. Объясню, почему. Человек, покупающий автомобиль, он не покупает его в моменте. То есть вот он решил купить и через 5 минут купил. Он делает некий выбор, и выбор длится какое-то время. Зачастую это может быть месяц, а то и 2, в зависимости от ценового сегмента, сколько автомобилей человек рассматривает и все остальное. Но в какой-то момент он определяется с маркой, моделью, что он хочет купить, и уже исследует рынок. И он уже знает, какие автомобили есть в текущий момент, какие там вчера были проданы, какие исчезли. И вот вы выставляете этот автомобиль, и люди, которые хотят купить именно такой, они вас видят сразу же. Это те, которые уже определились с выбором, они хотят автомобиль, как у вас. Угу. Если он ничем не лучше, чем те, что уже были размещены в объявлениях, а он хуже и еще и дороже, то, извините, вы потеряете потенциальных клиентов. Но, тем не менее, вы становитесь ориентиром для следующих, кто будет выставлять после вас, потому что вы уже будете, раз этот человек автомобиль в таком состоянии выставляет аж вот за столько, то следующий будет дорожать.
9: А тут, продолжая тему, следующий вопрос, а в какое время и в какой день лучше выставлять объявление? Вообще, имеет ли это значение? Есть же вот у старожил, там, у экспертов, кто, может быть, работает с этим, свои личные там наблюдения, что там условно
10: по вторникам с 10 до 11.
9: Выходной, да, или там в будний день, в определенное время. Вот работает это или нет?
11: Я вот вообще не вижу смысла выставлять автомобиль на падающую луну, только на растущую. Но это шутка. На самом деле, выставлять надо, когда вам удобно, тогда и выставляйте. Просто знаете, что максимальное количество аудитории, просмотров, которые смотрят автомобили, это ежедневно с 7 вечера до 22, когда вы...
9: Человек ложится в кровать и давай смотреть.
11: Ну, или там едет.
10: То есть приходит с работы.
11: С работы, да. Или последние часы до работы, когда досиживает, да, условно. И самое большое, если день недели взять по количеству просмотров, это воскресенье. Потому что люди всю неделю смотрят автомобили, в субботу их ездят, смотрят физически, разочаровываются в каких-то, и в воскресенье приходят смотреть. Поэтому, если, конечно, вы вдруг рыбак и хотите подсечь максимальный жор, то, да, имеет смысл выставлять в воскресенье во второй половине дня свой автомобиль.
10: Могу вернуться к ценам опять. Вот мы про высокие цены говорили, а есть обратная история, когда цену специально занижают. Ну, я не знаю, какая может быть причина. Может быть, просто человеку срочно нужны деньги, он готов продать за маленькую стоимость свой любимый автомобиль.
8: Либо чтобы позвонили.
10: Это хорошо или нет? Или такие объявления тоже настораживают покупателей?
11: Ну, давайте, наверное, разделим прямо таких людей на 3 части. Те, кому действительно надо быстро продать автомобиль для того, чтобы купить следующий, или им нужны деньги. Те, которые съездили, оценили автомобиль сдать на выкуп в трейдинговую комиссию, им предложили там, не знаю, сумму, которой им недостаточно, и они такие, вот на 50 тысяч было бы достаточно. И они выставляют то низкую, плюс 50 тысяч, получается низкая, и быстро продают. А есть те, которые не умеют продавать. Делали это давно, 10 там, лет назад, 5 лет назад. Ну, таких людей большинство, наверное. И они, конечно, не знают, сколько за свой автомобиль просить. Они покупали его 10 лет назад за 600 тысяч. Они такие, ну, за 10 лет, наверное, он стал стоить 300. И выставляют его дешево. Для таких людей мы как раз на сервисе при подаче объявления в момент написания цены говорим, вот это справедливая цена, вот это низкая, а вот это высокая. Рыночная. Поэтому ставь лучше справедливую стоимость для того, чтобы не ошибиться. Одним из ярких примеров ошибок в августе прошлого года, по-моему, в Воронеже кто-то выставил «Шкоду Рапид» на 100 тысяч дешевле рыночной цены. За один час было 8 звонков.
9: 80?
11: 80 звонков. Я думаю, что человек даже...
8: 80?
11: 80.
9: Это перекупы?
11: Да нет, это просто хороший автомобиль, очень дешево.
8: Это рыбаки, которые пришли.
9: Подсекли.
8: Подсекли, да.
11: Да-да-да, почему...
8: Продали?
11: Ну, конечно, автомобиль исчез прямо.
8: А в этот момент я понимаю, что у меня 80 звонков, я понимаю, что надо на 100 тысяч поднять. Или хотя бы на 20.
10: На 500.
11: Это от вас зависит.
9: Ну, может быть, человеку срочно нужно.
10: А так можно? Вот тебе звонят, и ты видишь вот этот вот спрос, и говоришь, слушайте, ребят, у меня тут такой ажиотаж, она будет стоить на 300 дороже.
8: Ну, так а что нельзя? Законами не запрещено.
11: Это раньше было очень...
10: Популярно?
11: 15 лет назад, да, популярно, когда ты на одно время назначаешь несколько просмотров, и к тебе приезжает очередь из людей.
9: И аукцион.
11: И всем нравится, и ты такой, ну, теперь давайте, кто больше даст. Сейчас такого как бы нету, но не запрещено.
10: То есть уже заявлена цена, заявлена.
8: Вот почему, но очень часто можно в объявлении увидеть там фразу «вложение не требует».
11: Да.
8: Вот это сегодня работает или нет?
11: Ну, на кого-то сработает, на кого-то нет. Я бы сказал, что в большинстве случаев не сработает. И желательно расписать состояние своего автомобиля, как давно вы проходили ТО, что меняли, есть ли у вас подтверждающие это документы, заказ наряды, старые запчасти, можете ли визуально показать новые. А вот просто написать «вложение требовать» — это... Ну,
8: тело поехал.
11: Ну, тоже. Это то же самое, да, это да. Такие уже избитые фразы. Машина-леденец, булочка, все вот эти вот.
10: А бывает такое, что, ну, ты знаешь, там есть какие-то определенные проблемы с автомобилем, ты уже все готов с этим автомобилем расстаться. Как правильно поступить перед продажей? Чинить все, что есть, сделать химчистку, то есть, ну, вот вкладывать определенные деньги и за счет этого поднять немножко цену? Или лучше вообще не вкладывать, ничего не чинить, ничего не чистить, а продать вот как есть? Ну, сделать там условно хорошую фотографию, но вот она есть такая, там, может быть, расписать, надо там сделать то-то, то-то, то-то, то-то, и человек уже дальше сам решает.
11: Я бы рекомендовал второй вариант, что лучше...
10: Не чинить и не чистить.
11: Не чинить, не чистить, не вкладывать особо деньги, потому что это приведет к удорожанию вашего автомобиля, а следующий покупатель зачастую потом все равно все это переделывает. Он едет, меняет масло, он не доверяет. Поменяли вы масло, на какое вы масло поменяли? Меняет там антифриз, меняет детали, оригинальный вы, неоригинальный поставили, неизвестно. Поэтому лучше заложить в стоимость все недостатки, честно о них рассказать, и человек понимает, что у него есть два выбора. Один ваш автомобиль за 800 тысяч рублей с известным состоянием, и известно, что в него надо вложить 200 тысяч, чтобы он стал в идеальном. И есть автомобиль за 1 000 000 рублей с неизвестным состоянием. Вот надо туда вкладывать или надо? Визуально тот вроде лучше. И поверьте, покупатель, скорее всего, купит за 800 и подложит туда, восстановит автомобиль на 200 тысяч рублей для того, чтобы он стал в идеале, как он хотел.
10: Сам будет уверен.
11: Да, и сам будет в этом уверен.
8: А можно ли понять вот по объявлению, что что-то не так? Вот с автомобилем вроде все в порядке, а звонков нет вообще. И цена рыночная указана. Вот можно по первым дням понять, что не так, чтобы сообщение переделать или...
11: Если и рыночная цена, и нет звонков, и мало просмотров, то значит с вашим объявлением что-то не так. С фотографиями, например, да. Что-то. Посмотрите, что вы там выставили. Например, в июне выставили автомобиль, ну или в конце мая, на зимней резине.
8: Угу.
11: Это вот уже первый такой значок, что у человека
8: тоже может нету. Что-то.
11: Да, что-то, потому что люди все подозрительные. Может быть, вы так сфотографировали, особенно в солнечные дни, что сбоку на ваш автомобиль смотришь, а у вас бампер, крыло и дверь все разного цвета. А вы говорите, все в идеальном состоянии.
9: Не бито, не крашено.
11: И в отчете все хорошо.
8: Тело поехало.
11: Это все, да. Это тоже посмотрите. Ну, либо вы об этом укажете.
8: Да, бывает, смотришь на фотографию, такое ощущение, что она битая.
9: А какая самая, кстати, частая ошибка вот при размещении объявлений частных у людей? Именно фотографии? Ну, некачественные или там неправильно снятые?
11: Ну, фотографии, да, скорее всего. И порядок их расположения.
9: А какой должен быть?
11: Мы рекомендуем первую фотографию ставить 3/4 перед, либо с левой, либо с правой стороны, и дальше вот так вот по кругу вы идете, фотографируете автомобиль, но это делает ваше объявление приятным большинству людей и понятным для просмотра. Если вы, конечно, человек тонкой натуры, возможно, психолог и знаете людей лучше, возможно, лучше и сделать фотку руля первой поставить, чтобы смотришь автомобиль, рыночная цена, это и у Ford Focus самый популярный автомобиль, и пробег небольшой, а на фотке только руль, чтобы туда заходили, смотрели, залипали и разглядывали ваш автомобиль. Но это надо быть таким вот профессионалом, так называемым.
8: Ну, кстати, я замечал, что когда объявление полностью, там вот человек все рассказывает про автомобиль, это работает лучше, чем написано «по телефону все расскажу». Вот нет никакой информации.
9: А вообще звонят люди сейчас по телефону? Мне кажется, люди перестали звонить.
11: Да, вот звонить, в принципе, решиться на звонок стало достаточно ярким эмоциональным действием. То есть вот решиться кому-то позвонить, да даже вот в какую-то компанию позвонить за услугой, стало вот таким достаточно тяжелым почему-то, да, и все стараются писать. У нас для этого есть чаты. Кстати, если вы тоже не любите отвечать на звонки, вы при подаче объявления можете перещелкнуть «мне только писать». И вам будут только писать, позвонить вам никто не сможет.
9: А не вызывает ли это подозрение?
11: Да нет, почему? Вот вы, например, сейчас могли бы принять звонок?
9: Нет.
11: Ну вот, поэтому вам можно...
10: Но мы бы увидели пропущенный и перезвонили.
9: Это Янка бы перезвонила, ну, да, а кто-то подумал, что это мошенники из незнакомого номера.
11: Известный номер, вы не знаете, кто вам звонил.
10: Вообще, мне кажется, любые ограничения, они же как-то отталкивают, нет? Ну вот там не звонить, или там не писать, это, или только звонить, или все по телефону.
9: Так, у нас две минуты осталось. Такое. Коллеги, два вопроса последних.
8: Давайте, если человек собирается продавать машину в ближайшие дни, что ему нужно сделать?
11: Ну, во-первых, выбрать, для чего он ее продает. Что-то покупать, или ему просто деньги нужны, помыть, сделать качественные фотографии, подготовить все документы, что у него есть на данный автомобиль, ну и выставить.
9: А вот какой совет главный вы бы дали человеку частному, да? Mm-hmm. Понятно, автосалоны, дилеры, они профессионалы, они все знают при подаче объявления.
11: Я бы, наверное, советовал бы человеку получить от этого процесса удовольствие. Вряд ли частные продавцы, которые долго владеют своими автомобилями, их часто прям продают и в этом процессе участвуют. Поэтому мы на Автору стараемся сделать этот процесс приятным. Как вы его фотографируете, как вы его выставляете. Какие-то советы вам даем, подсказываем. Рекомендуем вам подсветить, что вы собственник автомобиля, загрузить документы ПТС, ваши права, и мы тогда повесим пометку, что вы собственник. Сделать качественное описание. Вы можете, кстати, теперь не думать, как делать это описание. Вы можете нажать «сгенерировать» при помощи Автору AI, и мы на основании характеристик вашего автомобиля сформируем вам описание. Вы дальше его очеловечиваете, жмете еще раз, мы исправляем еще даже ваши ошибки. Но самое главное – получить удовольствие. Вы этот автомобиль любите, вы его эксплуатировали, сейчас вы его выставите, и его начнут оценивать люди со стороны. И очень приятно, когда ставят вам лайки, звонят и пишут.
9: Гость сегодняшнего эфира – Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору». Сергей, время быстро пролетело. Спасибо вам большое за полезную и интересную беседу. Я думаю, все ответы вы найдете на «Автору», если они у вас остались. Вам желаем хорошего дня. И счастливо.
8: Любим вас.
9: Берегите себя.
10: Не скучайте.
12: Спасибо. Подъемники на нашем радио.
13: Реклама на 107FM.
12: Наша погода.
14: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
15: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. «Юпитер и Аквес» – Конго. «Кумбия Барука» – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа «Айола» – Башкортостан. 27 июня – меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
16: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
17: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
18: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
16: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
18: Возрастное ограничение 16+.
16: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
19: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
20: Алло?
19: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже проходит форум имени Вильгельма Столя. Сегодня запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвестиционного климата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства Воронежской области

0: Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты освещения и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу, который мешал частный гараж. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений в Воронежской области оформляет права собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг». Инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Уточняется, что упавшими обломками посечены здания шиномонтажа и бытовка. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
2: Внезапные уведомления на смартфоне могут вызвать учащенное сердцебиение и ощущение тревоги из-за древних защитных механизмов. По словам эксперта, вот эти вот резкие звуки звонков или каких-то пиликаний воспринимаются как потенциальные угрозы, и автоматически запускается реакция «бей и беги», которая досталась человеку, естественно, где? В процессе эволюции. Если хотите провести, ну, хотя бы 3 часа спокойненько, откладывайте смартфоны, ушки на макушку, слушайте радио-кафе «Маяковский». Мы начинаем.
3: Здравствуй.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: День такой.
1: Нормальный день, сносный. Не вторник, и уже хорошо.
2: Голос у тебя, интонации голосовые, ты знаешь, явно недобрые. Типа, нормальный день. Я сказала, нормальный.
1: Кому-то не нравится.
2: Кому-то не нравится,
1: ну-ка попробуйте это сказать.
2: Выйдите из класса, кому не нравится.
1: О, да, я сегодня какая-то злая противная училка. Вот у меня, знаешь, длинные ногти, и я собираюсь мелом скрипеть по доске. И мелом, и ногтем.
2: И ногтем.
1: Да.
2: Вообще изверг. Так, я, пожалуй, все.
1: Злодейка.
2: Сегодня.
1: Окна, если будет душно, чтобы не проветривать, и никого не выпущу ни в какую туалетную комнату.
2: Ой, ладно, рассказываю. Сегодня, между прочим, день принятия таких смелых решений.
1: Я думала, успокоительных таблеток. Эх.
2: День принятия, понимаешь, точка. Все на этом должно быть. Ну, или многоточие. У кого как. Что хочется сказать. День принятия смелых решений, как вы понимаете, способствует тому, чтобы такие решения принимать. Даже если вы приняли решение, не знаю, там съесть что-нибудь вкусное.
1: Это смелое решение.
2: Да. Пойди, отважься на тортик.
1: Ага.
2: Когда весна на дворе и скоро вообще июнь месяц.
1: Ну не, Лен, тут уже вот в этот последний вагон не запрыгнуть. Как бы если до этого не отважился, ну все, нет смысла себя в чем-то ограничивать. Живи лучшую жизнь, дальше разберемся.
2: Ну да. Рекомендуют в некоторых вещах долго не раздумывать, потому что вот думаешь над тем, помыть голову с утра, не помыть голову с утра. Берешь, моешь, все. Смелое решение.
1: Обычно у человека это вот главная проблема как раз.
2: Утром особенно.
1: Ну а что еще? О чем можно поразмыслить?
2: Вот это же такая прям тоже же вечная наша дамская проблема. Особенно вот в такую погоду, когда непонятно что. С одной стороны солнце, с другой стороны дождь. Тут же вот на меня одновременно, пока я шла в студию, и светило солнце, и падали капли дождя.
1: Я вот смотри, сегодня уходила на работу, и оказалось, что у собаки закончилась еда. Ее сухой корм. Да, мы вот только буквально недавно разговаривали с ветеринаром, насколько это важно, чтобы рацион был выверенный. Я такая думаю, ну, у меня рис там есть. Я сейчас ему высыплю. Высыпал. Что-то как-то вот без энтузиазма.
2: Ты сухой рис высыпал.
1: Живая. Я что, варить должна время своего тратить. Как-то там со слюной
2: перепутала с курами.
1: Не вареный, конечно. Смотрю, ну, как-то вот не заходит. Я такая еще...
2: Рис-то без мяса ли?
1: Да, раз по холодильнику. Бульон. Я его достаю, он с верхней полки, там ставил под крышкой, короче, очень далеко. А вот он уже, ну, не свеж. А я думаю, ну...
2: Тронутый
1: и
2: такой.
1: И с другой стороны, собака не человек, да?
2: И собака не свежая.
1: И ему 17 лет, он тоже...
2: В общем, не
1: молод. Извините, реально не свеж. Не первой свежести. Вот. И такой, знаете, запашок, а потом я думаю, ну и люди едят сыр дурблю с какой-то плесенью. Приняла решение волевое, взрослое. Сделай ему суп из риса с бульоном. Конечно, ушла на работу довольна.
2: Принял ли смелое решение пес, чтобы съесть это? И история об этом умалчивает, потому что ты ушла, чтобы не видеть эту сцену.
1: Узнаем потом.
2: Да, узнаем потом. Так, сегодня еще, помимо Дня смелых решений, не поверите, День выдр.
1: Выдр.
2: Вот у каждого существа, предмета, еще там чего-то, есть какой-то день рождения, там, не знаю, международный день ему посвященный.
1: Бобрам песню посвятили, весь
2: и
1: тот год
2: одну,
1: играл, уж надоело.
2: Не
1: да.
2: одну, там, у Чайфа тоже есть.
1: Да, и с Бобром за столом. Это, кстати, Чайф поет.
2: Сидим с Бобром за столом. Ну да ладно.
1: Тебе сейчас дом, рох, мы бы спели. Когда-нибудь дойдем все-таки до этого.
2: Да. К чему все это? Да, к тому, что выдры вообще... Сейчас, отмотаю, подождите, назад. Пленочка назад. Вот именно так. Что такой день, вот когда там праздник того-то, это повод заглянуть и прочитать что-нибудь интересное об этом животном. Потому что, ну, когда ты в своей жизни вообще прочитаешь что-нибудь о выдрах?
1: Я никогда.
2: Просто так же тебя не потянет на всю эту историю. А животные, оказывается, крайне интересные эти выдры. Во-первых, у них самая густая шерсть. Там плотность шерсти какая-то неимоверная. В общем, нет...
1: Не шапка, а чудо получится, если что.
2: Да. Наитеплейшая. Вот. Нет другого такого существа на планете с более густой шерстью, чем у выдр.
1: Не знала.
2: Представляешь? Да, они делятся на морских и речных. Но речных мы как бы даже видели, наверное...
1: Конечно, на водохранке постоянно раз башка плывет выдра. Ну, предположительно.
2: Да, она... опять же, там в зоопарках они есть. А есть еще морские выдры, всего два вида, но они самые забавные, они самые крупные и самые интересные, потому что они спят, когда то плавают на спине и держатся лапками друг за друга, потому что они социальные животные, и, знаешь, во сне, чтобы так долго не отходить, снимали с каких-то там дронами или вертолетами, там, в общем, чем-то, до тысячи выдр объединяются вот в такие, как бы, стайки, и, держась лапками друг за друга, на спинке плавают и спят в это время.
1: Ну, вот, на вот. Это я посмотрела.
2: А лапки они высовывают на поверхность воды, чтобы лапки не замерзали в воде, потому что это у них самое единственное нежное место, так
1: Слышишь,
2: сказать.
1: Какое чудо.
2: Без
1: Но,
2: шерсти.
1: Честно говоря, небезопасно. Вот ты доплывешь ты на своем матрасе до таких выдр, они скажут, у нас здесь хорошо, мы просветленные, да. Оставайся с нами, оплата по сердцу.
2: Последнее, что расскажу, прям вот буквально последнее. Они жутко прожорливые, ну, потому что требуется много энергии, они съедают в день, за сутки, точнее, до 30% веса своего тела.
1: Все, значит...
2: 30%. То есть я бы съела, ну, получается, там, килограмм 17 еды в день.
1: Значит, мы точно с ними не сработаемся. Слишком большая конкуренция.

0: кафе «Маяковский».
1: Лен, хорошую ты идею подкинула. Обсудите вчерашний последний звонок.
2: Такие нарядные все были, прям как всегда, с вот этими ленточками красными по диагонали повешенными на туловище. Но меня, ты знаешь, вот все время интересует, что парни не заправляют белые классические рубашки в брюки. Это прям вот тенденция, которая уже много-много лет.
1: А что, нужно?
2: Ну, как бы, наверное, все-таки да.
1: У меня абсолютно противоположное мнение. Я, во-первых, никогда не знала, как правильно, но сколько лет я водила ребенка сначала в сад, потом в школу, но в саду было вообще жестко. На каждый выпускной или утренник я покупала, находила ему рубашку, на мой взгляд, классическую.
2: Ну, белые они чаще всего, не льняные, да?
1: Но все равно какую-то стильную, специально той длины, чтобы она не в коем случае не была заправлена в брюки, потому что у меня сразу какой-то крылосончик дорогой. Вот такой я вижу в этом.
2: Слушай, ну вообще по классике-то, когда надевают белую рубашку, в принципе, предназначена все-таки для ношения там с пиджаком, да, и ты не будешь ее носить на выпуск с пиджаком. Я вообще не специалист, конечно, это у меня просто какое-то такое представление мое о хорошем.
1: Ну вот, в общем, и мне так же, я говорила Льву не заправлять, ну, ребенку. И даже было такое, что мне звонили воспитатели и говорили: Карина Александровна, ну вот рубашку говорит, что вы не разрешили заправлять. И я говорю: ну да, это все правильно, я и не разрешила.
2: Вот представляешь, мы тут с тобой разные, а меня прям вот подбешивает немного, что вот эти все рубашки, я понимаю, что они все вылазят, там руки поднял, и все это поползло куда-то, потому что, ну, рубашка мега хорошо должна быть скроена, чтобы она при поднятии рук и прочем телодвижении не деформировалась каким-то там магическим образом. Итальянские когда-то были хорошие,
1: ты
2: позволяли
1: куда,
2: делать.
1: Ты куда пошла? В какую сторону?
2: Да, не пойду туда, в эту сторону.
1: Косоворотки! Лучшие из рубах, я считаю.
2: Вообще идеальные. Да. А эти, которые наши, обычные, народные, с, ну, которые на выпуск как раз и носили.
1: Косоворотки.
2: Это косоворотки
1: по-моему,
2: были?
1: По-моему, да.
2: А вышиванки какие-то?
1: Ну,
2: вот,
1: то,
2: ну,
1: что
2: кажется,
1: даже.
2: С расшитые там
1: можно
2: чем-то.
1: Можно просто подпоясаться и...
2: Да-да-да, вот-вот-вот.
1: И
2: подпоясаться,
1: не думать,
2: и вообще.
1: Туда ее Эх, был бы у нас сейчас чат радио кафе «Маяковский», мы бы спросили у наших, как им кажется, нужно заправлять рубашку
2: внутрь
1: или нет.
2: Или наружу,
1: да,
2: должна
1: наружу
2: быть.
1: Или внутрь. Но его нет. Можете написать нам в личные сообщения сообщества нашего радио Воронежа в ВК.
2: Прочитаем.
1: Мы там прочтем.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
12: Наши новости.
13: В
10: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников СВО и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства в Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.
9: Радио Кафе.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Эфир у нас не плоский, ровно так же, как в джингле. Плоская пицца, которую мы собираемся подарить тому, кто напишет нам лучший комментарий на тему.
2: Да, ну не совсем тоже плоская, она все-таки, высота-то у нее какая-то имеется.
1: Какая-то имеется.
2: Бортик, по крайней мере, ну опять же, начинка какая-никакая.
1: Я вообще надеюсь, что все-таки максимально плоская, потому что всю жизнь,
2: когда... Ты такой плоскопицель... Как это? Плоскоземельщики есть, а ты плоскопицельщик.
1: Я, наоборот, плоской пиццы не видела, потому что, ну, в кафе особо мы не ходили, бабушка пекла нечто и говорила: «Каринка, иди пиццу есть». Там, значит, в чугунной сковороде был толстый ломоть, ну чего, хлеб, бисквит какого-то, я не знаю, не сладкой, в общем, булки, да, прям толстенный, ну, сантиметров 5 так точно. И сверху она была чуть-чуть измазана, ну, наверное, кетчупом с майонезом, присыпана луком, болгарским перцем, потому что его
2: колбаска-то
1: было много
2: хоть была
1: в огороде. Ну, по-моему, была какая-то колбаса. Ну, то есть, это, знаешь, была такая пикантная корочка, а не начинка в пицце. Сыра тоже вот не помню, чтобы было
2: вообще в достатке. Сыр был дорогой.
1: В достатке,
2: да. До магазина сколько надо было идти, чтобы его добыть.
1: И потом я, когда вот увидела тонкую, я, наверное, подумала: о, нищенская какая-то.
2: А уже через... Тесто им жалко,
1: тесто
2: понимаешь.
1: Жалко. Ну, конечно. У них просто дрожжи не взошли. Не умехи, не умелые.
2: Но сейчас же есть вот эта вот пицца, которая пинца, правильно называется, где тесто такое пузыристое. Оно толще, чем тонкая, традиционная итальянская. Ну, хотя это тоже как бы оттуда же, из Италии. И оно вот, ну, такое внутри, такое пузырчатое. Угу. Ну, да ладно, к чему мы тут про еду заговорили в почти полуденный час, можно сказать, не полуденный еще, но уже можно...
1: Полуполуденный?
2: Как это, второй завтрак принимать, если честно. 11:42 ты уже на часах наших красных.
1: Вчера мы с вами читали исследование о том, что пчелы выбирают цветы так же, как люди и рестораны. То есть, ориентируясь на других посетителей. Если очередь есть, если какая-то массовость присутствует, значит, мы туда идем.
2: И, собственно, представила, почему, знаешь, скопились к одному цветку бабочки, гусеницы, комары, пчелы, осы, шмели. Все стоят, летят в полете вот так вот. И все к одному цветку.
1: И девушка с телефоном, которая макросъемку освоила недавно.
2: О, этот зверь, это насекомое.
1: И что-то нужно новое для сторис. В общем, хотелось бы у нас узнать, по каким признакам места для насыщения выбираете вы и какая из кухонь мира ваша любимая. Угу.
2: Какая твоя любимая, признавайся?
1: Я вот сложновато.
2: Вот сама задала вопрос, и ответа нет на него.
1: Мне кажется, что вот если именно идти в кафе, грузинское всегда заходит на ура.
2: Вот так вот.
1: Да,
2: да. А у меня итальянское.
1: Итальянское.
2: Я очень люблю все, что связано с пастой, ризотто. Это вообще мое самое, пожалуй, любимое блюдо. Сама я его делать не умею, да и, в общем, как бы не очень их хочется. Вот, ризотто очень прилюбливаю там с белыми грибами, но с лисичками я тоже хорошо.
1: Перечисляю.
2: Ну, вообще, все, что связано с помидорами, с пастой, с какими-то вот такими вещами, прям мое. Опять же, вот пицца вкусная, тоже хорошо.
1: Согласна. Нет, я и от этого бы тоже не отказалась. Ну, так вот, если что-то одно выбирать, ну, наверное, грузинские рестики. А так, приносите все, как говорится.
2: Да, мы всему рады.
1: Да, абсолютно. Так, прервемся ненадолго. Вы пишите.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже проходит форум имени Вильгельма Столя. Сегодня запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвестиционного климата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства в Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников

0: ФСВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры, направленные на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты освещения и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу, который мешал частный гараж. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет права собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг». Инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. Уточняется, что упавшими обломками посечены здания шиномонтажа и бытовка. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
2: Следующая новость для тех, кто соскучился по сериалу «Пацаны». Вышел тизер спин-оффа «Восход корпорации Волт», действие которого развернется в 50-х годах прошлого века. И выйдет этот сериал в 2027 году. Ну, не то чтобы там много еще времени осталось, но годика полтора, наверное, все-таки есть в запасе. Ну, а чтобы вы не скучали по девчонкам, в отличие от пацанов, мы с Кариной Бариновой в ближайшие два часа вас не оставим.
3: Приветики!

0: Реклама на 107 FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код города

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Я все искала какую-то статистику. Ну, какая же кухня мира самая популярная в России? И они мне, собственно, выдают...
2: Итальянская?
1: Ну, нет, они по очереди выдают все. Русская в России самая популярная на первом месте. Ладно, понятно. Ну, не то, что на первом, а это топ. Дальше грузинская, итальянская, японская,
2: в общем, все кухни
1: азиатская,
2: мира.
1: Китайская. Это такая, я больше как будто бы никаких
2: не знаю.
1: Но
2: есть еще какая-нибудь там индийская. Кстати, индийская еда специфичная.
1: Желтая, наверное, в куркуме.
2: Да, в куркуме и острая. Угу. Очень острая. Это прям сильно на любителя. И много овощей, мало мяса, ну, потому что корова священное животное, угу. Поросят не едят. Ну, вообще там с мясом напряженка.
1: Ко-ко-ко.
2: Даже ко-ко-ко там что-то как-то не очень. Овощи в основном вот это все замешано на рисе и овощах. Перуанская кухня тоже. Там у них намазки всякие очень есть прикольные, но тоже довольно острая. Вообще вся эта, конечно, азиатчина, она так на любителя, прям скажем.
1: На человека со здоровым желудком, который слово гастрит вообще ни разу не слышал. Ладно, ничего
2: зато
1: для него
2: ни
1: не
2: одного
1: означает.
2: Паразита внутри.
1: Это
2: всех
1: правда.
2: Этот острый перчик живет вообще.
1: Хороший метаболизм, наверное, да? Как-то перец его разжигает. Но это я сейчас не научно, это я просто предположительно.
2: Как всегда, наше про научное шоу. Еще то.
1: В общем, мы у наших спрашиваем, какая кухня мира для них самая любимая. Вот если идти в ресторан, то в какой хотелось бы?
2: Просто вот Екатерина рассказывает, что любит японскую кухню. Угу. Чаще всего иду туда, где уже была, но что-то новое могу попробовать по рекомендации друзей или в качестве эксперимента. Если понравилось, вернусь и еще кому-нибудь тоже посоветую. Вот такое вот. Ну, это лучшая, как всегда, рекомендация от одного к другому, сарафанное так называемое радио. Как ты к японской кухне, Кариночка?
1: Я, да, замечательно.
2: Я все кухни люблю, да.
1: Если это съедобно, значит, это мне
2: палочками
1: подходит.
2: Вы умеете?
1: Конечно,
2: да?
1: Конечно.
2: А я нет, да. Я тупень. Я не то чтобы... Роллы я могу есть, ну, в смысле, и неплохо к ним тоже отношусь. Морских гадов как-то не очень. Угу. Не знаю вот это вот все.
1: Смущают они тебя чем-то?
2: Да, особенно вот эти... Там мидии это хорошо, да.
1: Угу. Но порать в яблоко. Ох!
2: Вкуснее!
1: Совершенно другое дело.
2: Картошечка жареная, угу. Она для нас. Вот, но палочками что-то вот как никак я не могу научиться, поэтому, когда приходишь в какое-нибудь кафе там с японской едой и заказываются роллы, то я по старинке, как древние японцы, ем руками. Угу. Шучу, вилкой шучу.
1: Вилка, ложка, вот это вот. Все. Как, причем, как древние японцы и дети.
2: Слушай, мы были в одном таком маленьком, очень уютном, ну, не здесь, не в Воронеже.
1: Или в Люксембурге.
2: Кафе японское, с аутентичной японской кухней. И там роллы, вот у нас они такие короткие, а есть же как длинненькие такие вот. Они прям, ну, их реально едят руками. То есть это мне подходило по полной программе. Всё. Такая колбаска.
1: Я раньше как-то обожала. Мне кажется, ну, лет 10, наверное, назад был же рольный бум. Да? Ну, что ты вообще был за человека и мужчина в особенности, если какой-то романтический вечер пятницы предложил провести без вот этой еды? Это было несерьезно. А потом появились у нас всякие доставки. И в них начались хорошие акции. И мне кажется, мы просто в какую-то секунду переели вот этих... Ролл, да еще и, ну, честно признаться, не очень качественных. Очень были большие сеты по невероятно приятной цене. На тот момент я была от них в восторге, что же говорить. Ну, сейчас, конечно, когда еще чуть-чуть поживешь, что-то попробуешь, думаешь, ну, вообще, в принципе, вместо майонеза внутри мог бы быть и какой-то сыр.
2: А вообще еще рыбы неплохо было бы положить все-таки в этот ролл.
1: Вместо крабовой палочки.
2: А то там только сливочный сыр, да, кусочек огурца и рис. Где же рыба? Она так сверху таким микротонким слоем вообще, просто там миллиметраж какой-то.
1: Что-то как-то вести эфир становится все сложнее. У нас
2: все-таки
1: сегодня
2: по чайку.
1: С Ленкой, как у нас, кондитерская, да?
2: Да-да-да, у нас
1: заэфирная.
2: Всегда тут кондитерская.
1: Собственно, да, спустя столько лет всегда, знаешь, откуда цитата? Гарри Поттер, Гарри Поттер. Ну, такие
2: великое
1: дела.
2: Великое произведение.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хелмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хелмитекс» – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хелмитекс» на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников СВО и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства в Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Пишут, что россияне массово подсели на бадминтон. Угу. Короче, потому что это такая более доступная, более дешевая альтернатива этому самому знаменитому паделу.
2: Паделу?
1: Да, угу. Господи, какое слово ужасное. Кто придумал, да, этот падл-теннис? Ну, потому что теннис это дорого, да, как бы падл уже проще, чем большой теннис, насколько я понимаю.
2: И не знаю, насколько дешевле, но играть проще.
1: Ну, по крайней мере, да, тоже более демократичная такая история. Вот, а тут вообще бадминтон...
2: Доступен всем. Да. Любая ракетка тебе, пожалуйста, из самого дешевого магазина. Самое главное, чтобы вот эта леска натянутая совсем не расходилась при соприкосновении с валанчиком. И валанчик, все. Вы знали, что сейчас существует, но уже, правда, давно сейчас, валанчики с подсветкой внутри. То есть, если раньше, в детстве, нужно было искать фонарь под определенным углом светящийся...
1: Я не знала, кстати, что существует.
2: Да, он... слегка подсвечивается, и тебе даже ночью видно, что отбивать, куда бить. Вообще чудо какое-то.
1: Даже среди ночи можно играть. Да. Вообще это, типа, серьезная нагрузка, на самом деле, на организм. Но в том смысле, что хорошая. Серьезная в смысле хорошая. За тренировку можно сжечь до 1200 калорий.
2: Ого!
1: Предлагаю выходить во двор.
2: Лен,
1: нам надо. Пока песня звучит, пошли, поперекидывали там. Поставили на 7 минут песенку. И такие размялись. А то, что ж работа сидя.
2: Я согласна. Теперь отныне мы спортсменки. Да. Будем вам потом приходить, рассказывать, кто кому сколько. Лен, если что, я чемпион улицы.
1: Ух ты, все! Бадминтону. Беру свои слова обратно. Да. Я последний раз играла на даче в какой-то глубокой юности, где мы жили с подругой, и мы выходили тоже с ней на улицу и фигачили в этот бадминтон. Интернета тогда не было, поэтому бадминтон было наше все. Как говорится, делать было нечего. Мы читали... И вот максимум физической нагрузки – это как раз валанчик погонять.
2: А я вот не читала. То есть, представляешь, насколько сильно я была натренирована? Выходим биться.
0: Радио кафе.

0: Жуковский.
1: Еще новости киношки. Ну, помимо того, что выйдет продолжение сериала «Пацаны», точнее, спин-офф, это ответвление такое от обычной... Угу. Ну, то есть есть, как это сказать, там, приквел, который предыстория, сиквел после истории, собственно, которая рассказана в фильме. А есть вот спин-офф, и это ответвление, рассказ о каком-то отдельном персонаже
2: о
1: или
2: чем
1: о каком-то событии.
2: Ну, как
1: да,
2: бы, мол, общем, если денег нужно еще заработать.
1: Связано как-то. Угу. Ну, вот, например, вот таким вот магическим образом.
3: Какая-то косвенная связь,
1: да,
3: так прослеживается.
1: Угу. Помимо, короче, спин-офф «Пацанов», еще скоро, на 1 января 2029, по крайней мере, года, запланирована премьера киноадаптации мультфильма «Остров сокровищ», старого советского мультфильма.
2: А, киноадаптация.
1: Да,
2: я киношка.
1: Киношка.
2: Видимо, не дочитала. То есть мы как раз будем видеть всю ту часть, которую я боялась в детстве, когда шел мультик, а потом вот это вот кадры.
1: Да-да-да. Поняла.
2: Жуткие совершенно, очень талантливые, но абсолютно страшные. То есть это будет все состоять из страшных кадров.
1: Неизвестно. Ты знаешь, это Чебурашку так кино адаптировали, что от мультика там, в общем-то, ничего не осталось, кроме главных героев.
2: Кроме слез под песню Севары.
1: Да, не все. Но апельсины были красивые, это правда. Вот, как пошли, в общем, заново по старым советским мультикам, добрались до вот «Острова сокровищ», и народ теперь стебется в сети, что Безруков сыграет Безногого. Сильвера, который... По-моему, наши люди самые...
2: Шикарные. Я даже завидую. Это я хотела придумать вот этот комментарий. Зачем они?
1: Хочется тоже сказать. Это же вот как бы на поверхности, но это так красиво.
2: Нет, я не знаю. Это культовый мультфильм, ну, как и про любой, можно сказать, какой-то проект, который мы смотрели где-то в прошлом. Но он же еще так сделан артхаусно. Я бы сказала, не представляю, если это будет какое-то очень милое, но пресное кино, то мы будем высказываться по этой теме, возможно, но прямо так с открытой
1: душой. Интересно, какой же рейтинг у него будет возрастной, потому что все-таки в том советском мультфильме много было связано всего с алкоголем. Пираты и алкоголь, они как бы неразлучны были в те времена, да, там, йо-хо-хо и бутылка рома, это же оттуда.
2: До них просто заветы Минздрава не доходили.
1: Да.
2: Посредством чего?
1: Опять же, как говорил Билли Бонс, ром, свиная грудинка, яичница – это все, что мне нужно. Угу. Вот куда это все денется, если это будет 6+?
2: Он будет говорить семена чиа, матча
1: и камбуча. Камбучу мне.
2: Камбуч. Йо-хо-хо. И бутылочка камбучи. Да.
1: Ой, да.
2: Скорее всего, будет как-то так. Не, ну подождем, увидим.
1: Цитаты, конечно, великолепные. Вот я загуглила, не то, что я это помню, загуглила. Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев.
2: Хорошо.
1: Как это?
2: Ясно, понятно, доходчиво.
1: Да. Ой, ладно, давай. Тут много всего, и все связано именно с ромом. Хочется поставить крик подобен грому «Дайте людям рому».
2: Но мы поставим рекламу.
1: Да.
2: Там тоже на «Р», все сходится.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже проходит форум имени Вильгельма Столя. Сегодня запланирован открытый диалог «Бизнес и власть». В нем примет участие губернатор Александр Гусев. В социальных сетях накануне он отметил, что за 11 лет форум стал одной из ключевых деловых площадок Черноземья, объединяющей в открытом диалоге предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей власти. Особое внимание на форуме будет уделено практической поддержке предпринимателей. Сегодня вместе обсудим ключевые вопросы развития экономики региона, улучшения инвестиционного климата и поддержки деловой инициативы, подчеркнул губернатор. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства в Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию

0: Ситуацию после выполнения боевых задач прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Центральный стадион профсоюзов снесли на 90%. Рабочие уже разобрали мачты освещения и все трибуны, в том числе и восточную, демонтажу, который мешал частный гараж. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области оформляет права собственности на эти объекты. Напомним, подряд на снос стадиона выиграла белорусская компания «Стройинжиниринг». Цена работ – 122,5 миллиона рублей. По контракту демонтаж нужно закончить к 1 июня. Параллельно власти ищут концессионера для строительства нового стадиона. Один из возможных претендентов – все та же организация «Стройинжиниринг». Инвестор может вложить чуть больше 4 миллиардов рублей. Тогда софинансирование из регионального бюджета составит почти 16 миллиардов. Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Уточняется, что упавшими обломками посечены здания шиномонтажа и бытовка. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
2: Врачи эти, и что удумали? Да, говорят, что для похудения нужно плакать 3 минуты в день. И что слезы – это не какие-то там бабские штучки. Это вообще снижение кортизола. В общем, помогает снизить стресс, уровень кортизола, гормоны, которые может способствовать накоплению висцерального жира. Угу. Вот плачь 3 минуты в день и худеешь. Друзья, у нас радиокафе. Мы никак не можем вам ничего предложить в плане похудения, но мы зато продлеваем жизнь. Потому что именно смех продлевает жизнь, а не слезы. Вот так
3: пожалуйста.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, Соня хочет танцевать. Это такая группа только что отыграла на нашем. А мы, Лена и Карина, хочет читать ваши комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж.
2: Тем более, что они сегодня на такую распрекрасную тему, которую мы очень любим. Как это? Люблю повеселиться, особенно поесть. В общем, мы сегодня про еду, тем более, что и в подарках у нас тоже еда. Додо пицца, промокод на Додо пиццу, которая 35 сантиметров, между прочим. Такая немаленькая, хорошенькая пицца.
1: Спрашиваем, по каким признакам вы выбираете места для насыщения? Кафе, рестораны, столовки, я не знаю, и какая из кухонь мира ваша любимая? Вообще тема такая, знаешь, просторная.
2: Можно разойтись. Но как-то что-то вот не особо
1: как-то
2: разошлись.
1: Как-то вот мы разошлись с нашими.
2: Они пошли налево, мы направо. Ну вот, Наталья рассказывает, что для меня самая лучшая кухня – это еда на костре, приготовленная в компании с друзьями. Разве может даже самый лучший ресторан сравниться с палаткой на берегу реки в закате у костра? И еда вкуснее на свежем воздухе абсолютно всегда. Ну как невозможно не согласиться? Ну как бы это же разные вещи. Это как сравнивать, я не знаю, теплое с мокрым. Ну, ресторан — это ресторан, да, а вот костер и палатка, и море, и вот это вот шашлычок тоже на костре.
1: Не, ну почему? Есть рестораны, где кухню готовят на костре шашлычка, и не только.
2: Да, на окружной трассе. Да. У нас там их много. И лес рядом.
1: Пожалуйста, конечно, и вообще ничего не сравнится.
2: Мы любим все. Знаете, Наталья, мы и к вам присоединяемся, потому что еда на костре реально вкусная.
1: Хороша,
2: да. Ну и рестики мы тоже уважаем. Ходим, правда, туда не часто, к сожалению. Финансы не очень позволяют разойтись прям по полной желаемой программе.
1: А, вот почему мы не ходим. Я думала,
2: ты
1: у нас
2: думала,
1: какие-то
2: желания нет?
1: Ну, думала, не знаю, может, какие-то принципы вообще совершенно другие. А про еду на костре, ну вот согласись, например, обычное ухо. Ну что? В ней такого? Ну, какая-то вода, ну, рыбы кусок туда бросили. Ну, может, морковку, может, картошку. Кто-то еще пшенки добавляет для нажористости,
2: да.
1: Именно вот так вот.
2: Сытости.
1: Говорят, да. В общем, казалось бы, абсолютный примитив. Но если она в котелке...
2: И ложечка это прямо из котелка.
1: Да-да-да. Какая-то магия. Это вообще совершенно по-другому все звучит.
2: Даже
1: и на
2: банальные
1: ощупь.
2: Сосиски, пожаренные на шампуре, и то прям будут прекрасны.
1: Да. Так, кто? Евгений просто говорит, грузинская. Пожалуйста,
2: вот.
1: Пожалуйста.
2: Да, вы соединились с Евгением. Угу. Видишь, он тоже любит грузинскую
1: кухню. Хорошо, но разве можно отказаться от хачапури по-аджарски?
2: Ой, да, вот это я тоже люблю.
1: Сыр тянется, тесто какое-то на
2: мацоне. А ты любишь с яйцом? Вот это я забыла,
1: люблю,
2: как оно
1: яйцом,
2: называется.
1: Да.
2: По-аджарски или по-меретински?
1: По-аджарски, которая лодочка, это по-аджарски. И я вообще люблю и то, но по-аджарски как будто бы даже более забавно. В общем, все это тянется, практически кипит, шкварчит, сыр вкуснейший, тесто нежнейшее. Мам, дорогая, я прямо сейчас ухожу из эфира, у меня важные дела. Хорошо, что мы еще в центре находимся, здесь есть как бы куда дойти.
2: Да, да, да, недалеко есть у нас вполне неплохие, кстати, хачапурики.
1: А вы пока продолжайте писать.
2: Задумайтесь, какую кухню вы любите.
0: Радио-кафе.

паранойя. Радио кафе. Радио кафе Маяковский.

0: Маяковский.
1: Жвачки надо жевать только после еды исключительно. А для того, чтобы где-то поесть, нужно выбрать место. И мы у наших спрашиваем, по каким принципам они выбирают заведения, которые хотят посетить, и какая из кухонь всего мира у них самая любимая. Да, вот грузинскую запомнили, японскую запомнили из предыдущих комментариев. Кто там еще что пишет?
2: Вот... Валентин любит азиатскую тоже, вот туда ближе. Пишет, что особенно морепродукты уважает и обычно читает отзывы, прежде чем... выбрать, куда пойти.
1: А мне вот иногда кажется тоже, когда я ем морепродукты, которые, кстати, не обожаю, но нет-нет, да и хочется. Это же ведь абсолютно какой-то подножный корм. И раньше всегда было, и сейчас
2: улитки-то
1: для
2: эти,
1: определенных
2: садовые.
1: Стран. Да, которые вот от безвыходности, от голода.
2: Ты хочешь сказать, что ты еще и устриц ела?
1: Не, их не ела.
2: Вот, да.
1: Я даже как будто себе это и пока плохо представляю. Ну, то есть как-нибудь решусь, обязательно попробую.
2: Попробовать.
1: Да, но пока нет такого. Вот проснулась с утра, потянулась в душ. Эх, сейчас бы...
2: Белочка захотела живенького.
1: Немного
2: такого, что из раковины.
1: Слизи принять. Фу! В общем, ладно, это я еще не пробовала,
2: мы
1: потом,
2: не доросли.
1: Может быть, за уши не оттянешь.
2: Да, мы просто еще не доросли до этого продукта. До всего надо дорасти. Но некоторым не удается, а некоторые очень даже как бы вполне себе.
1: Очень даже вполне себе. Мы, оказывается, уже подошли к зоне рекламы.
2: О!
1: Совершенно этого не заметив, уступим ей тогда место, вернемся и будем продолжать.
0: Маяковский. Наша реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников СВО, их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. В эфире новости. В Москве прошел 10-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли участие 12 команд, 6 российских и 6 зарубежных. Традиционно в рамках соревнований прошла благотворительная акция «Мы помним». Ключи от новых автомобилей получили 24 семьи сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Зампред правительства в Воронежской области Александр Попов принял участие в церемонии передачи ключей от автомобиля вдове служившего в нашем регионе и погибшего в зоне специальной военной операции подполковника Алексея Калюжного, награжденного указом президента Российской Федерации орденом мужества посмертно. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу в Воронежской области. Необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную подготовку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области и адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Новые камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в центре Воронежа. Речь идет об отрезке на улице Никитинской от Плехановской до 9 января. Об этом сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области. Специалисты проверят, есть ли техническая возможность установки. По мнению дорожников, это поможет ликвидировать постоянные пробки на Никитинской. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: К теме того, как вы выбираете ресторанчик для себя, кафешечку или вообще место, где сможете перекусить.
2: Что-нибудь вкусное слопать.
1: Да.
2: Опять же, время обеденное. Самое то поговорить о еде.
1: Хотя бы помечтать.
2: Помечтать.
1: Говорю, я как будто маковой росинки у нас с утра во рту не было.
2: Ну, пара кружечек кофе, печенюшки.
1: Ну, каких-то, может, килограмм другой. С Ленкой впроголодь эфир ведем.
2: Да. Наталья рассказывает, что я выбираю рестораны по разным аспектам. Те, что подруги посоветовали, те, что рядом с домом, почему бы не зайти, может, удивительное, прям вот рядом. Те, про которых известные блогеры пишут и посты с подобным описанием блюд выкладывают. А вот муж выбирает всегда исключительно по двум причинам. Первое, рейтинг заведения на Яндекс.Картах, сколько там звезд стоит. И второе, если без интернета, вживую, то есть по факту проходимости. Если народу много, то однозначно там все свежее, надо туда идти. И вот если заведение скучает, и там не никого нет, значит, там ничего вкусного и интересного нет. Ну, да, это такая животный инстинкт у нас, Наташа, срабатывает, угу. Как всегда.
1: Как у пчел.
2: Да, как у голубей, которые прям видишь, что это один подлетел, второй, третий, все, все туда слетаются и начинают им дербанить.
1: Но ведь это же на самом деле работает. Особенно, ладно, у нас здесь мы как-то привыкли, адаптировались и так разбираемся. Когда ты приезжаешь на какой-то курорт, я не знаю, вообще в любой другой город, и вот ты идешь, видишь мимо в кафе, ну просто вот толпятся. Думаешь, обязательно туда зайду. Заходишь, и действительно все было хорошо. Цена, качество, обслуживание, я не знаю, для кого что важно. В следующий раз идешь пусто, думаешь, ну то кафе далеко, зайду сюда. И нам все как-то вот
2: что-то как-то чуть-чуть не похоже. Нет, у нас есть в Воронеже парочку заведений, в которых есть много людей всегда, но настолько они не мои.
1: И такое бывает тоже.
2: Да. Вот тут все равно не угадайка называется.
1: Я уж чуть был с языка не сорвалось.
2: Какие именно? Но промолчала. Молодец.
1: Но
2: за
1: мы
2: стойкость.
1: Не можем так позволить,
2: да,
1: себе
2: не можем,
1: себя
2: повести. Не можем. Да. У нас это оценочное суждение. Личное оценочное суждение. Оставляем его при себе. Не озвучиваем.
1: Но она, знаешь, где-то вот, где, например, по меню пусто, в чем-то другом бывает густо. В общем, мы
2: Виталий нам еще прекрасную подал идею. Пишет: всем привет. Для насыщения подходит шаурмячная или бутербродочная, что поблизости. А кухня лучше мамина. Но вот окрошка лучшая тещина. Никак не можем повторить ее рецепт. Что-то она не договаривает.
1: Секретный ингредиент.
2: Да, вот тему шаурмячной мы с тобой как-то обошли стороной. Это же целая культура вообще потребления.
1: Я люблю. Прям не могу сказать, что
2: порой
1: часто...
2: Порой даже в Воронеже?
1: Да, ем.
2: Да?
1: Ну, как,
2: случается.
1: То есть, когда, ну, случалось, когда-то это было. То есть не вижу в этом ничего плохого. Если заведение проверено, это очень вкусная штука. Что лаваш там какая-то... Ну, вот в идеале,
2: мы
1: чтобы это
2: было назад,
1: курица,
2: наверное,
1: соус.
2: С мужем были в Стамбуле. Угу. И я прям буквально это завопила. Дим, ну давай, вот давай шаурмы съедим. Аутентичный, вот такой вот прям турецкий.
1: Кебабы. У них.
2: Не знаю, там и шаурма вроде бы. Может, я, конечно, но мне почему-то хотелось прям шаурмы. Вот, заказали, значит, этой шаурмы, прям в шаурмячной, все как положено, такая стамбульская.
1: Сели на поребрике. Оказалось, вы не в Стамбуле, а где-то в районе Исаакиевского. Что-то чуть-чуть перепутали.
2: В районе Машмета.
1: Ну, это совсем уже, если фантазия хорошо работает.
2: Ну, хочу сказать, что она ничем не отличалась от нашей, вот вообще ничем. Ну, вкусная, ну, нормальная такая шаурма.
1: Приемлемо.
2: В общем, преувеличена ценности турецкой шаурмы.
1: А, все, ладно. Так, ну,
2: извините, и не очень-то,
1: больше,
2: да.
1: И не пойдем ее пробовать. Сами там ешьте, нам и здесь хорошо. Вернемся на песню, обсудим, кто заберет от нас пиццу.
2: Да, пиццу.
1: Придем, расскажем.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Мы с Леной удивляемся, как это происходит. Мы надели наушники, было лето, сняли наушники. Я аж испугалась, там ливень идет.
2: Да, там прям сразу, а у нас окно открыто. И вот как будто бы ощущение вот этой падающей воды сразу. Бух-бух-бух-бух-бух-бух.
1: Вы тоже, конечно, сейчас скажете, лучше бы окно закрыть, не так слышна подложка. А я не могу, потому что Ленке будет сегодня душно, если я закрою окно. Потому что я вот сегодня
2: не в таком вот настроении. Да, да. Так вот, все пошло. Ну да ладно, надо уже подводить итоги, да валить из эфира, хотя под дождь не очень хочется. Давай еще на часик останемся. Пожалуй, что-нибудь понарассказываем хорошего.
1: Лен, ты, ну я так быстро
2: не перерабатывай.
1: Тоже не могу придумывать отмазки, почему я не могу. Я должна собирать дождь сейчас. Полное ведро. Меня без него домой не пустят.
2: Я думала, чтобы унести его на себе. Как воспоминания о майских днях.
1: Это тоже возможно, потому что я вот не из тех, кто любит зонт. Не потому, что даже сказал бы, не любит. Его у меня нет.
2: Вот так. Весь дождь беру на себя, сказала Карина.
1: Да?
2: Вот слышите, как он там шумит за окном?
1: Вот это я весь беру на себя. Но если что, я могу вас и обмануть. Просто кинуть, передумать, продинамить. Все.
2: Так, ладно, давай подводить итоги. Кто забирает сегодня пиццу? У нас единогласное мнение, что человек, который любит тещину кухню, это хороший человек, наверное.
1: Так что, Виталя, пицца достается вам.
2: Да. Что же вы все, шаурмячное, бутербродочное?
1: Да, если есть пиццерийное.
2: Да, в общем, пицца ваша.
1: Заведение. Сейчас напишем, как ее забрать. Все остальные, собственно, не огорчать.
2: Будут... У нас этой пиццы!
1: Мама дорогая, будут еще дни, будут еще розыгрыши. Да что там какие-то дни розыгрыши? Буквально завтра. Так что в 11:00 присоединяйтесь сюда, к нашей волне 107 FM. Сегодня мы с вами прощаемся.
2: Карин Баринова.
1: Лена Полиханова.
2: Всем пока-пока.
1: До свидули.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма. ПВО отразили комбинированную атаку на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет. Было сбито более 20 беспилотников. Повреждены отдельные здания, в том числе жилые дома. Газовое соглашение с Арменией – это коммерческий вопрос. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он перенаправил в «Газпром» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с республикой. При этом Песков отметил, что льготы в соглашениях всегда за чей-то счет. Для Армении это вклад России. Он добавил, что дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, а будет ли это в Евросоюзе – неизвестно. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем соцфонда Сергеем Чирковым потребовал отчитаться о проделанной работе не цифрами, а делами. Стенограмма опубликована на сайте правительства. Чирков на встрече рассказал премьеру о проекте по реабилитации вернувшихся участников СВО. Он назвал этот проект успешным и отметил, что 93% участников оценили его позитивно. Мишустин обратил внимание, что остается еще 7% тех, кто отозвался о проекте негативно. По словам премьера, нужно разобраться, почему, и проделать работу над ошибками. Речь идет о проекте бесплатной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения вернувшихся участников СВО. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пункты пропуска на госгранице России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие, а завозных случаев болезни зафиксировано не было. Начато также производство тест-системы для диагностики лихорадки Эбола. В этом году уже несколько ИИ-треков ворвались в музыкальные чарты, при этом стриминги с клонами никак не борются, заявил НСН исполнительный директор «Звонко Диджитал» Дмитрий Конов.
3: Не прошло еще половины года, по-моему, 4 или 5 песен возглавляли оба чарта и ВК, и Яндекса. И это были треки, полностью сгенерированные искусственным интеллектом. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. А нам абсолютно все равно, поэтому в чартах постоянно присутствуют не только матушки земли, но и всевозможные гармоники, сыпи и все остальные зверушки. Где-то индустрия старается артистов защищать своих, а где-то проявляет к ним равнодушие.
2: В феврале сообщалось, что чарты Яндекс.Музыки и VK-музыки впервые возглавила сгенерированной нейросетью песня «Сыпь гармоника» на стихи Есенина. В числе сгенерированных ИИ-песен, попавших в чарты, также называют «Ворону», «Расскажи, Снегурочка» и другие. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна. И наши слушатели тоже. Я что-то с тобой постоянно хочу здороваться.
1: Так здоровайся. Здравствуй, мой хороший. Ты же желаешь мне здравия, конечно.
2: Конечно, я желаю тебе здравия, потому что я что-то прям чувствую в кедиках. У меня прям что-то горло начинает болеть.
1: В кедиках?
2: В кедиках горло. У меня в кедиках горло.
1: Я что-то посмотрела под стол и думаю, как-то интересно. Да, под своим столом
2: и
1: на всякий.
2: Может быть, там мое горло. И как мое горло под столом?
1: Ты меня знаешь, я в валенках сижу.
2: Да. Мое Ладно. Горло под столом. А что, у вас что-то есть, Лиза Михайловна? Да. Давайте.
1: Так, а продолжим? Давайте. Я вчера наткнулась на классное обсуждение абсолютно. Значит, родители делятся историями, после которых им хотелось провалиться сквозь землю.
2: Историями кого?
1: Своих детей.
2: Своих детей, ага, так.
1: Например, у меня дочь как-то сказала в саду, что у нее три папы. Она имела в виду родного, отчима и крестного. Представляю, что там воспитатели нафантазировали.
2: Ой, ну, может быть, и ничего не нафантазировали прям. Это вам бы так хотелось. Это ваше, знаете ли... Можно я сейчас буду комментировать?
1: Да.
2: Да, я буду пошлым человеком. Это в вашей голове всякие глупости. А дочь, скорее всего, пояснила ваше. Че, как, чему, почему. Ладно, окей.
1: Моя сказала в садике, что я пью мочу, имея в виду чай матча. Матча. Вот. Следующая история. Звонит мне как-то соцработник и предлагает помощь, аккуратно намекая, что она мне просто необходима. Я в шоке, думаю, что за фигня.
2: Ага.
1: Звоню классному руководителю. Оказывается, сын уже вторую физру бегает в туфлях. И на вопрос, почему без кроссовок, ответил: мои порвались, а мама не может купить новые. Отец уехал.
2: О, боже мой, да.
1: Я тогда недели две, как родила младшую, отец в командировке, новые кроссовки. Он тупо забывал забрать с собой в школу, а мне не сказал бы. То есть были новые кроссовки.
2: Вот эти вот ляпанья иногда, когда мы чему-то ляпаем детьми, и такую вот такую же ерунду. Так, ладно.
1: Мой в садике сказал: у нас дома живут только муравьи и крысы.
2: Прекрасно.
1: А вообще. У нас реально в формикарии жила колония муравьев с маткой, и двух крысенышек домашних оставили нам на передержку.
2: Вот.
1: Там живут только муравьи и крысы.
2: Вот, прекрасно вообще.
1: Другой,
2: так.
1: Значит, при обсуждении в детском саду прижился семейный мем. В детском саду воспитательница учит нас животным. Вот дикие, вот домашние, бла-бла-бла. Задает вопрос, какие, мол, у кого детки дома есть животные. Кто-то что-то отвечает, доходит очередь до моего. И он с грустным вздохом: а у нас никого нет, одни тараканы.
2: Так.
1: Ну, все.
2: А, и все? Ну, да. Хотя бы он искренне сказал и честно. И я надеюсь, что они не были мадагаскарскими. Конечно, жуткая зараза вообще абсолютно.
1: И еще про домашних животных. Утром, перед тем, как идти в детский сад, увидели, что у кота из задницы торчит маленький белый глист. Едва мы ступили на порог детского сада.
2: Какая хорошая история.
1: На всю раздевалку, говорит, у нас у кота... И вот такие, показывают размером, как мужчины осетра показывают, да. Вот такие глисты в опе. Снимая сцена, ему захотелось эффекта побольше, и он добавил: черные!
2: Да. Если вы кушали, приятного аппетита. Я тут себе подогрел еду, понял, что сейчас пока не хочу. Сейчас я переварю последнюю новость. Знаете, как в новостях называется последняя новость, Алиса Михайловна?
1: Бантик.
2: Бантик. Ваш бантик.
1: Что-то
2: вот как-то...
1: такого размера.
2: Вот
1: черный.
2: Такого размера. Да. Друзья, пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, как вас подставляли ваши... Но они этого
1: когда
2: не хотели.
1: Когда хотелось провалиться сквозь землю. Да. Что отчебучили ваши малышня? Или что-то сказали, что очень часто бывает?
2: Пишите.
0: Реклама на 107 FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Live Hall Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о благотворительном фестивале, который наше радио готовит ко Дню защиты детей. А также узнаем, с кем записал трек лидер группы «Седьмая раса». 7 июня по случаю Международного дня защиты детей, который отмечается чуть раньше, на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого стали наше радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. На фестивале для посетителей будет организовано 4 тематических маршрута – здоровье, осознанности, творчество и знаний. Гостей ждут соревнования и командные игры, эстафета со смешариками – звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы, и это далеко не все, что мы приготовили для вас. На сцену выйдут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и «Кэжуал». Вход для посетителей совершенно бесплатный по предварительной регистрации. Следующая квота билетов откроется 28 мая в 12 часов. Команда «Тау Кита» выпустила трек «Жизнь городских окраин». В записи нового сингла принял участие лидер группы «Седьмая раса» Саша Растич. По словам музыкантов, фит объединяет истории прошлого и эмоции настоящего. Участники группы «Тау Кита» признаются, что творчество «Седьмой расы» повлияло и на их собственную музыку.

0: Послушать новый сингл можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И то, что ваши дети отчебучили, после чего вам, конечно, ну как?
2: Очень хотелось провалиться сквозь землю.
1: Да, жаль, что она не полая.
2: Детей у меня нет, но брат отчебучил, пишет нам Антон из Ейска. Отчим, то бишь его отец, занимался производством по дому, на дому металлических дверей. И работал он не один, а с другом. Мама как-то спрашивает у братика, где папа? Мелкий, еще не выговаривая букву «Р», отвечает, «Во дворе с дядей квасят». Имелось в виду, что они двери
1: красят. Да, смешно. Мой сын на приеме у педиатра сказал, что я его мажу кремом для кошек и собак. Имелся в виду советский детский крем, на упаковке которого нарисованы кошечка и собачка.
2: О боже мой.
1: Да. Погнали дальше. Готовы? Вызвали к психологу в начальных классах школы. У вашего ребенка проблема. Рисовали любимых мультяшных героев на рисунке Чебурашка спиной к зрителю на кладбище. Все это в черно-сером цвете. На вопрос, почему спиной, ответ ребенка психологу: он писает!
2: Так мы выяснили пол Чебурашки. Здравствуйте, мой сын 4 лет лечил зубы. Поставили временную пломбу. При установке пломбы ему было больно, но повторный прием он отказался идти. Жена ничего не придумала, кроме как сказать, что врач был непрофессиональным. На повторном приеме сын сидит в кресле, а рот не открывает доктору. Стоматолог просит его открыть рот. Так. А сын в ответ говорит: вам не открою. Мама сказала, вы не профессионал. Врач посмотрела с грустью на жену и посоветовала идти к профессионалу.
1: Привет, Наша. Моя 6-летняя дочь по окончанию банкета захотела перекусить, повыделываться. Здесь так написано. Вот. Попросила новую вилку и нож. Минут через 5 официант приносит счет. Остатки гостей засобирались. Моя, дожевывая кусочек, громко произносит: «Мам, а что, пора сваливать отсюда?» Вот такая интеллигенция с ножом и вилкой.
2: Алиса, Дима, привет, душнилки. Прямо задели за живое. Малой наш, четвероклассник, ради того, чтобы смыться со школы, выдал такой перл, от чего все были в шоке. Дескать, у меня там бабушка при смерти, и мне нужно срочно бежать домой. В общем, классуха тут же позвонила жене, естественно, вскрылась, что все это нелепая выдумка. Все обошлось, но пилюлей сынок получил знатных за такой способ отмазки.
1: Привет. После новогодних праздников муж отвозил дочь в садик, ехали в автобусе, и дочь 4 года на весь автобус начала рассказывать, что она ела, и с восторгом, чуть ли не с криком говорила: «Мы ели кровь! Кровь мы ели!» Оказалось, что она была в восторге от икры красной. Вот. Думаю, пассажиры тоже были в восторге.
2: Ехали с дочерью 5 лет в автобусе. Там встретили знакомую с ее дочкой. Ее дочка поведала моей, что ее везут к детскому гинекологу, ей страшно. Моя, желая успокоить подругу, сказала на весь автобус: «Не бойся, там только письку покажешь и все».
1: Я не могу смеяться, но мне очень хочется. Итак, когда дети своими высказываниями или своими действиями заставили вас чувствовать себя не то, что не в своей тарелке, но да, именно в ней, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Начинайте, Алис Михайловна.
2: Да.
1: Именно так я и сказал.
2: Мы вас спросили, как ваши дети, что отчебучили, и что вам захотелось провалиться сквозь землю. Алиса, Дима, привет. Мой целовал булочку в магазине со словами: «Мамочка, спасибо, что купила мне булочку». У нас тогда не было ни проблем с едой, ни тем более с покупкой булочек.
1: Ну, я надеюсь, что у вас их и сейчас тоже нет, поэтому да. Ой, мой 10-летний сынок решил смазать ВДшкой тормозные колодки на дорогущем велосипеде, подаренном ему на день рождения. Хвалю его до сих пор. Мужиком растет. Только попа синяя, да? А так нормально.
2: Один раз, пойдя в магазин купить холодильник, взяли дочь. Ей было около 3 лет. И увлекшись покупкой, не заметили, чем занималась дочка. Через какое-то время дочь подходит к нам и говорит, что ей надо бумагу вытереть попу. И показывает, в общем, кучку посреди. Видели бы вы глаза манагера. Он говорит: попросили бы, я бы вам туалет открыл. Какой самостоятельный ребенок.
1: Да.
2: Прям скажем.
1: Ну, бывает такое. С каждым было, не всегда.
2: Ладно.
1: Всем привет, я по образованию учитель начальных классов и подрабатывал в детском саду. Педработники обычно говорят так: уважаемые родители, не верьте детям, что они вам рассказывают о детском саде. Тогда мы не будем им верить, что они рассказывают о том, что происходит у вас дома. Ага.
2: Звучит как выгодная сделка.
1: Абсолютно.
2: Добрый день, дочери было 4 года. В группу пришел психолог, и на вопрос, чем занимаются родителями, Дочь ответила: мама работает, а папа спит. Как сказал воспитатель, психолог с пониманием отнесся к такому заявлению.
1: Всем дня. Меня как-то племянник 4 года закрыл на даче в уличном туалете. Кричала: открой, прибежала сестра, и угорали потом вместе, пишет Виктория.
2: Сидим с дочкой 3 года, ждем сына с футбола в фойе. Дочка у меня на коленях. Рядом садится очень симпатичная девушка, но с полностью белыми волосами. На голове брови, ресниц, альбинос. Дочь долго смотрит на нее, пристально поворачивается ко мне и говорит в голос: пап, смотри, какая страшная. Господи, какой кошмар.
1: Привет.
2: Боже, какой ужас.
1: Средняя дочь в лагере подцепила вшей. Вывель, конечно же. Поехали в деревню к бабушке. Младшая дочь, будучи детсадовского возраста, с радостью и в припрыжку бежит к бабуле на всю улицу. Радостно так: бабуля, у нас вшей!
2: Привет, самые любимые ведущие. Дочь 4 года выгнала в краску. Мы гуляли по городу, захотели перекусить. Зашли в кафешку, а там мой белокурый голубоглазый ангел звонким голосом выдала: мы не ели 3 дня!
1: Хотелось провалиться. Не жена пассажир, да, вот это вот.
2: Хотелось провалиться под землю, пишет Лена из Чехова.
1: Будучи ребенком, в гостях за столом в полный голос заявил, что ваши рыбные котлеты противные. Слышали все и хозяева, и родители. Дядюшка вот нам пишет.
2: Друг работает врачом, описывает кота и обследование. Работы много, что не описано, называет долгами и пишет дома. Сын в саду загадал Деду Морозу, чтобы у папы больше не было долгов. Воспитатель тактично спросила у мамы на следующий день: у вас финансовые проблемы в семье?
1: Но все равно заметь, да, какой
2: заботливый
1: класс...
2: сын.
1: Да,
2: ну, какой заботливый
1: Итак,
2: сын.
1: Итак, друзья, когда после высказывания или действий ваших чад вам хотелось сказать: да нет, у меня детей еще не было никогда, и вообще это не мой, это не мой, это не мое, оно само чье-то тут стоит. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили. Что мы у вас спросили, Алиса Михайловна? Подходите к микрофону быстрее, пожалуйста.
2: Мы спросили, как ваши дети заставили вас чувствовать такой стыд, что вы чуть не провалились под землю.
1: Да, давайте.
2: Да, добрый день, Немальный. Когда был маленький, шли с родителями по улице, я здоровался с каждым деревом. На вопрос мамы, зачем я это делаю, я ответил: мама, ну ты же сказала, что я с деревом дружу, когда учила меня читать. Сзади нас молодая пара стала громко смеяться на всю улицу.
1: Добрый день, дочь не могли вытащить из воды на пляже. Когда удалось схватить и вытащить, она кричала на весь пляж: товарищи, помогите, мы с папой красные, как раки. Нормально, чего нет?
2: Дочка 3 лет, не желая самостоятельно идти, заорала на улице: помогите, вызовите полицию, меня украли. Естественно, я схватила ее на руки, бегом бежать. Ну и она же в автобусе: водитель, аккуратнее, не дрова везешь.
1: Добрый день. Приехали гости с детьми, поехали мы гулять в Москву всей толпой. И в метро у турникетов мой младший сыночек говорит, подняв указательный палец перед собой: сыну друзей: Жень, смотри, негр. Больше он так не говорит.
2: Вот
1: все.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий №1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
10: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
10: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
14: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
16: Алло.
15: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255 45 55.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников СВО и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной и гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области адаптации после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской областной думы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективными демографическими и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Специалисты фиксируют устойчивый рост количества совершаемых нотариальных действий. Это приводит к росту времени ожидания приема и снижения оперативности обслуживания граждан. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня с 11 до 19 часов. Все желающие могут лично задать вопросы, посетив приемный орган госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. Правительство Воронежской области на площади Ленина, дом 1, мероприятие пройдет приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать обращение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио.

0: карточке. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, друзья, слушайте, я сегодня...
1: Уже интригующе.
2: Это достаточно, все типа в порядке. Так.
1: У меня есть веселая история.
2: Да ты что? Давай.
1: Прикинь, мне тут предложили кое-что.
2: Например, с тобой связано, да?
1: Что мне нужно.
2: Так.
1: А когда я стала обсуждать условия, говорю, давайте... К обсуждению. Говорю, да, мне это интересно, давайте обсуждать условия. Мне было отказано.
2: В смысле?
1: Вот это ровно так. Никакого второго дна нету. Это именно такая биполярка, как вот ровно так, как ты это сейчас услышал, это ровно...
2: Так я вообще тогда не понял ничего. Очень странно. А кто эти люди? Может быть, просто заблокировать их в телефоне? Очень удобная штука, как мне кажется. Нет возможности, да? К сожалению,
1: тогда, эти люди навсегда со мной.
2: Тогда улыбаемся и машем. Именно так мы и работаем друг с другом.
1: Да, вообще, ты знаешь,
2: Хорошая шутка. Так, ладно.
1: Вообще, биполярка я не знаю, просто сказать, в маркетинге, наверное, да? В продажах. Биполярка в продажах.
2: Я не совсем понимаю, что это такое. Это когда одно, потом другое?
1: Не-не-не, биполярка в продажах, это когда тебе сначала говорят, купи слона, ты говоришь, хорошо, назовите цену, он говорит, идите нахер. Мы вам ничего не продадим.
2: Хорошо, ладно.
1: И я натыкаюсь на огромное количество в мемах переписок с маркетплейсов, где продавец, который, казалось бы, заинтересован в продаже, на абсолютно адекватные какие-то вопросы и предложения, отвечает совершенно очень странным образом.
2: Слушай, ну, бывают и очень разные покупатели. У меня была такая история насчет продажи. Я делал ремонт на кухне. И мне нужно было избавиться от старого гарнитура, который, он реально был старый. Мне тоже достался бесплатно. В свое время там через какой-то сайт, я не помню, просто приехал, забрал, люди, ну, просто давали в хорошие руки, условно говоря.
1: Ты, господи, кухню в добрые руки.
2: Да, я как-нибудь расскажу насчет того, как я однажды ковер купил. Старый, советский, шерстяной, и как его провожали всей семьей.
1: Так расскажи сейчас, это же интересно.
2: Мы приехали покупать ковер на дачу, чтобы, на первом этаже постелить. Большой, 2х3, хороший, советский, кондовый, так, как нужно. Там цвет, все здорово, стол, он какие-то там вообще, по нынешним ценам шерстяной ковер 2000 рублей, я помню. Как бы очень дешево. За такое, вот. И хозяева говорят, вы знаете, он никогда не лежал на полу, он всегда висел на стене, мы его регулярно пылесосили, чистили снегом, и там свернули.
1: Зовут его Анатолий Борисович?
2: Нет, такого не было, все, ладно, как бы нормально, они, может быть, такие очень трепетные, очень волнительные, такие творожные, они очень творожные, знаешь, как творожный сыр, так они вот такие творожные, они очень, тревожный сыр, да.
1: Да,
2: когда я его уже свернул в рулон, выношу, и они, все, дорогой, в добрый путь, ты нам приносил счастье, приноси счастье другим, пусть тебе хорошо живется в новом дому. Я не стал ждать лифта. Я просто поскакал очень быстро.
1: Ты сел на ковер и полетел.
2: Да, примерно. Я просто сбежал. А вот насчет кухни была история, когда я ее тоже выставляю на сайте обмена, пишу, говорю, за 7 килограмм слив. Да. Все, отдам даром, пожалуйста, килограмм слив. Купите мне, пожалуйста. Мне захотелось, я вообще не знаю, почему сливы. Нормальный июнь месяц был, рынок был, да и вообще это Москва, здесь можно купить все в любое время дня и ночи. И ко мне приезжают, муж с сыном и мама. И она такая, так, кухню покажите. Я говорю, да, заходите. Я говорю, я такая, где сливы? Она, где я вам в это время года буду искать сливы? Я говорю, тогда обмен заканчивается.
1: Тогда до свидания.
2: Я выслушал трехэтажный мат в свой адрес просто от этой барышни. Я закрыл за ними дверь, слова не сказал. Думаю, такого еще не было.
1: Знаешь, так медленно и с опупевшим взглядом.
2: Нет, я как-то спокойно закрыл. Я вообще не знаю, как. Я в шоке обычно должен был быть. А так я спокойненько думаю, капец. Слушай, такого в жизни не было. Прикольно. У меня есть эфир, расскажу в эфире. Вот я, кстати, рассказываю. Через пару минут звонок в дверь, заходит муж этой женщины, говорит, пожалуйста, простите меня. Я говорю, я вам соболезную. Он говорит, а может быть там чем-то там абрикосами обойдемся, еще чем-то. Говорю, да ничего не надо. Говорю, я понял, что вам, нужнее и тяжелее, чем мне. Потом мне, конечно, привезли там килограмм черешни, но не суть важно. Такое было тоже. Очень странно.
1: А ты не поцеловал кухню на прощание?
2: Нет.
1: Давай обсудим, как вы прощались с вещами, которые по какой-то причине либо продавали. Вот я, например, когда продавала Мерседес, я его поцеловала в значок. Пожелала счастливого пути. А когда давала котенка, которого знала 3.5 часа, я знала котенка 3.5 часа, я давала и плакала.
2: Господи, боже мой. Знаете, нормальная история, нормальная история. Как вы прощаетесь с вещами? Давайте, да?
1: Да-да-да, как вы прощаетесь с вещами.
2: Знаю, что никогда не нужно отдавать...
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем, как вы прощаетесь, расстаетесь с вещами, с которыми по тем или иным причинам приходится вам прощаться и расставаться. Пишут нам «легко» и... Видим так, «легко» и...
2: И все, да? И больше ничего. Ну, нормально, «легко» ты... Пусть оно уходит. Привет, из Краснодара. Вещи я даю просто так бесплатно, без слова прощания. И вообще, как можно было не угостить ведром с лифта? Ой, да не ведром, зачем я... Не надо мне ведро.
1: Ты говоришь ведром с лифта, я думаю, с какого лифта? Почему?
2: С какого лифта? Ну, я стою у лифта стоя, да? Я спросил у лифта стоя, да.
1: Привет, меня 20 лет...
2: Ага, спасибо, Карлсон.
1: Привет, меня 20 лет радовали мощным звуком 4 большие советские колонки. Но семья, ребенок, мало места. Когда продавал, то шептал спасибо, «Амфитон» и «Союз». Я вас не забуду.
2: А вот тоже очень трогательно. Когда продавал барабанную установку, на тот момент это было самое ценное мое имущество. Да и ценность ее измерялась не столько рублями, сколько любовью. Весь день ходил хмурной и печальный. Вот это я понимаю. Я помню, когда-то мне пришлось отдать аквариум. Большой. Да. Детям крестные своей, казалось бы. Ну, мы редко виделись, только на дни рождения, похороны, как обычно в свое время. У всех очень счастливых семей. Очень счастливых семей, да. Вот. Но, благо, дни рождения были чаще. Так вот, не знаю, мне что-то так тоскливо стало. А меня прям просто заставили. Заставили, понимаешь? Вот. Поэтому я прям ходил, и эта полка пустой была, этот стол пустой был. Я постоянно думал, ой, так, а я вообще покормил, не покормил, а я там мотыля купил, не купил. Некоторое время, да, это было обидненько, хотя рыбы, они даже со мной не разговаривали. Я с ними, да, они
1: и
2: со мной.
1: Даже вот нельзя
2: они не любили меня, наверное.
1: Вечером в кроватку и погладить, они тебе мурчать не будут.
2: Можно.
1: Мурчать-то не будут?
2: Это не будут.
1: Привет, ребята. Мы с супругой продавали свою Kia, обливаясь горючими слезами. Покупали ее, когда жена забеременела первым. И вот спустя 3 года пришлось продать. Продали, а по ощущениям предали. Полчаса стояли у окна зареванные и смотрели вслед уехавшей машине.
2: Здравствуйте, мы семья, которая продавала вам ковер. Скажите, как у него дела? Вы хорошо за ним? Идеально просто.
1: Может, у него появились коврята?
2: Нет, коврят
1: у него. Коврички.
2: Спасибо вам большое за ваше чувство юмора. Друзья, как вот были такие случаи, когда вы, ну, скажем так, давай так, не как вы отдаете вещи, а были ли моменты, когда вы...
1: Да, эмоционально расставались с вещами.
2: Да.
1: Как вы проявляете свои эмоции?
2: А знаешь, вот эту вот историю, когда, ну, я думаю, что каждая девушка такое тоже видела, да и парни тоже, когда ты берешь вещи старые, а еще не было. Ну, а сейчас уже появились пункты, куда можно сдать вещи бесплатно свои. Естественно, стиранные и так далее. Ну, а раньше как? Ты вынесешь возле мусорника, а потом смотришь, фигак-фигак, а в твоих джинсах или в твоих кроссовках...
1: Щеголяет сосед.
2: Да почему сосед? Ну, какой-нибудь... Ну, ты думаешь, я бомж?
1: Какой-нибудь свободный человек.
2: Какой-то свободный, не обремененный жилплощадью человек.
1: Кстати говоря, очень часто у этих людей есть жилплощадь, но они предпочитают свободу и ветер в волосах. И чужие джинсы на пятой точке.
0: Новое на нашем. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Михайловна, начинай.
2: Обсуждаем, как вы прощались эмоционально со своими любимыми вещами, а может, не очень любимыми, но вдруг пробило на эмоции. Всякое бывает. Из-за нехватки денег пришлось продать свою гитару Крафтер. Поставил цену ниже рынка, чтобы продать побыстрее. Приехал чувак, очень удивился, что все окей, сохран хороший, все гуд. Рассказал, что покупает в подарок маленькой племяннице. Она мечтала об этой гитаре, увидев такую привлекательную цену, очень обрадовалась. Чувак даже накинул мне пару тысяч, а я остался с двояким чувством. Вроде и мечта чья-то осуществилась, но и чувство потери никуда не делось.
1: Ну, знаешь, я сейчас подумал, да, бывает же такое, когда вот ты вроде... Ну вот, ладно. Наши привет. Планировали продавать машину. Как-то утром жена уехала на работу на машине, а днем звонит и говорит, что...
2: Муж уехал, какая жена?
1: Да, я так и сказал. Днем звонит муж, который уехал на работу без жены. Но на машине. То есть жену не взял, поехал сам на машине. Что, в общем, продал нашу ласточку. Очень расстроилась, что не попрощалась и даже расплакалась. Это была ваша совместная первая, получается, да, или как?
2: Совместно наше имущество.
1: Но это тут дело не в этом.
2: Да, знаешь, я понимаю. Про автомобиль история. Привет нашему Стыри. Очень хочется рассказать историю о том, как я продавала машину деда. Дед умер. Мы безумно любили эту машину оба. Это была девятка цвета хамелеон с минимальным пробегом, как новенькая. Но мне, по факту, она была не нужна, так как была своя. Поэтому при продаже я ревела по ней. Приехали с самого Дагестана и горцы. Не очень понимали моих душевных терзаний. Зато потом писали мне слова благодарности за очень хорошую машину.
1: Привет, сам. Понятно? Это мы теперь с тобой.
2: Да, да.
1: Так, я, собственно, однажды отдавал шкаф на помойку во двор. Морально было...
2: Отпускал на волю шкаф.
1: Да, да, да. Лети, шкаф. Эволюционер, отрасти себе...
2: Маши дверцами.
1: Вот, ладно. Морально было очень легко, а вот физически все это, ну, было, ну, как бы разбирать тяжело. Аккуратно складывать, а потом частями выносить во двор было очень тяжело. А спустя 2 часа я увидел соседа по лестничной площадке, который все это несет к себе домой. Знал бы, сразу ему около двери поставил.
2: Ну, знал бы, прикуп, жил бы в Сочи.
1: А тут, друзья, вот и нужны те самые...
2: Чатики!
1: Да, будьте
2: неладны. Дорогие соседи!
1: Кому-то нужен
2: кому-то
1: шкаф, приходите,
2: даром,
1: забирайте.
2: Кому-то надо даром, самовынос.
1: Да, да, работает вообще на раз, два, три. Причем вам же потом в личку пишут, потому что, ну, очень часто бывает стыдно признаться, что да, дайте мне ваш старый шкаф или там старый ковер.
2: Да.
1: Поэтому
2: да,
1: все норм, прям, ну, типа там пишите в личку, сразу такую делаешь пометку, вот дисклеймер, что там пишите мне в личку, и все, и сразу хорошо будет. Чтобы люди понимали, что все, тык-тык-тык-тык, потом пишешь, шкаф ушел, улетел на волю.
2: Да, махая крыльями.
1: Махая дверцами. Пожалуйста, расскажите эмоциональное прощание с какой-то вещью в вашей жизни, как это было. Ну, не то, что вы ее потеряли, понятное дело, когда, но вы сами...
2: Отпустили ее.
1: Отпустили.
2: В новую жизнь.
1: Да.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, как вы прощались со своими любимыми вещами, а может быть не очень любимыми, но в любом случае эмоционально прощались со своими вещами.
2: Да.
1: Купил очень много десятков тонн бензина в талонах по 40 рублей за литр. Горестно, конечно, наблюдать, как они разлетаются, но цена на табло АЗС в 75 рублей немного подслащивает эту пилюлю.
2: Да. Машина была не первая, нам тут отвечают, но очень любимая.
1: Продавала свою первую машину, нам тут кто-то пишет. Желающих было очень много, поэтому выбирала среди покупателей. Не хотела отдавать кому попало, и особенно перекупам. Наверное, меня посчитали ненормальной, но я нашла для него молодую девушку-водителя. Пусть теперь он учит ее, как в свое время учил меня. Прослезилась, когда она уезжала.
2: А вот смотрите, привет, не скучно, работала в море на норвегов, у нас был старенький пароход, но мы за ним, в общем, следили, очень много труда было вложено, и тут хозяин решил сдать его на металлолом в Индию, мы его перегнали в последний путь, все со слезами достойно проводили.
1: Алиса, Митя, привет. Мне 15 лет назад пришлось продать винил арии «Герой асфальта» 86-го года рождения, выпущенную на «Мелодии». Это было очень тяжело. Зато пару лет назад купил новую, уже фирменную, с отличным звуком и даже красного цвета, пишет нам Антон.
2: Да, так, и вот смотри, тоже опять Артемий пишет нам, ну, конечно, там, ну, слушай, Тём, ну, мы, конечно, сам Артемий, мы, конечно, понимаем. Добрый день, с вещами прощаюсь легко, вещи должны работать, если у меня он не работает, то отдаю. А вот в субботу буду прощаться с театром, это будет сложно, 10 лет как-никак, поскольку сейчас альтернатив нет, но терпеть потребительское отношение уже не хочу, пишет нам Артемий. Артемий, это вот навсегда сложно, тем более из, в общем, творческих коллективов уходить из-за вот чего-то такого. Поэтому держись, пожалуйста. Если что, давай антрепризу. У нас есть актриса, певица. Я им вроде...
1: Ты что, на меня трубку показываешь?
2: Я просто машу в дверь.
1: Ладно.
2: Так и Артемий сейчас не придет. Понимаешь? Я вроде как неплохо пишу. Ты вроде режиссируешь, тоже неплохо актер. Все нормально. Я вам буду писать и на вас заработаю. Я вас буду продюсировать. Что?
1: Да, да и еще дочитаю.
2: Да дочитывай еще. Ой, простите, что я вам не дал.
1: Да у нас осталось 30 секунд. В феврале прошлого года.
2: Твое ж важнее, давай.
1: Да что ж такое-то?
2: Ну, а что ты молчишь? Давай.
1: Разбил машину, к сожалению, вынесла на встречку, слава богу, без травм, просто труху. И теперь, когда проезжаю мимо этого места, останавливаюсь и каждый раз вспоминаю своего кабанчика. Много вместе объехали, верный друг и помощник. Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее кончается. И дневной эфир тоже подходит к концу. Не плачьте, мы вернемся завтра в 12 часов дня.
2: И по этому поводу тоже не плачьте. Всем счастливо, пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Это подтвердил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Захарова отреагировала на заявление министра территориального управления и инфраструктуры Армении о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашения по ставки газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что повестка встречи Евразийского экономического союза в Астане в предстоящие два дня будет непростой из-за ситуации с Арменией. Вместе с тем, по его словам, неправильно говорить, что нынешний саммит решит ее судьбу. Ереван продолжит участвовать в мероприятиях ЕАЭС. В Севастополе после удара вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow беспилотниками повреждены 30 домов, 16 многоквартирных и 14 частных. Такие последние данные привел губернатор Михаил Развожаев. В муниципальной комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. По данным Развожаева, пострадали 2 человека. Беспилотники ракеты ударили по Севастополю минувшей ночью. Главной целью налета было здание Южного управления Центрального банка, в которое попал один из снарядов. Акции Россети на торгах Мосбиржи в момент упали почти на 10%, однако затем снижение замедлилось до 8%. Распродажи начались после сообщения о том, что электросетевой холдинг собирается провести дополнительное размещение акций в количестве до 903 миллиардов штук номиналом в 50 копеек в пользу Росимущества. Это составит более 39% от текущего объема уставного капитала. Кроме того, совет директоров Россети рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Сейчас Росимущество владеет долей в 77% уставного капитале, который по результатам доп. Эмиссии может увеличиться до 84%. Грушинский фестиваль Самарской области не состоится в третий год подряд из-за ситуации с безопасностью, сообщили организаторы. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский, фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Грушинка – это крупнейший в России фестиваль авторской песни, который проходит с 1968 года под Самарой. Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих, дирижер Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят программу «Она и музыка и слово» 21 июня в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Вечер станет московской премьерой музыкальной литературной композиции. Он завершит 23-й концертный сезон ММДМ. Популярный телеграм-канал radio.nsn. Переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята.
2: Доброго дня, друзья. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей и короли вечернего радиоэфира уже тут как тут в ваших радиоприемниках не дают вам заснуть в послеобеденное время.
2: Да, и, собственно, укорачивают время, которое осталось вам работать. Потому что...
1: Не так уж много осталось.
2: Чуть-чуть,
1: да?
2: Прямо. Меньше двух часов.
1: Самую малость. И все, и по домам. А кто сейчас вот в такую погоду, вот сразу приезжая домой, ну вот, остается дома? Да никто, мне кажется.
2: Ну, такую, как в Москве, большинство.
1: Да не, ну даже вот, ну чуть-чуть приоделся, утеплился, пошел куда-нибудь, цветет все, Андрей Генрич, цветет жасмин, цветет шиповник, зацветает липа, отцветает сирень, отцветает каштан. Это в Москве, ребят, я имею в виду. Соловьи орут так.
2: Соловьи орут везде, причем такое ощущение, что вся Москва в соловьях.
1: Да.
2: Я уже даже думал, не искусственные ли это звуки поставили где-нибудь, динамики. Нет. Это столько их тут.
1: Утки выводят свои выводки к водоему.
2: Да, что
1: только
2: смешно.
1: С природой не происходит, ребят, и присидеть это время дома, ну, как-то я считаю это преступление.
2: Ну, если дождя нет, да, прогуляться, может быть, стоит.
1: Да. Ну что, ребят, традиционно поблагодарим мы наших коллег из дневного эфира.
2: Особенно Алису Михайловну.
1: Алису Михайловну, она он подкармливает. Давай, ухукай. Скоро 90 килограмм будешь весить.
2: Я уже. Чуть меньше.
1: Вот. Начнем традиционно с проверки того, что мы с вами на одной волне. Ну, вы знаете, да, я какую-то, мы с напарником какую-то строчку из песни, которую, скорее всего, вы все знаете, вам так для затравочки даем, а вы должны прислать либо продолжение этой строчки,
2: либо автор можете прислать.
1: Автора вряд ли, потому что исполнителя.
2: Автора, ну, да, автора, конечно,
1: потому что автора, ну, кто будет гуглить? Нет, нагуглить не. Можно, но зачем? Исполнителя, потому что у нас каждая песня с тем или иным исполнителем тесно связана. Итак, ребята, ловите строчку дня сегодняшнего. Где-то у меня тут все было записано специально. А, вот. «Только нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного». Итак, кто знает эту песню? Лес рук, я прям вижу. Итак, ребята, «Только нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного».
2: Ну, ты как-то прямо вот эту, там по-другому надо было произносить.
1: Ну, извини, брат. Вот если бы ты брать... Ну, ладно, я как-нибудь потом...
2: Пока не будем, давай, не будем.
1: В классе в пятом, в шестом бы ты обратился ко мне, я бы тебе прям вот один в один бы сделал. Вот.
2: А еще когда зубы менялись с молочных на коренные.
1: Ну, что ты, ну все, что за человек? Спойлер, а?
2: Почему спойлер?
1: Взял, все сдал. Вообще, ребят, ждем от вас ответку через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы с напарником все дальше и дальше от репертуара нашего радио, вот с этими нашими музыкальными...
2: Ну, это же в качестве разминки, шутки, ничего такого страшного нету. Хотя из всех верных ответов есть один неверный.
1: 25-17 кто-то написал, но нет. Это песня «Отшумели». Нет, господи, как бы «Ты не верь слезам».
2: «Не верь слезам», так она и называется.
1: «Ты не верь слезам». Вернется по следам. Певца Александра Владимировича Медведева, который известен широкой публике под псевдонимом Шура.
2: Там прекрасный припев. У реки два берега, у реки два берега, у реки два
1: выбирай,
2: берега.
1: Выбирай, выбирай, у реки два берега. Кстати, вот про кого бы пихторию делать, Андрей Германович.
2: Ну вот и сделай.
1: Вот прослезятся-то люди.
2: Да, там тяжелая судьба у человека.
1: Жизнь-то помотала,
2: да,
1: Сашку.
2: Да.
1: Ну да ладно, в любом случае мы его запомним молодым, худым, с искрящимися глазами и вот...
2: Да и доброго, позитивного, на самом деле,
1: ну,
2: человека.
1: Да, добрый, позитивный человек.
2: Да, абсолютно.
1: Так, ребят, спасибо большое за вот эту нашу музыкальную... перекличку. Давайте начнем о чем-нибудь общаться. Про серьезное мы сегодня или нет?
2: Не, серьезно, ничего серьезного.
1: Есть что-нибудь несерьезное?
2: Ты знаешь, да. Я хочу поделиться наблюдением. Дальше я не знаю, что с ним делать,
1: ну,
2: но я хочу поделиться наблюдением. В эту пятницу мне делать пихторию, и я вчера, напарник знает, там отбирал, перебирал, даже почти написал выяснил, что уже был. Вот. И я сегодня сидел, утром проглядывал, про кого можно было бы сделать пихторию. И вот что удивительно, если мы говорим про актеров, даже больше про актрис кинематографа, звезды исчезли. За последние десятилетия нет звезд мировой величины, про которые говорили бы, ну, ставили в один, скажем, на одной линии с Софи Лорен или там с кем-нибудь еще. Все звезды, условно, Голливуда, которые, ну, являются прям там, вау, всемирно известными, все они закончили свою, собственно, звездную карьеру довольно давно. Нет, они, я не говорю, что они не снимаются, но подняться до уровня всемирной известности они смогли очень быстро и в определенном условиях. Сейчас они просто уже имя работают на них, это понятно. А вот среди новых...
1: Мне... Ох, я сейчас с тобой не
2: давай,
1: соглашусь.
2: Давай, давай, давай, давай, вот
1: ну
2: давай поспорим.
1: Вот Лиа Сэнду, допустим, прекраснейшая актриса, которая снимается, вот новая звезда. Ну как новая, она нас-то немножечко помладше Лиа Сэнду. Потом...
2: Подожди, а где она играла?
1: Где она играла? В «Дюне». Она играла в «Французском вестнике». Она играла девушку Бонда. Она играла, на секундочку, последнюю.
2: Потом... Девушки Бонда долго не живут, поэтому...
1: В двух фильмах снялась, тем не менее.
2: Себе.
1: Зендея.
2: В «Бесславные ублюдки» еще она снималась, да. Я вот подсмотрел.
1: Зендея, самая высокооплачиваемая актриса.
2: Так, ну, хорошо.
1: Ребекка Фергюсон. Прекрасная актриса. Господи, какая фамилия-то в «Безумном Максе» играла?
2: Слушай, ну «Безумный Макс» — это старый фильм.
1: Нет, в последнем, где... красивая. О, Шарлиз Терон. Очень красивая женщина.
2: Слушай, ну Шарлиз Терон — это тетенька из прошлого века. Я тебе про молодых говорю. Где 20-летние, 25-летние девчонки, от которых молодежь в кино...
1: Зендея, пожалуйста, вот ей.
2: Сходит с ума, Игорь.
1: Вот я думаю, что сколько ей лет. Сейчас посмотрю, сколько, в каком году Зендея родилась. Я думаю, что...
2: Ну вот, одну
1: привел. Дата рождения 1996 год, 29 лет.
2: Ну, 29 лет. Ну, еще молодая, вполне
1: ну,
2: себе.
1: Еще молодая и уже Зендея, да, самая высокооплачиваемая актриса.
2: На самом деле, Сейду, про которую ты говорил, Леа, я могу сказать, она тебя моложе всего на 9 лет.
1: Ну, 9 лет в жизни женщине, знаешь, как говорила Софико Чоурелли в замечательном фильме «Ищите женщину», между 18 и 19 я прожила 20 замечательных лет. Ты знаешь, как бы 9 лет в жизни женщины — это 9 жизней, как у кошки. Ну что?
2: Про кумиров хочу сегодня поговорить, раз уж мы все-таки начали с тобой спорить.
1: А давайте, ребята, знаете, во что сегодня поговорим? Дело в том, что мы как бы следим за кумирами. Ну как, у нас есть какие-то... ну, есть... Давайте назовем это объекты не обожания... Ну, короче,
2: восхищение.
1: Да, объекты восхищения, да, совершенно верно. Да. За жизнью которых мы следим. Ну там, с кем живет, с кем разошелся, с кем... Вот вы за чьей жизнью следите? Мы с напарником, наверное, следим. Очень следим. За Брюсом Уиллисом. Ну, насколько это можно уже в нашем
2: возрасте. Нет, я слежу, да.
1: Ну, так, хотя бы, ну...
2: Старается, молодец. Вообще, честно говоря, и жена у него молодец. И вообще, семьей ему повезло, мужику.
1: Это правда. Вот, я еще Дэниела Крейга вот так что-то читаю, что у него, как вообще происходит. Ну, так, просто мне, ну, вот симпатичен как актер. Ну, актер он... Ладно, я большой поклонник фильмов про Джеймса Бонда. И считаю, что Дэниел Крейг — это лучший Джеймс Бонд в истории...
2: Не уводи, не уводи.
1: Вот, поэтому уже. Как бы, ну...
2: Мы все знаем, что ты это считаешь.
1: Вот,
2: ты неоднократно это заявлял.
1: И буду. Вот актрис, ну, не знаю. Ну, вот как-то... Не следится мне за ними. Они как-то вот... Ну, не знаю.
2: Ну, я впрямую не слежу и...
1: Лучшая актриса мира — это Наталья Белохвостикова. И Маргарита Терехова. Ну, я вот из того поколения, чтобы вы понимали, да? Вот.
2: Ну, вот интересно, мы все из того поколения.
1: Вот интересно, ребят, у вас узнать, за чьими, как бы, ну, за чьей жизнью каких актеров, футболистов вы следите, спортсменов, что у них происходит. Нам интересно, пишите...
2: Ну, причем непонятное дело, что не следите вы просто каждый день там.
1: Вы не сталкерите. Просто интересуетесь,
2: что с ним.
1: Да.
2: Вот я за Овечкиным, кстати, слежу, если уж пошло так. На то. Я просто вот, когда он должен был стать, ну, собственно, рекордсменом, я прямо не считал, залезал каждый раз. Ну что там, какой матч будет? Забьет, не забьет? Вот. Мне было очень интересно. Давайте поговорим сегодня о некоторых таких
1: кумирах,
2: да, за которыми вы наблюдаете.
1: Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались за жизнью кого из знаменитостей вы следите. Спасибо большое, что вы не написали за жизнью Андрея Германовича и Игоря Владимировича.
2: Да. Знаешь, выдохнули.
1: Да. Вот, я забыл, совершенно забыл. Я как бы к спортсменам, в общем-то, равнодушен, да. Ну, к жизни, к спортсменам. Нет. Я подписан на такой мини-бложек Софии Поздняковой. Это двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле. Ну, такая просто милый девочка, не знаю, как это назвать, бложек, где она, уже человек, понятно, достиг высот в спорте, просто вот там собачку свою выкладывает, про личную жизнь что-то. Не накидывает контента по 15 постов в сутки, так, знаешь, без напряга. Вот. За кем следите вы?
2: Да. Пожалуйста, из спортсменов. Михаил Шумахер, за Мишей следить за Михаилом довольно сложно.
1: Стабильное.
2: Нет, но у него улучшение есть там. Шарль Экстер и Льюис Хэмилтон. Еще из театральной сферы режиссер Юрий Грымов, актеры Дмитрий Бозин, Валерий Еременко, последний любимый актер лет так почти 30.
1: А почему никто не написал про Юру Борисова? Очень востребованный, во всяком случае, если верить, я удивляюсь, востребованный актер, что, на «Оскар», на секундочку, номинировался. И Юрий Колокольников тоже очень востребованный. И очень много в инфопространстве, про них всякого всего, вот здесь Колокольников то, Колокольников там, Борисов здесь, Борисов тут, никто не написал.
2: А что делать? Вот. Екатерина Гусева просто очень красивая женщина.
1: Да. Я после «Бригады» ничего не смотрел.
2: Да, честно говоря, огромная фильмография у нее, начиная с 97-го года у нее. Угу. И вот, честно сказать, да, мы поймались на мысли, что кроме «Бригады» ничего не смотрели.
1: А мы ничего, да. Так, пишет нам про Сидни Суини.
2: Суини, да. Это же «Однажды в Голливуде» она играла. Она играла в фильме «Однажды в Голливуде». Совсем девочка-то на самом деле. Она совсем юное существо.
1: Милли Бобби Браун, Тимоти Шаламе, Том Холланд. Тимоти Шаламе, тоже сейчас очень востребованный актер.
2: А Дженна Ортега, это которая у Уэнсди в «Семейке Адамсов» была, помнишь? Черненькая такая.
1: Да.
2: И Марго Робби.
1: Марго Робби, а что за ней следить? Марго Робби, она как-то, мне кажется, во всех фильмах какая-то, везде одинаково прекрасная. Не было ни одного фильма, где она бы, сыграла, что-то не Марго Робби. Не знаю, я очень субъективен, ребят. Слежу за новой Еленой Троянской. Прекрасной. Очень обидно за новую Елену в новом фильме Нолана. Для тех, кто не в курсе, ребят.
2: Давай, расскажи.
1: Кристофер Нолан экранизирует сейчас «Одиссею» Гомера. Дело в том, что для тех, опять же, кто не в курсе, «Одиссея» начинается в тот самый момент, когда заканчивается Троянская война, и хитромудрый Одиссей, поспорив с богами, отправляется домой, и, короче, плывет он туда домой что-то лет 20. Не может доплыть. Боги так все делают, чтобы он не мог доплыть.
2: Ветра не оттуда дуют.
1: И ветра, там что только не было.
2: Так.
1: И Полифем, и Сцилла с Харибдой.
2: Дело не в этом.
1: Дело в том, что Елена Троянская, ребят, это была женщина, которую Парис Троянский похитил у спартанцев, и это была самая прекрасная женщина тогдашнего мира. Ее мать, на секундочку, Леда. Ее отец, я не помню, то ли Зевс,
2: она богиня, конечно.
1: Это была самая прекрасная женщина Греции, которую играет, повесточка сыграла свою роль. Темнокожая мадам. Я не понимаю. У меня вообще ничего не складывается. Я гипотетически допускаю, что в Древней Греции могли быть темнокожие люди.
2: Они скорее были...
1: Из Африки их привозили.
2: Да, на рабочих специальностях.
1: Да, но вряд ли принцесса, королева Спарты была с африканского континента.
2: Такие исторические нарушения даже в игровых киношных фильмах они недопустимы.
1: Ладно, что-то завелись, ребята.
2: А что не завелись?
1: За кем следите из знаменитостей, пишите через сайт nosh.ru, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы поинтересовались, за кем из знаменитостей вы следите. Вот что вы пишете.
2: А я слежу за жизнью и творчеством Владимира Преснякова-младшего.
1: Вот.
2: Он мне с самой юности нравится.
1: Неожиданно, вот неожиданно. Подглядываю за Лео Ди Каприо, Сидни Суинни.
2: Подглядывает хорошо.
1: Ну так, время от времени.
2: Так.
1: А что там у Лео-то нового? Все девушек меняют себе.
2: Ну, наверняка, моложе. Наверняка. Творчество Артема Дзюбы под внимание. Вы имеете в виду спорт?
1: Ну, а какое-то есть еще творчество у Артема?
2: Давай продолжим.
1: Алиса Брунна, Фрейндлих, Максим Аверин. Слежу за новыми театральными работами.
2: Ну, кстати, да. Черная Елена. Гомер перевернулся бы в гробу.
1: Да ну там, ребят, там очень много, вы знаете. Вот,
2: часто стали с этим сталкиваться. Это какая-то странная история.
1: Это болезнь.
2: Это болезнь.
1: Болезнь, которую нужно лечить. Потому что там мало того, что Кристофер Нолан, при всем уважении к режиссеру-то хороший.
2: Отличный, да, вообще один из лучших современных режиссеров.
1: Он что-то отпустил свою фантазию настолько, и знаете, вот мои мысли, мои скукуны его туда...
2: Ничего, я думаю, это навязано.
1: Его куда-то понесли, там...
2: Хочешь бюджет?
1: Там во всем беда. Я какие-то смотрел разборы. Там в доспехах беда, там в повествовании беда, там беда в сюжетной линии. И...
2: Слушай, ну он и с доводом весь запутался. Ну ничего страшного. Весь запутался. Вот в доводе я много раз пытался пересмотреть, понять и понимаю. И он просто запутался.
1: Ну, хороший фильм. Никто ничего не понял, даже создатель.
2: Да.
1: Ладно,
2: да,
1: ребят, да, если хотите написать, за кем следите, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня как-то больше в режиме монолога нашего с тобой происходит общение.
2: Ребят, привет, без обмана. Сижу за Сергеем Галицким, человечьими. Цена таких сейчас мало оказалось. Подарил родному городу один из лучших парков в мире, одну из лучших футбольных арен, пишет нам Леша Монтажник.
1: Ну, да. Вы почему не последите? Ну, действительно, хороший человек заслуживает уважения.
2: Жду новых театральных работ от Федора Добронравова. Обожаю, кстати говоря, Добронравова. Очень симпатичен.
1: Да, хороший актер. После сериала «Король и Шут» подписалась на Костю Плотникова. Очень талантливый актер. Еще подписан на Арину Соболенко, на Ивлееву, Собчак, Канделаки. Люблю вдохновляться сильными, яркими людьми. Хорошего дня. Спасибо и вам тоже.
2: Очень нравится... Актер Брюс Уиллис пересмотрел все фильмы с ним, очень расстраивает его судьба. Да нас тоже расстраивает, но он, конечно, совершенно потрясающая жизнь и творчество у человека. О, кстати говоря, мы делали про него пикторию.
1: Да.
2: Никакой он не актер, по большому счету, попал случайно. Если кому-то интересно, можете найти.
1: Да, ну, в общем, ребят, так чуть-чуть разобрались в вопросе. Ну, тем более, что сейчас каждый, ну, назовем их так, селебрити, да, они прямо вот обязаны вести некую жизнь.
2: Светскую, да.
1: Медийную, да, что-то медийную. Про себя писать, mm-hmm. что-то публиковать. Ну, так, как говорят французы, «наблез оближ», то есть положение обязывает. Поэтому сейчас нет труда за кем-то следить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Международный платоновский фестиваль искусств представляет. Спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить.
7: По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: участников СВО и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной и гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственной гражданскую службу в Воронежской области адаптации после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской областной думы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективными демографическими и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Специалисты фиксируют устойчивый рост количества совершаемых нотариальных действий. Это приводит к росту времени ожидания приема и снижения оперативности обслуживания граждан. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. С 11 до 19 часов все желающие могут лично задать вопросы, посетив приемный орган госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. Правительство Воронежской области на площади Ленина, дом 1. Мероприятие пройдет приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать обращение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. В прошлом часе обсуждали мы за жизнью кого из знаменитостей вы следите. Знаешь, Андрей Германович, мысль такая вот возникла, насколько поменялось время. Мы ведь когда с тобой были, ну, еще не было вот этого всего интернета,
2: ничего. Не было, конечно, соцсетей, не было.
1: Мы тоже следили за жизнью
2: знаменитостей. Журналы были.
1: Нет. Была замечательная серия книг «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». Где можно было...
2: Я вот про Спартака читал. Ну, понимаешь, там ограничено было. То есть это просто кусочки биографии.
1: Понятно, про Рэмбо там ничего не было написано. И про Терминатора, про второго. А
2: потом мы стали следить за многими музыкантами, потому что выходили не только там винилы и кассеты, но еще и постеры. И мы видели, как меняются они. Старели на глазах.
1: Я не знаю. Вот Эксел Роуз как был прекрасен во времена
2: Led Zeppelin.
1: Не, ну Led Zeppelin, это для меня Led Zeppelin, ты знаешь, это что-то ты вот что-то на вот примерно вот Ярополк убил Бориса Ярополк Окаянный, вот это вот, ну вот примерно из тех для меня тогдашнего. Сейчас понятно. Тогда для меня были актуальны, не знаю, Курт Кобейн, Эксел Роуз. Ну ладно, ну с легкой натяжкой можно сказать, что
2: кто еще? Еще и скажи, что и Depeche Mode для тебя были уже.
1: Depeche Mode для меня были авторитетами величайшими.
2: Prodigy.
1: Prodigy уже нет. Я как-то вот, когда зажглась звезда Prodigy, я уже как бы, у меня сформировались музыкальные вкусы и...
2: Green Day.
1: Нет. Вот Билли Джо Армстронг, тоже, кстати. Не, American Idiot. Короче, американский идиот. И нет, не Айдол, а Идиот.
2: А Идиот?
1: Да. Альбом неплохой, в целом, неплохой, но как-то... Два, по-моему, или три трека. Ну, в общем, ладно, ребят,
2: так, что-то ладно, мы все да, про себя. Не туда.
1: Да. Этот час традиционно будем посвящать розыгрышу титула умника дня.
2: Здесь кумиров не будет.
1: Это правда. Пощады не ждите. Все будет, как обычно, по справедливости. В скором времени пригласим вас играть.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700. Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы пригласить вас в игру «Успеть за 60 секунд», где вы сможете заполучить титул «Умника дня». Нужна кодовая фраза.
2: Да, ну с тебя первая.
1: Оттолкнуться от темы прошлого часа. Мы же там вроде как про
2: известных про людей говорили.
1: Да, звезды. Что-то вот хочется сюда, вот куда-то.
2: Звезды. Что? Ты задумался?
1: Да нет, у меня что-то эти... А, звезды. Мы там что-то про... Скажи мне.
2: Про кого?
1: Про Одиссея, про темнокожую Елену.
2: Да.
1: Вот. Дело в том, что у
2: Елены... Про семерых гномов мы просто не стали говорить, да. А все остальное...
1: Просто у Елены там, если кто немножко так не... Мимо древнегреческой, я просто древнегреческую мифологию очень любил в определенном возрасте. У нее были братья. Вот. Я же рассказывал, что мать Елены Прекрасной — это Леда, которая, собственно, которая время от времени навещал сам Зевс. Вот.
2: Да, ну, Зевс много кого навещал.
1: Это правда. Если вычеркнуть все любовные похождения Зевса, то древнегреческой мифологии не останется.
2: Такая
1: тетрадочка, 12 листов. Вот, ребят, значит...
2: И он, значит, громовержец.
1: Ну, он все вверх. Всех, кого видел, тех вверх.
2: Так, давай, вернемся.
1: Коих вверх, а коих в лес уводил.
2: Нет, там леса. Какой там лес?
1: Ну, как,
2: в горы.
1: Ну,
2: на Олимп водил.
1: Не-не-не.
2: Закат
1: на Олимпе жена, ты чего?
2: Какой? Он вверх совсем не поднимался. Так, закат видишь?
1: На пол Олимпа.
2: Прекрасно, прекрасно. На пол Олимпа.
1: Итак, ребята, на пол Олимпа автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Начнем разыгрывать титул «Умника дня». И в первом раунде у нас будет играть Оксана. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, с кем хотите играть? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей.
2: Давайте, почему бы нет?
1: Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали.
2: Сколько российских самодержцев носило имя Павел?
3: Три.
2: Один. Относится ли налим к семейству тресковых рыб?
3: Нет.
2: Да, относится. Какое происхождение имеет слово цифра?
3: Греческое.
2: Арабское. Кто является автором оперы «Тривиада»?
1: Тривиада.
2: Тривиада, конечно, простите.
3: Римский-Корсаков.
2: Нет, Джузеппе Верди. Как расшифровывается аббревиатура ЗАГС?
3: Пас.
2: Запись гражданского состояния.
1: Актов гражданского состояния.
2: В какой стране была образована рок-группа Led Zeppelin?
3: США.
2: Великобритания. Как зовут ленивца в серии мультфильмов «Ледниковый период»? Сид. В каких единицах измеряется световой поток в системе Си?
1: Это фаталити добивающие. В каких, Андрей Георгиевич?
2: В люминах.
1: В люминах, да. Ноль.
2: Ну, бывает. Ну что, первый раз.
1: Да, сегодня...
2: Оксана играла первый раз.
1: Оказались сложны. Ребята, второму игроку достанутся не менее сложные вопросы. Если готовы стать этим вторым игроком, то в скором времени мы вам назовем вторую кодовую фразу и пригласим в игру. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Нам нужен второй участник игры.
2: А кого он вел на пол Олимпа, чтобы наверх не заводить?
1: О, да много кого, Андрей.
2: Много кого.
1: Ну, там и маму Геракла, и Леду.
2: Вот,
1: и...
2: пусть будет мама Геракла. Он говорит, раз ты, дорогой Зевс, ведешь меня на пол Олимпа, то получите-ка вы, дружочек мой, пожалуй, всего лишь полруна. За полруна так будет звучать.
1: За полруна. Неплохо. Руна на лопате.
2: Всего половина.
1: За полруна, ребята. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру.
2: Подожди, а лопаты тогда были же уже?
1: Да еще как.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Хелмитекс Авто. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хелмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хелмитекс на всех маркетплейсах.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Сегодня у нас девушки сражаются прекрасно за титул «Умницы дня». На связи Гуля. Гуля, здравствуйте.
2: Гуля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, задача у вас, в принципе, легкая. Соперница Оксана сыграла с нулевым результатом, так что есть шанс забрать титул. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Голова какого животного изображена на государственном флаге Молдовы? Лев, бык или волк?
3: Пусть будет волк.
1: Бык. Сколько букв «о» в слове «моросить»? Правильно. В каких единицах измеряется сила света в системе Си?
3: Сила света?
1: Да.
3: Фотоны?
1: Не, в канделах. Как зовут суриката в мультфильме «Король лев»?
3: Ой.
2: Можно пропустить.
3: Пропустим.
1: Тимон! Пропустим. В какой стране была образована рок-группа «Иглз»? Можем пропустить.
3: Путь будет Великобритания.
1: США. Как расшифровывается аббревиатура ОТК?
3: Отдел технического контроля.
1: Правильно. Кто является автором оперы «Тоска»?
3: Тоска, по-моему, Верди.
1: Не, это Джакомо Пуччини. Таким образом, счет у нас становится...
2: 2-7.
1: 2-7.
2: 2-7.
1: И титул сегодня достается
2: Гуле. Ну, достаточно было, в принципе, ответить даже на один вопрос. Правильно?
1: Да. Гуля, мы вас поздравляем. Титул ваш. Андрей Германович вам сейчас пришлет сообщение о том, что вы теперь обладательница титула «Умника дня», который исключительно ваш аж до завтра. Я же хочу напомнить, ребята, о том, что если у вас по какой-то причине нет, отсутствует возможность поиграть в эфире, вы всегда можете поиграть в порядке, так сказать, самотестирования. Сделать это крайне просто. Берете в руки смартфон. Угу. Что у вас есть? Если есть мессенджер Макс, можно там играть. Если есть социальная сеть ВКонтакте, можно там играть. Единственное, что нужно, это найти и подписаться на сообщество, которое называется «Умник дня», где вы видите с утра вопросики. Угу. В количестве 12 штук, как правило. Какие-то с картинками, с пояснителями, какие-то, ну, чаще всего без. Добрые, позитивные мемасики, любопытную, познавательную информацию. И вот, например, в Максе мне очень нравится, я там, такой дайджест, что сегодня за день. Угу. Ну, это для что? Тех, кому нужен повод.
2: Да, да, давай, давай.
1: Дело
2: давай.
1: В том, что интересно. 27 мая в России сегодня отмечается День библиотек.
2: Так.
1: Во как. Кроме того, в 1703 году была заложена Петропавловская крепость, и этот день считается днем рождения города Санкт-Петербурга. Днем да. основания. Так что поздравляем. Что еще можно сказать?
2: А библиотека, это почему интересно? Потому что появилась...
1: День библиотек? Я не
2: просто...
1: знаю. Я не знаю.
2: Это не создание Ленинки случайно?
1: Нет, нет, нет. Кроме того, день рождения сегодня отметил бы Александр Николаевич Башлачев. Угу. Российский певец, автор, исполнитель.
2: Прекрасных,
1: бард, один из,
2: прекрасных
1: да,
2: песен.
1: Один из тех, на чьем творчестве мы выросли. Угу. Так что, ребят, если нужны еще какие-то даты, то можете подписаться на сообщество, напомню, называется «Умник дня». Поотвечать на вопросики, узнать какую-то познавательную, любопытную информацию. Это можно делать как в социальной сети ВКонтакте, так и в мессенджере Макс, где вам удобнее. Рекомендую.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, вот с этого самого момента вы начинаете готовиться покинуть насиженные за день рабочие места, а мы готовимся следующие несколько часов сделать для вас особыми.
2: Не пугай, несколько. Два.
1: Несколько это уже
2: несколько это там 5-6.
1: Нет, это больше, чем один. Это уже несколько. Вот. Несколько часов сделать плодово выгодными.
2: За полрунат.
1: Нет, ребята, у нас не за полрунат. У нас все целиком будет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolla.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект

0: выполнена, новую трубу построили, однако подключить к ней куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
1: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой этой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 15-14 мая. Установилась жаркая погода, пошло водопотребление больше. Физически к нам не приходит, нет количества воды, которое нам необходимо, и она к нам не доходит. Труба есть, ее закончили строительство в 2025 году, в декабре перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают.
0: Мы попросили главу Татарстана Рустама Миниханова разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет. Другой сигнал СОС пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Жители 3 года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
2: У нас по деревне дорога вообще никакая. Просто дорога на земле. Ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень у нас здесь не проедешь, не пройдешь. Мы писали бумагу 3 года назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим. Но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим. Так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. 3 года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но, извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят, знаете, поскользнешься, не дай бог, то сломаешь.
0: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую Линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую Линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
3: Кривая Линия. НСН решает проблемы. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и фактически, как мы делаем это достаточно часто, мы планируем сегодня один из вариантов проведения вами выходного дня. 30 мая в музее-усадьбе Веневитиного состоится масштабный праздник, ежегодный фестиваль усадебных традиций в Веневе «Арт-2026». Уже все это в третий раз будет происходить. Ну и о программе праздника и других нюансах говорим сегодня с заместителем директора областного литературного музея имени Никитина Хубаевой Ольгой и заведующей музеем-усадьбой Дмитрия Веневитиного Татьяной Некрасовой. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Вот как много сегодня у меня гостей, и как многое нужно успеть сегодня осветить. Ну, уже третий год, как я сказал, проходит данное событие, набирает обороты. Давайте начнем с того, что как и когда возникла эта идея, и чем она вот обросла к своему 3-летию.
6: Так, ну, наверное, давайте я начну. Впервые наш фестиваль стартовал в 2024 году. Это был юбилейный год для музея-усадьбы. 30 лет со дня его создания. И хотелось, конечно, вот это 30-летие отметить каким-то таким красивым, масштабным мероприятием.

0: мероприятием, и было принято решение, что это должен быть фестиваль. Он проходил в мае, и, собственно, вот наша фестивальная история начинается с мая 24 года. Потом опыт у нас это получился удачный, и мы поняли, что мы будем делать его ежегодно. Соответственно, в 25 году он проходил, и вот уже в этом году, да, в третий раз мы будем его проводить. Угу. Год этот интересен на юбилее. Во-первых, мы празднуем 200-летие со дня рождения нашего выдающегося земляка Афанасьева, собирателя сказок, и также 150-летие Союза театральных деятелей. Uh-huh. Поэтому, конечно же, у нас площадки, часть наших площадок посвящена вот этим вот юбилеям. Помимо наших основных площадок, которые рассказывают об усадебных традициях, о разных видах искусства, ну, то, что вот с чего мы и начинали нашу фестивальную историю.
1: Фестивальная история. А вот что, ну, что ли, хочется и хотелось изначально вот еще, если поконкретнее, представить вот в рамках этого фестиваля?
0: Ну, мы опирались на интересную историю. Дети Веневитиновых в XIX веке придумали фантазийную страну Веневию. Они расписали сюжет, персонажи, нарисовали карту этой сказочной страны.
1: Подошли нам... основательно к этому.
0: Да, да, они очень основательны, они стали выдающимися людьми впоследствии, вот эти дети, да, когда выросли. И нам, ну, показалась эта история, она очень интересна. Мы хотели, чтобы о ней узнали не только мы, наши посетители, да, которые могут узнать об этом на экскурсии, но и более широкий круг людей, даже за пределами Воронежской области. Вот, поэтому мы решили развить вот эту историю о фантазийной стране, страны Веневия, и превратить ее вот в фестиваль. Ну, то есть, по сути, в этот день музей-усадьба превращается в фантазийную страну Веневия. То есть, нет музея-усадьбы, нет музея, есть сказочная страна, придуманная когда-то вот детьми Веневитиновыми.
1: Да, вы хотите что-то добавить?
2: Да, и также в основе концепции нашего фестиваля лежит то, что представлены все виды искусств. В прошлом году у нас не был представлен такой вид искусства, как кино. И в этом году у нас для любителей данного вида искусства добавился кинопоказ премьерный, о котором мы расскажем, наверное, чуть позже. Это стала картина-украшением нашего фестиваля. И концепция дополнилась еще и просмотром фильма о нашем земляке Афанасьеве, собственно, к чему и приурочено наше мероприятие в этом году.
1: Ну, в общем, все театрально, сказочно, с интересной историей, с такой концепцией настоящей, невыдуманной, получается. Ну, как, она выдуманная, да, это страна Веневия, но, тем не менее, невыдумана сама история о происхождении этой страны. И это, получается, какой год был, когда все это придумывалось-то?
0: Это конец 19 века.
1: Конец 19 века. Да. Да, и сейчас эта история оживает. Все это благодаря тому, что уже больше 30 лет у нас в регионе работает такой замечательный музей, музей-усадьба. Я уж не знаю, есть ли у нас среди наших радиослушателей, среди воронежцев вообще люди, которые не в курсе, что существует дом-музей Веневитиновых, и, может быть, знают только про Веневитиновскую бабку, да, вот, а вот про этот музей не слышали. Но, ребята, есть такое место, и о событиях, которые там произойдут совсем скоро, уже в конце этой недели, говорим сегодня. 18:10 в столице Черноземья. Прямо сейчас уходим на рекламу и совсем скоро вернемся с подробностями праздника. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные,
6: но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
9: Оловская область введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Ну и не только, естественно, со мной. Какое шоу без гостей? Сегодня в студии заместитель директора областного литературного музея имени Никитина Хубаева Ольга и заведующая музеем усадьбы Дмитрия Веневитина Татьяна Некрасова. Мы говорим о предстоящем событии уже в эту субботу. Веневе Арт 2026. Но в третий раз все это происходит. Усадебный праздник, как мы сказали, и фестиваль всех искусств, да, даже важнейшего из искусств, как мы узнали, да, сегодня тоже в этот раз присоединится. Итак, 200 лет нашему земляку, 150 лет Союза театральных деятелей. Все это как акцент в этом году. Ну и если поподробнее, вот эта праздничная программа, давайте пройдемся, потому что само место уникальное, на мой взгляд, красивое, с прекрасным видом на Дон. Это что касается уже парковой, наверное, зоны, но есть и усадьба, в рамках которой тоже будут происходить события. Вот можно даже пошагово. Ну, в общем, как вам удобно. Приехали мы в усадьбу. Что дальше?
2: Все мероприятия у нас стартуют в 12 часов. И с 12 часов у нас в усадьбе запускается выставочная программа, которая представлена несколькими выставками, о которых я хотела бы чуть более подробно рассказать. Наверное, украшением всего нашего праздника станет выставка, которая посвящена такому виду искусства, как балет. Назвали мы это мероприятие «Балетная серия». Изюминка данного мероприятия заключается в том, что на открытии выставки у нас будет выступать балетный коллектив. Будет целый номер построен для открытия выставки. И зрители смогут насладиться не только застывшим балетом на холсте, но и вживую увидеть, как красиво представляют балерины свои движения и под красивую музыку. То есть зрелище будет потрясающее.
1: Это прям балетный труп нашего театра?
2: Нет, это будет не театр, это будет балетный коллектив, вот студия. Но, тем не менее, на наш взгляд, это будет один из самых выразительных номеров в выставочном пространстве. Также хотелось бы остановиться на выставке, которая называется «Грани традиций» Александра Ворошилина. Это наш знаменитый художник воронежский, который тоже представит свои работы. Ну и на зоне уже парка у нас будет выставка работ нашей воронежской тоже компании.
0: Творческое объединение
2: да, «Азарт», которое уже на пространстве парка выставит свои замечательные работы.
0: В Второй год подряд.
2: Уже
0: в том году
2: год.
0: Они выставлялись, да. Очень понравились нашим гостям, поэтому мы решили, что будем их приглашать каждый год.
1: То есть это благодаря обратной связи, так скажем, да?
2: Да, вот. Да.
1: Угу. Хорошо, а вот, коль уж мы так немного связали и прошлый год, и год нынешний, что осталось, ну, так скажем, и, возможно, стало уже традиционным для фестиваля, а что вот пришло?
0: Так, ну, традиционным стало то, что, конечно же, фестиваль – это усадебных традиций, мы же находимся в усадьбе. Поэтому эти площадки будут всегда представлены, да, ежегодно, вне зависимости там, от юбилейных дат.
1: И концепции, да.
0: И концепции, угу. Да. И что очень радостно, что в этом году к нам присоединяются наши партнеры, музеи из соседних регионов, которые тоже с помощью своих программ выездных будут знакомить наших гостей с усадебной культурой. Это из Липецкой области приедут коллеги из музея усадьбы Семена Тяньшанского, из Тульской области приедут коллеги из Богородицкого дворца музея и парка и из музея-заповедника Василия Поленова. Сразу три партнера у нас появилось таких интересных из соседних регионов, и мы уверены, что это украсит наш фестиваль в этом году, потому что наши гости познакомятся с музеями других регионов.
1: А что они привезут с собой? Вот, изюминки коллекции свои?
0: Да, у них у каждого будет своя программа. Например, из усадьбы Семена Тяньшанского коллеги будут делать мастер-класс по гербарию. То есть все желающие могут присоединиться и сделать гербарий. Ну, вот примерно такой же, как делал сам Петр Петрович, когда еще не был Петром Петровичем, а был ребенком.
1: Петенькой был.
0: Петенькой, ага. Да. Коллеги из музея-заповедника Поленова проведут интересное музейное лото по творчеству известного художника, по экспонатам музея. То есть поэтому наши гости сразу познакомятся, в общем-то, так заочно, да, с этим музеем. Ну и Богородицкий дворец-музей-парк тоже подготовил обширную программу. Она будет состоять из нескольких компонентов. Можно будет и составить духи по старинным рецептам, познакомиться с Андреем Болотовым, который такой вот проведет театральную беседу и даже, в общем-то, научен гаданию по числам наших гостей. Вот, так что, да, ну и они еще расскажут про чайный этикет, то есть тоже вот в таких вот усадебных традициях.
1: Того времени.
0: Да, угу. Поэтому программа очень обширная, и даже вот эти уже три наших партнера уже закрывают такую тему нашу усадебную, да.
1: Угу. Ну, основательно, согласен. А вот, в принципе, на какого посетителя, зрителя все это рассчитано, сам праздник?
2: А сам праздник у нас рассчитан абсолютно на всех членов семьи. Парковая зона у нас адаптирована под развлечения и игры для детей. И более классическая программа проходит в стенах усадьбы, где предполагаются классические концерты, вот, театральные постановки. Вот. И также развлечения для самых маленьких деток тоже у нас представлены. Но это будет разбивка по времени, то есть с 12 где-то часов до 4 часов это будет представлена программа для детей, а в вечернее время уже мы приглашаем семьи, либо можно приехать компанией. Абсолютно любой возраст, любые гости, мы будем рады всем, особенно учитывая то, что в нашей программе в этом году 15 локаций, 36 мероприятий, и каждый сможет себе найти что-то по вкусу. Мы в этом абсолютно уверены.
1: Да, ну, с нашей стороны было бы неправильно прямо сейчас все по времени расписать для наших радиослушателей, потому что, ну, скорее всего, это было бы нереально запомнить. А где можно эту программу посмотреть, чтобы для себя отметить, допустим, вот, да, вот это прям нужно нашей
2: программа
1: компании?
2: Программа у нас вся представлена с анонсами очень широко в наших социальных сетях музея и также на сайте Воронежского областного литературного музея представлены все мероприятия, которые будут у нас на Веневе Арт. То есть, пожалуйста, заходите на сайт, да, смотрите расписание и планируйте свой отдых. Также думаем, что найдутся и те, кто приедет к нам на целый день, то есть пробудет с 12 часов самого открытия и до 8 вечера, чтобы попасть на концерт под открытым небом нашего рок-партнера, рок-команды. Но для этого мы сформировали ярмарку вкуса. У нас будет фудкорт, где можно будет подкрепиться.
1: Это тоже традиционное, да?
2: Да, да, у нас наши партнеры, которые угощают очень вкусными обедами, и можно перекусить, подкрепиться и дальше уже продолжать отдых.
1: Да. Да. А вот, кстати, что касается еды, здесь есть какой-то вот усадебный уклон? Может быть.
2: Ну, чайная церемония, наверное, так, ну, Татьяна расскажет.
0: Да, вот, да, вот так уж получается. Я рассказываю про усадебные традиции. Да. Да. Перечислила наших партнеров из соседних регионов. И нужно сказать про наших постоянных партнеров. Это студия исторического танца «Каменный мост» и салон клубных танцев «Алекс энд Фокс». То есть известные коллективы, известные уже за пределами Воронежа. И вот они как раз покажут и пикник в дворянских традициях, и чаепитие. То есть это будет полностью такое погружение в костюмах, по правилам того времени, с посудой старинной. Ну, в общем, у гостей будет...
1: Такая машина времени.
0: Да, полное ощущение, что ты вот действительно приехал в усадьбу где-то там вот в 19 веке, и вот участвуешь вот в таком там чаепитии или пикнике. Ну, мне кажется, это очень интересно.
1: Ну, безусловно. Вот мы в самом начале сказали, что сам фестиваль, он проходит уже в третий раз. Соответственно, есть к нему интерес публики. И вот вы сказали, что ваши партнеры, ваши коллеги из трех, да, локаций, из трех мест прибудут тоже на фестиваль себя показать. А что касается, так скажем, иногородних зрителей, они знают о нашем фестивале, приезжают, это как-то отслеживалось?
0: Да, конечно. Ну, соседние регионы, Липецкая, Белгородская область, Курская, да, конечно. Даже мы знаем, что планируются иностранные граждане, которые вот так вот получилось, что они будут в это время здесь и заинтересовались, и, в общем-то, приедут на наш фестиваль.
1: Ну, а мы же знаем, что усадьба – это структурное подразделение музея имени Никитина. Что-нибудь из коллекции наших, ваших музеев будет что-то представлено?
0: Конечно, да. В первую очередь хочется назвать страну Маршак, потому что у нас Маршак-центр находится на реконструкции, и вот уже вот в начале июня будет открытие. И то, что зрители увидят после открытия, это, в общем-то, ну, непередаваемо. Потому что совершенно уникальная игровая, такая интерактивная музейная площадка для детей, для взрослых получилась. И, конечно же, вот часть этой площадки, да, будет представлена на нашем фестивале, чтобы познакомить гостей.
1: В качестве анонса,
0: так да, скажем. Ну, и в качестве анонса, ну, и, в общем-то, заинтересовать игрой там по мотивам произведения Маршака. Ну, то есть уже так погружать в эту тематику. Вот. Ну, а в июне уже у наших гостей будет возможность самим посетить наш музей после реконструкции.
1: Ну, это мы, возможно, еще расскажем. Как минимум в новостях это точно. Ну, и уже подводя итог, наверное, предстоящему празднику 30 мая, да, он состоится. Хотелось бы какого-нибудь грандиозного завершения. Вот я говорил про тот прекрасный парк, который существует, тот прекрасный вид, который имеется на реку Дон. Что-нибудь в локациях парка такого масштабного будет?
2: Да, на 19 часов у нас запланирован концерт рок-фолк коллектива «Арника», который адаптировал русские народные песни и положил их на мотивы современные. То есть там будет и фолк, и рок, и джаз, и немного такого направления, как этно. То есть коллектив достаточно известный. Он выступал на международных фестивалях достаточно успешно. И когда ребята согласились к нам приехать, мы были безумно рады, потому что это мероприятие, безусловно, порадует нашу молодежь, да и, собственно, все возраста, наверное, оценят и звучание, и современность вот этого направления. То есть немного разбавит нашу вот такую классическую историю. Но также хотелось бы отметить, что в вечерней программе представлен наш такой уже традиционный и всеми любимый формат. Это «Вечер при свечах». То есть у нас состоится концерт под аккомпанемент классического рояля Карла Шрёдера. И прозвучат произведения неоклассиков, которые не оставят равнодушным ни одного слушателя. Количество мест, к сожалению, ограничено, нужно будет заранее взять билет, но это мероприятие является таким, не побоюсь этого слова, великолепным завершением всей концертной программы именно в усадьбе в самой. Угу. Ну а после этого уже пойдем на улицу и как следует отдохнем на концерте «Арники».
1: Поставим точку. Ну, дорогие друзья, осталось только проверить. Мы сегодня говорили о предстоящем ежегодном фестивале усадебных традиций «Веневе Арт 2026» 30 мая. Все это событие произойдет. Ну, а о программе праздника сегодня нам с вами рассказали заместитель директора областного литературного музея имени Никитина Хубаева Ольга и заведующая музеем усадьбы Татьяна Некрасова. Спасибо большое, что заглянули к нам в студию. Удачи вам на мероприятии. Ну и до встречи.
0: Спасибо, что пригласили.
1: И спасибо, скажем, нашим дорогим, уважаемым радиослушателям, которые были сегодня с нами. Это была программа «Тема дня». Мы вернемся в эфир уже завтра в 18.04. О чем будем говорить? О воронежском спорте. Он у нас, знаете ли, продолжается. Поэтому со всеми нюансами уже мой коллега в эфире появится, Иван Косякин. Ну, а на сегодня все. Сегодня музыка и прекрасный вечер. Теплый, будем надеяться. Когда-нибудь он наступит.
3: Наша радио. Сделано в России. Наша реклама.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
21: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
21: Подробнее на билайн.ру 12+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
22: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
23: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
25: Наши новости.
26: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников СВО и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих. Глава региона рассказал о системной работе, которая ведется с февраля 2022 года. В области выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства. Особое внимание уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Кроме того, область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области адаптации после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской областной думы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективными демографическими и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Специалисты фиксируют устойчивый рост количества совершаемых нотариальных действий. Это приводит к росту времени ожидания приема и снижения оперативности обслуживания граждан. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. С 11 до 19 часов все желающие могут лично задать вопросы, посетив приемный орган госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. Правительство Воронежской области на площади Ленина, дом 1, мероприятие пройдет приемный губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать обращение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
27: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
4: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Калагривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент России в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева встретил личный лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев. В ходе переговоров они обсудят ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Кроме того, Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза. При ударе беспилотника в Белгородской области погибли 2 человека, сообщил оперативный штаб региона. В приграничном селе Новотоволжанка в Шебекинском округе дрон ударил

0: отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Как уточнил Роскосмос, расчетная продолжительность выхода составляет 5 часов 27 минут. Куть-Сверчков и Микаев, в частности, установят аппаратуру для эксперимента «Солнце терагерц» на модуле «Звезда». На модуле «Наука» они демонтируют кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М», а также снимут контейнер оборудования «Биориск МСН» на модуле «Поиск». Для поддержки работ в открытом космосе применяется манипулятор «Эра». Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек. Мистическая фэнтези-драма «Дива» производства «Марс-Медиа» киностудии имени Горького выйдет в широкий прокат 3 декабря, сообщила кинокомпания «Вольга». Картина рассказывает историю юной певицы с уникальным голосом. Она становится сенсацией большой сцены, но сталкивается с завистью, интригами и скрытой стороной успеха. «Дива» — это история невероятного божественного дара и последствий, которым приводит обладание этим даром. Действие происходит в мире оперы и театральных интерьеров. Там разворачивается соперничество между юной исполнительницей и взрослыми представителями индустрии. Режиссером проекта выступила Анна Меликян. Главную роль исполнила Алиса Юнусова. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Меркурбанов и Мария Смольникова. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добрый вечер.
2: Финальный час 10-бального шоу. Он будет плодово-выгодным, но сначала полезная информация о том, что завтра.
1: Да, в 12:00.
2: В полдень.
1: Ровно в полдень будут объявлены...
2: Будет выпущена очередная квота билетов на наш фестиваль, который состоится 7 июня на площадке Останкинской телебашни. Так что, если вы намерены посетить сие мероприятие, а вход будет бесплатный только по регистрации, успевайте попасть в число тысячи счастливчиков. Напомню, предыдущая 1000 билетов разлетелась за 50 секунд.
1: Сразу же, можно сказать,
2: сразу. Я вам говорю, что 30 секунд будет примерно на то, чтобы захватить себе билеты, если вы хотите попасть на наш фестиваль. Все подробности найдете на сайте.
1: Да, там же, кстати говоря, можете посмотреть и состав участников. Он там прямо, ой-ой-ой-ой-ой.
2: Все подробности на сайте наш.ру.
0: Реклама на 107FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И немножко автомобильной информации. Все-таки сегодня у нас среда, вечер. Дело все в том, что в апреле этого года Amode GQ обновили рекорд глобальных продаж с результатом 69 892 автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И, что интересно, новое достижение совпало с важной вехой. Совокупные продажи брендов с момента основания превысили 1 миллион автомобилей. 1 миллион автомобилей. Это ж... Amode находится отклик у аудитории благодаря авангардному дизайну и технологичности, а GQ за счет универсальности и комфорта, причем при любых дорожных условиях. В апреле сразу три модели брендов преодолели отметку в 15 тысяч реализованных автомобилей за месяц. А главным драйвером роста на мировых рынках остаются автомобили на альтернативных источниках энергии. Их было реализовано более чем в два раза по сравнению с апрелем 2025 года, и система супергибрид, да, инновационное решение Amode GQ эффективно сочетает низкий расход, это 3,4 литра на 100 километров, высокую мощность и долгий запас хода. Вот такими вот результатами готовы похвалиться два бренда.
2: Ну а мы буквально через пару минут, ребят, вернемся и сделаем вам шикарное, плодово-выгодное предложение.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, обещали вам плодово-выгодное, роскошное предложение.
2: Ловите. Два билета у нас есть на концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина.
1: Итак, ребята, готовы потренировать креативную жилку, по-быстренькому и разыграть эти два билета. Значит так, смотрите, мы взяли в качестве объекта для препарирования песню группы, «Чаев. Оранжевое настроение», где нашли строчку, точнее, двустишие. «А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка». Ну, то есть, запоминайте размер. «А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка». Ну, то есть начинается все с буквы «А». «А» — я похож на новый Икарус. «А» — у меня такая же улыбка. И вот, ребята, это первое условие. Нужно соблюсти, которое «А» и «А». Вот.
2: «А» и «А». Все да. Просто. Что
1: а второе,
2: вообще?
1: Ребята, нужно сочинить двустишие с использованием марки автомобиля. Или, ну, чего угодно. Ну, там, какого-то средства передвижения. Ну, вот, варианты, какие у меня родились в голове. Ну, вот, буквально за 5 минут я набросал. «А я похож на Волгу с прицепом, а по субботам я еду на дачу».
2: Отлично.
1: «А я похож на Ладу Приору, а у меня стучит что-то в днище». «А я похож на капот от УАЗа, а я такой же зеленый и плоский».
2: Прекрасно.
1: Или вот еще, ребят, «А я похож на ЗИЛ-130, а вот в душе я Бентли Бентайга». Ребят, все крайне просто.
2: Очень просто.
1: В первой половине упоминается какое-то средство передвижения, марка автомобиля, там все, что, мотоцикла, что угодно. Средство передвижения. И на «А» начинается вторая строчка. Итак, ребят, напрягите креативную жилку, присылайте свои варианты. Автору лучшего двустишия отдадим билеты на концерт группы «Чаев».
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
7: Нейтрализатор запаха домашних животных Hilmitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А задачка-то со звездочкой
2: очень,
1: оказалась.
2: Очень сложная.
1: Казалось бы, простая строчка. А я похож на новый Икарус. А у меня такая же улыбка. Два условия. Упомянуть транспортное средство, соблюсти размер. Ну, три получается, да? Ну, в размер
2: попасть. Ну, в целом, да, да.
1: И чтоб с «а» каждая строчка начиналась. Немногим.
2: Да, вообще практически зубам. Единицам, но давай некоторые зачитаем.
1: Вот тут любопытное. А я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. А я люблю пить пиво и от шашлыка нюхать дым. Но мне нельзя поддаваться, а я хочу быть худым.
2: Отлично. Не в тему, но хорошо. А я похож на новую Волгу, а корни все же китайские видно.
1: А я в душе типа Бэхаби Турбо, а у меня такой же громкий выхлоп. А я бы это не при людях.
2: А я похож на Жигули Семерка, а у меня такой же год выпуска.
1: А я похож на дохлую лошадь, а на концерт я очень хочу, но не в размер.
2: А я похож на старый Запорожец, а двигатель у меня тоже сзади.
1: А я похож на УАЗик Буханку, а у меня такая же харизма. Но вот здесь вот в размер. И как бы вроде бы условия. Ребята, нужно напрячь креативную жилку, попасть в размер, упомянуть какое-то транспортное средство, не обязательно марка автомобиля, лошадь, телега,
2: да неважно,
1: мотокультиватор,
2: да,
1: все,
2: хоть
1: угодно,
2: моноколесо.
1: Газонокосилка, моноколесо, самокат, все что угодно, все, что движется. Вот. И попробовать уложиться в размер и, ну, и прислать нам через сайт наш.ру либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и еще немножечко вашего
2: очень
1: креатива.
2: Сложное задание. Берем все-таки такие вещи, которые, ну, худо-бедно подходят.
1: Ну, хотя бы хоть как-то.
2: А я похож на старую Теслу, а я уже не могу без зарядки.
1: О, а это хорошо.
2: Хорошо.
1: А я похож на УАЗик-буханку, а у меня такая же харизма.
2: А я похож на старую Ниву, а у меня такая же подвеска. Вообще отлично попали.
1: А я похож на Ламборгини, а у меня такой же вид шикарный. Не в размер, но по существу.
2: А я похож на хлебовозку. Внутри меня батон и много плюшек. Не в размер, но...
1: А я похож на Альфа-Ромео, а у меня в багажнике мартини.
2: А я владелец стремительной гранты, а у меня нет денег на что-то другое.
1: Отлично. А я совсем не люблю иномарки, а потому что ближе мне Нива, пишет Олеся.
2: А я похож на огненную лошадь, а у меня такая же игривость.
1: Так, что еще вы нам прислали? А я похож на красный Порше, а у меня такое же сердце.
2: Красиво. А я похож на новую Теслу, а у меня такая же прошивка.
1: А я похож на новую Гранту, а у меня такая же надежность.
2: А я похож на самолет Илюшин, а это не пузо, а место для пива.
1: Ага, понятно.
2: Хорошо.
1: А я все езжу на Ауре Ладе, а за год 30 тысяч проехал.
2: По существу. Ну что ж, хорошо, да, ну что.
1: Ребят, есть возможность забрать у нас билеты на концерт группы «Чайф». Нужно только напрячь немножечко креативную жилку.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, настало время подводить какие-то итоги и вручать обещанные билеты. Мы тут посовещались с напарником, решили выбрать. Автора следующего сообщения наградить.
2: Ну давай, зачем?
1: А я похож на синий троллейбус, а у меня такая же рогулька. Мы не знаем, что за рогулька, но билеты ваши.
2: Слушайте, мы теперь без рогулек. У нас в Москве теперь нет троллейбусов, у нас теперь только электробусы. Нет, один ходит.
1: Все, давай прощаться.
2: Да,
1: спасибо,
2: все,
1: ребята, за компанию. Всех обнимаем, некоторых даже целуем.
2: Все, ребята, услышимся уже завтра ровно в 16:00.
1: Пока-пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с «Агроэко». Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголеве в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержки 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружающие

решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго. Кумбия Барука, Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголеве в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержки 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.
0: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Наша. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколения.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывка.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агрей. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет, в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 9 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 8 до 20 часов над Курской и Белгородской областями. Последний при ударе беспилотника погибли мужчина и женщина. Они находились в момент атаки в автомобиле, сообщил оперативный штаб региона. Произошло это в приграничном селе Новый Таволжанка Шебекинского округа. За прошедшую ночь силы ПВО сбили 140 украинских дронов над 7 областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США пока не устраивает ход переговоров с Ираном. Возможен возврат к военным действиям, заявил Дональд Трамп. При этом, по словам президента, Тегеран очень хочет заключить сделку. В ходе встречи с кабинетом министров в Белом доме Трамп подчеркнул, что операция Соединенных Штатов в Иране проходит не менее успешно, чем в Венесуэле. Кроме того, назвал армию США сильнейшей в мире и обратил внимание на то, что ее бюджет превышает 1 триллион долларов. В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы и дни станет ясно, можно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах с Ираном. По словам Рубио, дипломатическое решение – наилучшие варианты. Американские переговорщики продолжают работать над урегулированием. Годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 5,33%. За прошедшую неделю она составила 0,07%, следует из данных Росстата. Снижение цен продолжилось на продовольственные товары, как на плодово-овощную продукцию, так и на остальные продукты питания, отмечается в обзоре Минэкономразвития. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1% за неделю, в секторе услуг – 0,24%. Митрополит Илларион Алфеев, который после задержания в Чехии провел по страже 2 дня, заявил ТАСС, что покинул страну, опасаясь, чтобы история не повторилась. Священнослужитель рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху Кириллу, а

0: Проект «Театральный поезд» – это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить парусам.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Воронеже прошли съемки фильма о Юрии Хое с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Где и сколько воронежцы смогут заработать этим летом? 16 остановочных павильонов и 30 новых автобусов появятся в Воронеже. В воронежском ателье шьют костюмы для звезд мирового фигурного катания. Ждут ли нас погодные аномалии в июне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. «Мир всегда лучшая стратегия», — подчеркнул Дмитриев. По данным СМИ, украинский лидер в послании президенту США особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты. По его данным, нынешний объем поставок больше не соответствует реалиям на поле боя. Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран может передать свой обогащенный уран России или Китаю. Об этом он сообщил во время заседания американского правительства. Говоря о сделке с Ираном, президент отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. США позволят иранцам получать средства, если они будут вести себя правильно, подчеркнул республиканец. На этой неделе Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить на месте или в ином приемлемом расположении. По данным арабских СМИ, Иран готов вывести уран за пределы территории страны, если тот будет передан Китаю. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%. Особенно заметен спад по Краснодарскому краю. Об этом сообщила руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, Анапа немножко восстанавливается после ЧП в прошлом году. Ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжа и моря. Общее собрание клубов российской премьер-лиги приняло московскую «Родину» и воронежский «Факел» в состав участников турнира следующего сезона. «Родина» заняла первое место по итогам чемпионата первой лиги, «Факел» стал вторым. Из числа

и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о благотворительном фестивале, который наше радио готовит ко Дню защиты детей. А также узнаем, с кем записал трек лидер группы «Седьмая раса». 7 июня по случаю Международного дня защиты детей, который отмечается чуть раньше, на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого стали наше радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. На фестивале для посетителей будет организовано 4 тематических маршрута – здоровье, осознанности, творчество и знаний. Гостей ждут соревнования и командные игры, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы, и это далеко не все, что мы приготовили для вас. На сцену выйдут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и «Кэжуал». Вход для посетителей совершенно бесплатный по предварительной регистрации. Следующая квота билетов откроется 28 мая в 12 часов. Команда «Тау Кита» выпустила трек «Жизнь городских окраин». В записи нового сингла принял участие лидер группы «Седьмая раса» Саша Растич. По словам музыкантов, фит объединяет истории прошлого и эмоции настоящего. Участники группы «Тау Кита» признаются, что творчество «Седьмой расы» повлияло и на их собственную музыку.

0: Послушать новый сингл можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
9: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

уйдет непростившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти. Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют в колокола из-за состояния единственной улицы. А в деревне Куюки в Татарстане люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу. Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Татарстане. После запросов в Кривой линии к решению вопроса подключились Минстрой России и власти Татарстана, которые нашли деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
3: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой этой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 15-го. 14 мая. Установилась жаркая погода, пошло водопотребление больше. Физически к нам не приходит, нет количества воды, которое нам необходимо, и она к нам не доходит. Труба есть, ее закончили строительство в 2025 году, в декабре перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают.
2: Мы попросили главу Татарстана Рустама Миниханова разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет. Другой сигнал СОС пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Жители 3 года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
4: У нас по деревне дорога вообще никакая. Просто дорога на земле. Ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень у нас здесь не проедешь, не пройдешь. Мы писали бумагу 3 года назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим. Но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим. Так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. 3 года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но, извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят, знаете, поскользнешься, не дай бог, тут ломаешь.
2: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители.

0: были орать вместе с ней. Но, блин, вышли тату со своей сраной убогой песней, которую как бы никто не ждал. Более того, они были одеты просто как я. Даже никакого сценического костюма, имиджа, ничего. Хрипатыми голосами там что-то захрипели. Но ладно уж. Потом все равно включили фонограмму, и я услышал, как поет весь стадион. Дорогие ребята и девчонки, 73 тысячи человек – это просто круто. Я реально офигел. Масштаб футбола очень серьезный, и, честно говоря, мне очень понравилось все, кроме футбола. Ну, потому что российский футбол – это полное очко. Валялись ребята порядка 20-25 минут на поле в сумме. И самое, что интересно, я вообще-то бывший спортсмен, а спортсменов бывших не бывает, поэтому я вам скажу честно, что когда основное время заканчивается в ничью, то наступает дополнительное время, два тайма по 15 минут с перерывом, там команды не уходят в раздевалку, а просто сидят на поле и ждут, так сказать, второго дополнительного тайма. А потом, если счет никто не открывает, так сказать, не забивает, то идет серия пенальти. Так вот, сразу назначили пенальти, короче, и так быстро все прошло, как будто бы у них времени не было. Ну да ладно, очень интересные новости, но на этом на сегодня все. А сегодня будет программа, посвящена очень смешным названиям групп. Групп, которые играют панк-рок. И давайте мы с первой начнем. Первая группа попалась мне, ну так сказать, я вообще их знаю очень давно. И эта группа называется «Ноги Винни-Пуха». Все дело в том, что Винни-Пух бывает разный, как мне сегодня подсказали ребята с нашего радио. Винни-Пух бывает нашинский, а бывает не нашинский. У ненашинского с ногами все в порядке, а у нашинского, по-моему, как у слона, без пальцев. Так вот, «Ноги Винни-Пуха». Кто придумал, интересно, название для этой группы и чем они руководствовались? Я даже боюсь представить, потому что Роскомнадзор мне тут же закроет рот. Ну, а мы, конечно же, слушаем первую песню от группы «Ноги Винни-Пуха» на сегодня. И называется она «Королева Краста».
1: Здравствуйте!

0: Ультрапанк.
1: Кстати говоря, открою вам секрет, что сегодня название групп больше, чем два слова. Ну, потому что в одно слово ничего смешного, кроме группы «Смех», не бывает. Ну, а мы переходим к следующей истории. Господин Ломоносов, когда был маленьким и хотел учиться, пошел из своей какой-то кибердеревни в Москву пешком, несмотря на то, что батя ему запретил, насколько я помню. А может быть, я все неправильно трактую, но не факт. Следующая группа называется «План Ломоносова». И почему «План Ломоносова», я точно не могу сказать. Но, зная ребят и пересекаясь с ними на разных фестивалях и концертах, я точно знаю, что такое план Ломоносова. Именно этот план они в народ-то и внедряют. Группа хорошая, на мой взгляд. Более того, они мои друзья. И самое что интересно, кто не знает, то группа план Ломоносова взяла отпуск на один год. Ну, потому что мы сначала все подумали, а оказывается, у Саши и Лина родился ребенок. Вот и все ответы на вопросы. Именно поэтому группа, мне кажется, взяла отпуск на год. Выглядело так примерно. Жена, значит, Саша подходит к нему и говорит: «Слышь, ты с своей музыкой, мне скоро рожать, короче, надо что-то делать, потому что у тебя тут сегодня кино, завтра музыка, послезавтра опять кино». Кстати говоря, низкий поклон Саше Ильину за его актерское мастерство. Мне очень нравятся сериалы и фильмы с его участием. Все, кто не знает о его кинокарьере, просьба, так сказать, загуглить, посмотреть. Есть крутые фильмы. Я не буду отмечать, какие мои самые крутые фильмы. Кстати говоря, по-моему, сейчас идет сериал. Я уж дождусь, пока все серии выйдут, и посмотрю обязательно. Вроде как про инопланетян и мусоров. Вообще очень интересный сценарий. Ну а мы переходим к группе «План Ломоносова». И песня называется «X», точнее «Х».

Вообще, что я вам хотел сказать, что на просторах интернета существует множество названий для разных групп, групп для квизов, там, например, панк-рок групп, рок-групп, но где-то затерялся точно один список, где мы просто до усачки ржали, потому что там такие названия: банка с бутылками, бутылка с банками, например, это название для панк-рок групп. И у меня одна просьба. Дорогие друзья, если вдруг кто-то найдет этот список, пожалуйста, пришлите мне куда-нибудь в личку, я очень хочу показать своим друзьям, потому что я найти уже очень долгое время его не могу. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая имеет не менее интересное название, и зовется она «Беременный трамвайчик». Ребята, я не знаю, кто придумает такие названия, но, видимо, точно не по-трезвому, потому что что значит «беременный трамвайчик»? Может быть, это кликуха бабы, которая забеременела? Или, может быть, кто-то в трамвайчике куда-то кончил? Или что-то еще произошло? Я не знаю, может, кто-то упустил изо рта в трамвае? Тогда, получается, может быть, и беременное метро, и беременный автобус, но останавливаются на трамвайчике. Группа достаточно старая, но имеет молодые песни. И, кстати говоря, у них вышел новый сингл и называется «Останься». Поэтому мы сейчас слушаем с вами «Беременный трамвайщик», песня «Останься».

Фанка. Я напоминаю вам, что вы слушаете передачу про панк на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, конечно же, я не могу обойти стороной своих друзей, крымских друзей, которые, к сожалению, разметались по всему миру в силу своих, так сказать, обстоятельств, а не тех, о которых вы подумали. И группа называется, ну давайте все вместе, «Кожаный олень». Это одна из самых стебных групп, и, кстати говоря, совершенно недавно, а точнее много-много лет назад, скажем так, они играли концерт в Москве и собрали реально биток. Просто sold out. На них пришли все. Потому что, во-первых, они очень сделали крутую рекламу. Насколько я помню, что они хотели что-то продать. Какой-то там то ли чайник, то ли еще что-то. И это была очень крутая реклама. Кто увидит в интернете, еще раз посмотрите, почитайте и поржете. После такой рекламы, конечно, невозможно не пойти на концерт. Точнее, не купить билет. Поэтому все купили и пришли. И я там тоже был. Мне очень понравился. Состав был расширенный. Они не всегда играли с дудками. А тут и дудки, и прибаутки, и все что угодно. Дорогие друзья, «Кожаный олень», наверное, встал на паузу. Я не знаю, ребята из группы занимаются музыкой, кто-то играет в группе «Пип-налип», кто-то еще где-то, кто-то просто работает, у него своя работа, он начальник, по-моему, вокалист, насколько я помню. Но все же группа есть, ее можно слушать, и я хочу, чтобы вы с ней познакомились, особенно те, кто ее никогда не слышал. Группа «Кожаный олень» на нашем радио с песней «Яйца». Я под...

Ну а теперь мы переходим к группе, которая на самом деле, наверное, славится больше концертными выступлениями, нежели своими записями. Потому что записей на просторах интернета не так много, но группа реально крутая. Вокалист похож на человека, который хочет тебя съесть. Насколько я помню, он повар. Ну а все мы знаем, что повар бывшим не бывает. И поэтому, что бы с ним ни случилось, какие бы он песенки сраные не пел, все равно готовка будет на уровне. И мы, конечно же, переходим к группе, которая классно называется, и, честно говоря, недавно в эту группу, в состав, точнее, этой группы вошел барабанщик Басты. Кто не знает Басту, тоже загуглите и узнайте, кто его барабанщик. Он играл раньше в группе «Фрукты». Кто смотрел передачу с Ургантом, те его видели частенько за барабанами. И мы переходим к группе под названием «Сик Дик», а песня называется «Драка с бомжом».

теперь, дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, мы переходим к группам, в названии которых больше трех слов. И первая из этих групп называется, внимание, кто не угадает, что это, тот м***к. Итак, новые Орликины и Вольтежеры. Дорогие слушатели, это группа «Наив». Кто придумал это название, я не знаю, но, судя по всему, название появилось в армии, где Чачи Иванов и Максим Кочетков служили вместе. Там-то они и придумали эту группу. Но, блин, что надо было выпить в то время, чтобы назваться «Новые Орликины и Вольтежеры»? Ну, конечно же, судя по тому, что у Чачи Иванова кличка Чача, а это значит, что он просто плохо по пьяни выговаривал свое имя Саша, и поэтому к нему прилипла Чача, то «Новые Орликины и Вольтежеры» заключили, так сказать, в «Наив», правильно, потому что выговаривать «Новые Орликины и Вольтежеры», я уже сколько раз это сказал, ну, у меня получается, а у Саши Иванова пьяного точно бы не получилось. И мы, знаете что, переходим к песне, кстати говоря, про алкоголь. И тут же вступает Роскомнадзор и мне говорит: «Чувак, но только не утром». «Наив» на нашем радио с песней «Утро».

Ну а теперь мы переходим к следующей группе, у которой название вообще интересное. Честно говоря, я даже сам удивлен, потому что сравнительно недавно моя старая знакомая из Рязани Аня Антипова связалась со мной и предложила мне поучаствовать, так сказать, в ее композиции, спеть, приехать в Рязань, провести неплохо время, записать эту песню, потом на концерте ее исполнить, так далее и тому подобное. Много там всего произошло, все мы были пьяные, нам было всем весело и круто. И песня получилась достаточно интересная. Но я на самом деле на интересные песни не ведусь, и поэтому, конечно же, я сказал «да». Все дело в том, что в наше время все хотят соответствовать какому-то клише. И мне кажется, как и Аня, в принципе, именно поэтому мы вместе и поучаствовали в этой композиции, что надо делать наоборот. Делайте, ребята, неправильно, и тогда, может быть, вы будете больше выбиваться из контекста сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, премьера на нашем радио, группа, которая, как написано на Яндекс.Музыке, Антипова не договорила, и группировочка «Смех», песня «Делай неправильно».

Ну что ж, мальчишки и девчонки, а также их родители, время не резиновое, и поэтому приходится с вами прощаться до следующей среды. Но перед этим у меня небольшой анонс. Так как передача называется «Про панк», я люблю помогать панкам. Честно говоря, просто от души. И я вам хочу сказать, что в Москве 30 мая будет концерт очень интересной китайской группы No Name. Итак, группа из Китая с почти 30-летней историей без привлечения – это самый крутой панк-рок Азии. No Name находит свободу в музыке и устраивает революцию против всех ложных надежд в мире. Музыку группы можно охарактеризовать как смесь панк-рока из 80-х и чистого хардкора с тяжелыми гитарами. Дорогие друзья, 30 мая, клуб «Смена», Москва. Приезжает китайская группа с 30-летним стажем, и я стопудово туда пойду. Так что обязательно с вами увидимся. С большим удовольствием хочу сказать, как называется песня группы No Name. Итак, внимание. Цзуй Джун Фа Нэй. Это мне подсказал, конечно же, компьютер, так скажем. А так, на самом деле, 4 каких-то непонятных иероглифа. Ну, какая-то. Я бы написал просто... Дорогие друзья, услышимся в среду. До следующих встреч. И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 200. 8 800 333 47 200.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. «Мир всегда лучшая стратегия», — подчеркнул Дмитриев. По данным СМИ, украинский лидер в послании президенту США особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты. По его данным, нынешние объемы поставок больше не соответствуют реалиям на поле боя. Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран может передать свой обогащенный уран России или Китаю. Об этом он сообщил во время заседания американского правительства. Говоря о сделке с Ираном, президент отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. США позволят иранцам получать средства, если они будут вести себя правильно, подчеркнул республиканец. На этой неделе Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить на месте или в ином приемлемом расположении. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%. Особенно заметен спад по Краснодарскому краю. Об этом сообщила руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, Анапа немножко восстанавливается после ЧП в прошлом году. Ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжа и моря. Тем не менее, загрузка пока далека от показателей до ситуации с разливом топлива в результате крушения танкеров. Общее собрание клубов российской премьер-лиги приняло московскую «Родину» и воронежский «Факел» в состав участников турнира следующего сезона. «Родина» заняла первое место по итогам чемпионата первой лиги, «Факел» стал вторым. Из числа участников элитного дивизиона исключены две худшие команды по итогам сезона РПЛ – «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
6: Город, где мы пацанами гоняли футбол, где на бульварах каштаны весной расцветают, город, в котором мне камешек каждый знаком, нас на футбол как на бой провожает. Жизнь не игра.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголеве в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержки 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. И еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полтрети президентов ЦФО Игоря Щеголева в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержки 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. И еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал принято решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение 4-й должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Музыка поколений.

Полину.

0: Проверено временем.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

все в порядке, мой друг.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полпреде президентов ЦФО Игоря Щеголева в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежская». В единый день голосования поддержан 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. И еще, с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также рассказал о реабилитационном центре «7 ступеней», где проходит обучение по 21 направлению. Открытие в июне центра содействия трудоустройству участников СВО и цифровом подмодуле «Трудовая адаптация» для мониторинга мер поддержки. Полпред Игорь Щеголев отметил, что окружной стандарт поддержки участников СВО лег в основу федерального указа президента. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал это решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты Воронежской облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе. Увеличение с 3 до 4 нотариусов в муниципальном образовании – шаг, продиктованный объективным демографическим и социальными факторами, отметил председатель регионального парламента Юрий Матузов. Сегодня, по данным Воронежстата, численность населения Новоусманского района превышает 92 тысячи человек. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений, сделать нотариальную помощь более доступной. Единый день приема пройдет 10 июня. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти Воронежской области. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты могут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Воронежцев предупредили о грозе, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде. Опасные погодные явления задержатся в регионе до завтрашнего вечера. В областном центре в ночь на 28 мая воздух остынет до плюс 9, будет идти небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 14 градусов. Синоптики также прогнозируют грозу. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
8: Так звучит «Наше».
9: Когда

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании Совета при полпредии президентов ЦФО Игоря Щеголеве в Москве губернатор Александр Гусев представил систему поддержки участников СВО в Воронежской области. Сформирована база данных о работодателях и должностях бойцов до заключения контракта. Мы выстроили взаимодействие с 2500 работодателей, сохранивших рабочие места за сотрудниками, сообщил Александр Гусев. Он также отметил, что почти 60% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». В единый день голосования поддержка 59 участников СВО, трое из которых стали зампредами комитетов облдумы. Еще с 1 сентября для работодателей с численностью свыше 100 человек установлена квота в 1% от среднесписочной численности, подчеркнул губернатор. Александр Гусев также отметил,